0: Record. Реклама.
1: Встречайте! Новый двухэтажный картинг «Сенна». Майорчика 107А.
2: Последний школьный вечер?
3: Нет, это первый вечер новой жизни. Телеканал Муз-ТВ и Московское образование представляют в эту субботу грандиозное событие для всех выпускников. Московский выпускной 2026. Сергей Лазарев, Артик и Асти, The Headers, Ева Власова, Стас Костюшкин, Добро, Гаязовс Бразерс.
4: Мы готовы!
3: Смотри «Московский выпускной 2026» в субботу в 18:30. Эксклюзивно на Муз-ТВ. Категория 16+.
5: Покупка автоучастника – это всегда риск и проблемы с кредитом? Больше нет. Crystal Motors – ваш личный кредитный брокер. Выдача от 5 минут. Доверьтесь настоящим профессионалам. У нас бесплатно помогут подобрать выгодный вариант именно для вас. Караульная улица, 47. Телефон 988-98-39. Полная стоимость кредита от 16,559% до 35,613%. Не является публичной офертой. Кредит предоставляется АОТ Банк. Лицензия ЦБРФ номер 26.

0: 70. Изучите условия кредитования на сайте tbank.ru в разделе «Автокредит». Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
1: Record Dance Radio. Реклама в Красноярске. 263-88-33.

0: эфире радиоканал «Радио 103». Регистрационный номер серия L, номер ТУ-24-01-126, выданный Енисейским управлением Роскомнадзора 15 июля 2019 года. Информационная продукция радиоканала предназначена для лиц старше 12 лет.
1: По данным Яндекс.Погоды, сегодня, в четверг, 25 июня, в Красноярске небольшой дождь. Днем плюс 30, ночью плюс 17. Ветер северо-западный 3,8 метра в секунду.
2: Спонсор выпуска ООО «Дельта Капитал».
3: Просто представь. Свежий ветер. Свобода. Ты летишь вперед. Не откладывай мечту. Приезжай и выбирай лодку в водомоторном центре «Флагман». Представлены более 30 алюминиевых лодок и катеров. Более 50 ПВХ лодок. Любые моторы. Выставка во «Флагмане». Скидки и акции. 287-11-15. Пограничников 53-1. Запомни, Пограничников 53-1. Скидка действует до ее отмены.
0: Радиоканал «Радио Рекорд». Продукция предназначена для лиц старше 12 лет.
4: Рекорд. Реклама.
5: Лето, жара, переполненные пляжи, грязные водоемы, комары и никакого комфорта. Зачем все это? Лето можно провести по-другому. В термах «Сокол». Теплые бассейны под открытым небом, детские локации, сауны и хамамы. Большой 50-метровый бассейн и детский безлимит всего 500 рублей. Как на курорте, только в Красноярске. «Сокол Термы». Место, куда хочется вернуться. Пограничников 105-226-49-49.
6: Алые паруса. Путешествие в сказку. Вместе с Россией. Прямая трансляция. 27 июня в 22:00 по московскому времени на Пятом канале. Для зрителей старше 12 лет.
0: Рекорд. Dance Radio. Реклама в Красноярске. 263-88-33.

В эфире радиоканал «Радио Рекорд». Регистрационный номер СМИ-Л, номер ФС-77-91-323. Зарегистрирован Роскомнадзором 13 апреля 2026 года. Информационная продукция радиоканала предназначена для детей, достигших 12 лет.

0: Радиоканал «Радио Рекорд». Продукция предназначена для лиц старше 12 лет. Рекорд. Реклама.
1: Ночь, улица, фонарь, аптека. Езжай 60, я вижу знак. Но ехать так я буду четверть века. Давлю на газ. А что не так? Поэт писал, начнешь опять сначала. Но шанс второй дорога не дает. Остановись. Когда устал ты, не ускоряй прекрасной жизни ход.
2: Ролик разработан Госавтоинспекцией МВД России в рамках реализации федерального проекта «Безопасность дорожного движения».
3: Все сложится с новым кроссовером Tenet T4L. Одно верное решение, и летние планы готовы. От будничных маршрутов до семейных поездок за город. Просторный салон, увеличенный багажник, надежный и экономичный двигатель. Выбор, в котором не сомневаешься. Новый Tenet T4L ждет вас в Агат по специальной цене. От 2 159 тысяч рублей. Подробности в Tenet Агат или по телефону 205 11 11.
4: Не оферта, предложение действительно до 30 июня 2026 года.
5: Последний школьный вечер? Нет, это первый вечер новой жизни. Телеканал Муз-ТВ и Московское образование представляют в эту субботу грандиозное событие для всех выпускников. Московский выпускной 2026. Лолита, Шаман, Татьяна Куртукова, Арти Гасти, Стас Пьеха, Ольга Бузова, Сергей Лазарев, Люся Чеботина. Смотри «Московский выпускной 2026» в субботу в 18.30. Эксклюзивно на Муз-ТВ. Категория 16+.
6: Готовимся к сочному отпуску, ярким путешествиям и прогулкам до утра. Летние коллекции женской, мужской и детской линии в магазине «Лайм». Одежда, обувь, аксессуары и украшения. Лето, солнце, «Лайм». Терция планета, первый этаж.
7: 26 июня. Шапито. Бар «Дель Балаган». Встречаем гостя из Москвы. Диджея Пашито. Резидент культовых столичных танцполов задаст модный ритм этой ночи. 26 июня. Шапито. Бар «Дель». Телефон бронирования 214-88-16. Запрещено для детей.
8: О, май. Красавица.

0: На бархатпаркском языке это означает «дикий», но комфортный отдых на берегу озера. Встречайте обновленный палаточный городок с новыми душевыми, банями, туалетами и другим бархатным благоустройством территории. И все это в 20 минутах от Красноярска. Подробнее на бархатпарк.рф и по телефону 271-44-71.
1: ИП Гусев Дмитрий Сергеевич, Угорнеп 321-246-8000-56-337-0+.
2: Рекорд. Dance Radio. Реклама в Красноярске. 263-88-33.

0: По данным Яндекс.Погоды, сегодня, в четверг, 25 июня, в Красноярске небольшой дождь. Днем плюс 30, ночью плюс 17. Ветер северо-западный 3,8 метра в секунду.
1: Рекорд. Реклама.

0: Эх, людей! Заказывай в приложении Суши Сел.
1: Демина Екатерина Александровна, город Красноярск, ОГРНП 316-246-800-577-71.
2: Премьера на домашнем.
3: Андрей Борисович, врач-гинеколог.
2: О таком враче мечтают многие.
4: Этот красавчик свободен?
2: Но получит его только зрительницы домашнего.
5: Такие мужчины, как ты, не умеют любить.
2: Женский доктор.
6: Надо делать кесарево, или ребенок умрет.
2: С настоящим мужским характером.
7: Я здесь. Рядом.
2: Доктор, я боюсь. С 6 июля в 19:00 смотрите на домашнем. 16+.
8: Клубный проект. Дыхание. Модные диджеи. Популярная музыка и шоу. Каждый уикенд. Полночь в Максимилианс. Дыши в ритме ночи. Подробности на Максимилианс.ру. Запрещено для детей.
9: При поддержке Радио Рекорд Красноярск.
10: Рекорд. Dance Radio. Реклама в Красноярске. 263-88-33.

радиоканал «Радио Рекорд». Регистрационный номер СМИ L, номер FS-77-91-323. Зарегистрирован Роскомнадзором 13 апреля 2026 года. Информационная продукция радиоканала предназначена для детей, достигших 12 лет.

0: радиоканал «Радио Рекорд». Продукция предназначена для лиц старше 12 лет. Рекорд. Реклама.
1: Встречайте! Новый двухэтажный картинг «Сенна». Майорчика 107А.
2: Готовимся к сочному отпуску, ярким путешествиям и прогулкам до утра. Летние коллекции женской, мужской и детской линии в магазине «Лайм». Одежда, обувь, аксессуары и украшения. Лето, солнце, «Лайм». Терция планета. Первый этаж.
3: 27 июня культовый фестиваль «Сансет» от команды «Джо» возвращается в новом сезоне. Музыка, танцы, басик, закат, плотный музыкальный лайнап, топовый хедлайнер «Волох», город Москва, Вулкана Парк, Мономур 1, 27 июня, начало в 14:00, для лиц старше 18 лет.
4: Медиасервис. Контент в самом сердце торгового потока. Наши 18 экранов в торговых центрах – инструмент коммуникации с вашей аудиторией. Диджитал-реклама в офлайне вместе с медиасервис. При размещении на двух экранах получите размещение на третьем в подарок. Медиасервис24.ру. Телефон 286-11-68. ИП Кулаков Павел Александрович. УГРНИ 314-246-836-700-052. Акция действует до ее отмены.
0: Рекорд. Dance Radio. Реклама в Красноярске. 263-88-33.

0: Устройте себе мини-каникулы с пиццей и напитком. Лето в Додо. С комбо всего 250 рублей.
1: 12+. Предложение действует с 11 июня по 9 августа 2026 года только в приложении Додо Пицца. Пока товар в наличии. Акция действует не во всех пиццериях, не работает с другими акциями. Цена зависит от выбранного состава комбо. Подробнее на Додо Пицца.ру в приложении Додо Пицца. Продавец ООО Додо Франчайзинг. ОГРН 113 110 118 44. Город Сыктывкар. Реклама.

0: по данным Яндекс.Погоды, сегодня, в четверг, 25 июня, в Красноярске небольшой дождь. Днем плюс 30, ночью плюс 17. Ветер северо-западный 3,8 метров в секунду.
1: Спонсор выпуска ООО «Дельта Капитал».
2: Просто представь. Свежий ветер. Свобода. Ты летишь вперед. Не откладывай мечту. Приезжай и выбирай лодку в водомоторном центре «Флагман». Представлены более 30 алюминиевых лодок и катеров. Более 50 ПВХ лодок. Любые моторы. Выставка во «Флагмане». Скидки и акции. 287-11-15. Пограничников 53-1. Запомни, Пограничников 53-1. Скидка действует до ее отмены.
3: Рекорд. Реклама.
4: Быть или не быть? Вот в чем вопрос. Тащиться за фурой мне или совершить обгон?
5: Обгон – это опасный маневр, который требует повышенного внимания и взвешенных решений. Прежде чем его осуществить, убедитесь, что есть возможность и повод для обгона.
4: Вот и ответ! Раз нет причины для обгона, опасному маневру не бывать.
5: Компания «Повод для обгона» проводится Российским союзом автостраховщиков при поддержке Госавтоинспекции МВД России. Подробности на бездтп.рф.
6: Лето, жара, переполненные пляжи, грязные водоемы, комары и никакого комфорта. Зачем все это? Лето можно провести по-другому. В термах «Сокол». Теплые бассейны под открытым небом, детские локации, сауны и хамамы. Большой 50-метровый бассейн и детский безлимит всего 500 рублей. Как на курорте, только в Красноярске. «Сокол Термы». Место, куда хочется вернуться. Пограничников 105-226-49-49.
7: Премьера на «Домашнем».
8: Андрей Борисович, врач-гинеколог.
7: О таком враче мечтают многие.
9: Этот красавчик свободен?
7: Но получит его только зрительницы «Домашнего».
10: Такие мужчины, как ты, не умеют любить.
7: «Женский доктор».
11: Надо делать кесарево, или ребенок умрет.
7: С настоящим мужским характером.
12: Я здесь. Рядом.
7: «Доктор, я боюсь». С 6 июля в 19.00. Смотрите на «Домашнем». 16+.
13: Впервые в Красноярске, в самом центре города, состоится незабываемая хаус-вечеринка от команды «Плагиат». Хедлайнером вечера станет «Паник Чейз» из Москвы, по версии авторитетного издания «Битсац». Входит в топ-10 лучших диджеев в жанре инди-дэнс. Не упустите шанс стать частью этого яркого события. Ждем вас 4 июля в 23.00 в баре «Кройка». Информация по билетам в группе ВК «Плагиат Хаус». ИП «Павлов Максим Александрович». УТРНП 32-34-205-3-28-102-18+.
14: При поддержке радио «Рекорд».
3: «Рекорд». «Dance Radio».
15: Реклама в Красноярске. 263-88-33.

В эфире радиоканал «Радио Рекорд». Регистрационный номер СМИ L, номер FS-77-91-323. Зарегистрирован Роскомнадзором 13 апреля 2026 года. Информационная продукция радиоканала предназначена для детей, достигших 12 лет.

0: радиоканал «Радио Рекорд». Продукция предназначена для лиц старше 12 лет. Рекорд. Реклама.
1: Разгулялась волна, а тебе нипочем.
2: Алые паруса. Вместе с Россией. 27 июня в 22:00 по московскому времени на Пятом канале. Для зрителей старше 12 лет.
3: 26 июня. Шапито. Бар Дель Балаган. Встречаем гостя из Москвы. Диджея Пашидо. Резидент культовых столичных танцполов задаст модный ритм этой ночи. 26 июня. Шапито. Бар Дель. Телефон бронирования 214-88-16. Запрещено для детей.
4: Премьера на домашнем.
5: Андрей Борисович, врач-гинеколог.
4: О таком враче мечтают многие.
6: Этот красавчик свободен?
4: Но получит его только зрительницы домашнего.
7: Такие мужчины, как ты, не умеют любить.
4: Женский доктор.
8: Надо делать кесарево, или ребенок умрет.
4: С настоящим мужским характером.
9: Я здесь, рядом.
4: Доктор, я боюсь. С 6 июля в 19:00 смотрите на домашнем. 16+.
10: Впервые в Красноярске, в самом центре города, состоится незабываемая хаус-вечеринка от команды «Плагиат». Хедлайнером вечера станет «Паник Чейз» из Москвы, по версии авторитетного издания «Битсац». Входит в топ-10 лучших диджеев в жанре инди-дэнс. Не упустите шанс стать частью этого яркого события. Ждем вас 4 июля в 23:00 в баре «Кройка». Информация по билетам в группе ВК «Плагиат Хаус». ИП Павлов Максим Александрович, ОПРНП 32-34-205-3-28-102, 18+.
11: При поддержке радио.
12: Готовимся к сочному отпуску, ярким путешествиям и прогулкам до утра. Летние коллекции женской, мужской и детской линии в магазине «Лайм». Одежда, обувь, аксессуары и украшения. Лето, солнце, «Лайм». Терция планета. Первый этаж.
13: Покупка автоучастника – это всегда риск и проблемы с кредитом. Больше нет. Crystal Motors – ваш личный кредитный брокер. Выдача от 5 минут. Доверьтесь настоящим проектам.

0: профессионалам. У нас бесплатно помогут подобрать выгодный вариант именно для вас. Караульная улица, 47, телефон 988-98-39. Полная стоимость кредита от 16,559% до 35,613%. Не является публичной офертой. Кредит предоставляется Аутобанк. Лицензия ЦБРФ номер 2673. Изучите условия кредитования на сайте tbank.ru в разделе «Автокредит». Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
1: Рекорд. Dance Radio. Реклама в Красноярске. 263-88-33.

0: По данным Яндекс.Погоды, сегодня, в четверг, 25 июня, в Красноярске небольшой дождь. Днем плюс 30, ночью плюс 17. Ветер северо-западный 3,8 метра в секунду.
1: Рекорд. Реклама.
2: Как правило, люди не стремятся навстречу опасности. Не прыгают в вольер со львами. Не ныряют в жидкий азот. Не гуляют по горящему лесу. Но почему-то пешеходы перебегают дорогу, зону повышенной опасности, в неположенном месте. Двигайтесь навстречу безопасности. Используйте пешеходные переходы. Программа «Навстречу безопасности» разработана при поддержке Госавтоинспекции МВД России и Федеральной целевой программы повышения безопасности дорожного движения в 2013-2020 годах.

0: своих людей.
1: Заказывай в приложении Суши Сел.
2: Екатерина Александровна, город Красноярск, ОГРНП 316-246-800-577-71.
3: Все сложится с новым кроссовером Tenet T4L. Одно верное решение, и летние планы готовы. От будничных маршрутов до семейных поездок за город. Просторный салон, увеличенный багажник, надежный и экономичный двигатель. Выбор, в котором не сомневаешься. Новый Tenet T4L ждет вас в Агат по специальной цене. От 2 159 тысяч рублей. Подробности в Tenet Агат или по телефону 205-11-11. Не оферта, предложение действительно до 30 июня 2026 года.
4: На бархатпаркском языке это означает отдых в стиле VIP и комфорт плюс. Две VIP-лампы.

0: Стас Рыжий.
1: Доброе утро и всем здравствуйте. У нас 7 ровно по петербургскому, московскому времени, да как хотите. Вейкаперы на рекорде, и мы начинаем.
2: Всем прекрасно.
3: Вот так.
4: Дорогой Стасик, и прямо сейчас в прямом эфире ты будешь так рано в 7 утра задувать свечку.
2: Ничего себе. Хорошо, что задувать и не держать. Это радует.
4: Давай, думай.
2: Думать или дувать? Ладно, пока Аня поджигает свечку непосредственно близости рядом со мной, всем прекрасного начала дня. Сейчас хочу вот это... С днем рождения меня, спасибо.
1: Друзья, мы с вами будем, конечно же, у Стаса сегодня день рождения, поэтому можно поздравлять его, писать в чат мобильного приложения Рекорд, это везде, где хотите. У нас два гороскопа ожидается, это точно. Рубрика «Попкорн», игрушка за приз, конечно, ватафакты, курс на право с юристом пообщаемся, горячие новости, все это впереди. Съесть поводов одного актуального мы начали. Ну и давайте сразу зарядим на рубрику голосовую нашу. Да, Саша любит у нас тосты. Давайте тосты говорить.
2: Смотрите, я люблю тосты слабо прожаренные, с джемом и арахисовой пастой.
4: А как ты его любишь больше, короткие или в стихах?
2: Любые! Слушайте, я открыт к любому творчеству. Как я говорил на некоторых мероприятиях, я, может быть, и сужу, но не осуждаю.
1: Голосовые, в общем, с тостами записываем. Что у нас там еще есть? День дружбы и единения славян. В крутой день родился, Стасик.
4: Все подходит, все сходится.
2: Этот день помогает мне как раз дружить со всеми.
4: День моряка.
1: Круто. Лимонада день сегодня. Все твои праздники.
4: День улыбок незнакомым людям.
1: Улыбнитесь кому-нибудь сейчас.
4: Глобальный день Битлз. Ну-ка давай спой.
1: Они же Yellow Submarine, да?
2: Да,
1: они
2: самые.
1: Нормально.
4: День козьего сыра.
2: Нет. Хотя...
4: Что фу?
2: Мне не очень нравится.
1: Всероссийский день национальной гордости сегодня. Ну, круто. День работников статистики, что тоже замечательно.
4: А сегодня основана Международная ассоциация писателей.
1: Поздравляем их, конечно.
2: Боже мой, как много синонимов к моему дню рождения.
1: Всемирный день борьбы с коридой сегодня.
2: Вот так вот. Оставьте быков!
4: 99 лет назад придумали прибор для записи звука на кинопленку.
1: Тоже классно. Стас, смотри, какой день ты родился.
4: Вообще.
1: Замечательный.
2: И даже... это сейчас не я наделал.
1: Да, кстати.
4: И даже летающая тарелка тоже сегодня изобретена.
1: В общем, друзья, ваши голосовые ждем с тостами в чат мобильного приложения Рекорда. Вейкаперы, погнали.
0: Вейкаперы на рекорде.

0: каперы. Гороскоп на сегодня.
1: На 25 июня прямо сейчас.
2: Овны, сегодня для полного счастья вам будет не хватать лишь одобрения окружающих.
3: Тельцы, сегодняшний день принесет вам маленькую победу или станет моментом заслуженного триумфа.
1: Близнецы, не принимайте сегодня окончательных решений, для них еще слишком рано.
2: Раки, не дайте себе впасть в лихорадочную спешку, пытаясь успеть переделать все намеченное на сегодняшний день.
3: Львы, сегодня находиться рядом с вами будет крайне тяжело.
1: Девы, этот день должен быть удачным, он просто не может им не быть.
2: Весы, избыточные переживания обычно приводят к ускоренному старению.
3: Скорпионы, сегодняшний день будет отмечен значительностью, кое проявляться будет в каждом вашем действии.
1: Стрельцы, есть основания полагать, что день окажется удачным в области финансов.
2: Козероги, чем чаще вы будете повторять что-то, тем более понятно и близко это будет звучать.
3: Водолеи, сегодня что-то изменится в очередной раз.
1: Рыбы, сегодняшний день пройдет под знаком согласия и взаимной лояльности. Всем хорошего дня, друзья.
0: Рекорд. Реклама.
4: Встречайте! Новый двухэтажный картинг «Сенна». Майорчика 107А.
5: Лето, жара, переполненные пляжи, грязные водоемы, комары и никакого комфорта. Зачем все это? Лето можно провести по-другому. В термах «Сокол». Теплые бассейны под открытым небом, детские локации, сауны и хамамы, большой 50-метровый бассейн и детский безлимит всего 500 рублей. Как на курорте, только в Красноярске. «Сокол Термы». Место, куда хочется вернуться. Пограничников 105, 226, 49, 49.
6: Клубный проект «Дыхание ночи». Модные диджеи, популярная музыка и шоу. Каждый уикенд в полночь в «Максимилианс». Дыши в ритме ночи. Подробности на «Максимилианс.ру». Запрещено для детей.
7: При поддержке «Радио Рекорд Красноярск».
8: Рекорд. Dance Radio. Реклама в Красноярске. 263-88-33.

0: Рекорд. Ваши голосовые сообщения ждем в чате мобильного приложения Рекорда. У Стасика сегодня день рождения, поэтому тосты какие-то рассказываем и слушаем их в прямом эфире, запоминаем, вдруг пригодятся. И Стасу тоже.
1: Если что, я все читаю. Всем огромное спасибо за поздравление.
0: К новостям. Ребята, очень важное и нужное для всех, кто в теме. GTA 6 можно предзаказать. Вчера это случилось ночью. Rockstar Games открыли возможность купить игру для всех желающих. Представляете?
2: Сколько стоит?
0: Так, там 6000 стоит, по-моему, версия неполная, а полная версия будет стоить порядка 8000 рублей. Ну, это вообще по-божески, я считаю. Поэтому все, у кого есть аккаунты какие-то,
1: слушайте, но для кого-то еще плюс 50 тысяч, чтобы купить себе PlayStation 5.
2: А да, у нас важно. Есть у кого-то аккаунты? Из троих?
0: Есть, конечно.
1: Подожди, у вас из троих?
0: У нас из троих есть.
1: Олег, у тебя есть?
0: У тебя есть PlayStation?
2: У меня Xbox, по-моему, или что? Xbox, нет, по-моему. Подожди, как называется вот это?
1: Nintendo Switch.
2: Да, спасибо.
0: Ты не поиграешь.
2: Зато сразу поняли, о чем я.
0: Да-да, в общем, обычное издание обойдется $80, я узнал, Ultimate $100. И поэтому пацанов с 19 ноября и весь декабрь вообще не трогайте. Вот вообще даже не подходите. Это важное событие.
2: Парни ушли в загул.
0: Ну, потому что, ну, конечно, это же история из детства, тянется еще.
1: Так, если кто-то уезжает в отпуск, у него бесхозная плойка остается. Дайте погонять.
0: Либо Xbox.
1: Либо Xbox, без разницы.
2: Подождите, это такое событие, когда пятая часть выходила?
0: Лет, по-моему, 8 назад.
1: А, очень
2: да,
1: давно.
2: Событие, согласна. Ну, пацаны повзрослели, пацаны пропадут с ноября.
0: Это еще подожди, это смотри, каждый чемпионат мира по футболу каждые 4 года, каждая GTA через 7-8 лет. Это гораздо масштабнее.
2: Сколько дел?
1: Очень много. Знаете, что получится? Пропадут пацаны, а вернутся уже мужчины.
0: Хорош, вот и такие тосты нужны.
3: Вейкаперы. На Рекорде.

0: Рекорд. Новости.
1: Владимир Путин поручил правительству принять меры для минимизации последствий украинских атак. При этом президент подчеркнул, что основная задача по противодействию таким угрозам лежит на Минобороны и других силовых ведомствах. Ранее Сергей Шойгу заявлял, что системы борьбы с беспилотниками будут совершенствоваться и эффективность противодействия дронам продолжит расти. Смена власти в Южной Осетии не вызвана с возможным присоединением республики к России. Об этом заявил Дмитрий Песков. Напомню, накануне Алан Гагвоев покинул пост главы Южной Осетии и перешел на работу в администрацию президента России, где занял должность советника Владимира Путина. Власти Москвы временно разрешили бензовозам въезжать в город и передвигаться по нему без оформления пропусков. Меру ввели с 23 июня по просьбе владельцев столичных и подмосковных сетей АЗС. Кроме того, водители бензовозов не будут штрафовать за отсутствие необходимых разрешений. Больше новостей ищите в нашем канале Радио Рекорд в Макс.
2: Я твой внутренний механик, и я доволен только, когда я доволен. А доволен я, когда починил машину. А починил, когда есть запчасти. А есть — это когда все есть. И все здесь. А здесь — это в Роско. Порадуйте внутреннего механика. Магазины автозапчастей Роско. Я доволен.
3: В детстве мечты были большими. Улететь в космос, стать рок-звездой или получить тот самый велосипед. Желания меняются, но чувство, что все точно сложится, остается. И для этого нужен всего один тест-драйв Tenet. С 20 июня по 5 июля 2026 года дилерские центры Tenet приглашают на Дни открытых дверей. Мастер-классы, семейные активности и главный приз – фирменный велосипед Tenet. Пройдите тест-драйв Tenet T4L и участвуйте в розыгрыше. Подробности регистрации на tenet.ru. Tenet T4L. Этим летом все точно сложится.
4: Подробности об организаторе, правилах, количестве призов, сроках, месте и порядке их получения на сайте tenet.ru.

0: Ваши голосовые слушаем. Сегодня они не голосовые, а тосты. Поэтому поехали, с первого начнем.
1: С днем рождения поздравляю, счастья, радости, желаю новых татушных узоров, успехов и удачи во всем, что хочется, чтоб сбылось.
0: Это тебе, Стас.
2: Это мне, спасибо большое.
0: А Василий.
3: Доброе утро, Радио Рекорд. Это Василий Васильевич, Беларусь, город Гродно. Стасик, поздравляю тебя с днем рождения, желаю здоровья, счастья и терпения во всем. России большой и толстый.
0: Фух. Еще больше будешь?
2: Я стараюсь, я прям иду к этой цели.
0: Чувствуется, Александр.
4: Всем доброе утро, здрасте. Стас, поздравляю тебя с днем рождения. И желаю тебе, чтобы у тебя все ломалось. Стол от угощения. Кошелек от долларов и евро и рублей. А кровать от удовольствия.
0: А? Как оно тебе?
2: Это ж как я должен спать?
5: С удовольствием. Он там, кстати, Евгений Юрьевич спрашивает, что там Стас вкусного принес к чаю?
2: Так чая нет.
0: Денис.
6: Доброе утро, вы каперы, страна. Стасик, дорогой ты наш. С днем рождения, поздравляю тебя. От всей страны, от всей души, тост для тебя. В твоей жизни всегда будут моменты, когда будет тяжело, но знай, только ты один с ними можешь справиться. Всем хорошего дня, друзья.
0: На нас не рассчитывай, реально.
2: Согласен. Взрослый уже. Спасибо, спасибо большое.
0: Ленуська.
7: Всем привет. Стас, с днем рождения. В глубоком поклоне. Главное, ребята, перцем не стареть.
2: А? О, согласен, золотые слова.
5: Надо запомнить, в глубоком поклоне.
0: Поехали дальше.
8: Утро доброе. Что бы хотел сказать Стасу? Стас, брат, друг, с днюхой. Кокушки все ниже, пенсия все ближе. Днем рождения.
0: По-моему, что ж, это даже не пожелание, просто знай, это факт.
2: Да вот и пожелание, главное не запнуться по пути к успеху.
5: Очень хорошо.
9: На рекорде.

0: Радиоканал «Радио 103». Для лиц старше 12 лет.
1: По данным Яндекс.Погоды, сегодня, в четверг, 25 июня, в Красноярске небольшой дождь. Днем плюс 30, ночью плюс 17. Ветер северо-западный 3,8 метров в секунду.
2: Спонсор выпуска ООО «Дельта Капитал».
3: Просто представь. Свежий ветер. Свобода. Ты летишь вперед. Не откладывай мечту. Приезжай и выбирай лодку в водомоторном центре «Флагман». Представлены более 30 алюминиевых лодок и катеров. Более 50 ПВХ лодок. Любые моторы. Выставка во «Флагмане». Скидки и акции. 287-11-15. Пограничников 53-1. Запомни, пограничников 53-1. Скидка действует до ее отмены.
4: Рекорд. Реклама.
5: Последний школьный вечер?
6: Нет, это первый вечер новой жизни.
5: Телеканал Муз-ТВ и Московское образование представляют в эту субботу грандиозное событие для всех выпускников. Московский выпускной 2026. Сергей Лазарев, Артик Асти, The Headers, Ева Власова, Стас Костюшкин, Добро, Гаязовс Бразерс. Смотри «Московский выпускной 2026» в субботу в 18:30. Эксклюзивно на Муз-ТВ. Категория 16+.
7: 26 июня. Шапито. Бар «Дель Балаган». Встречаем гостя из Москвы. Диджея Пашито. Резидент культовых столичных танцполов задаст модный ритм этой ночи. 26 июня. Шапито. Бар «Дель». Телефон бронирования. 214-88-16. Запрещено для детей.
0: Рекорд. Dance Radio. Реклама в Красноярске. 263-88. 8:33.

0: вейкаперы представляют кинорубрика «Попкорн».
1: Эй, рекорд, салют, я Настя Никитина. Сейчас расскажу, что же нового случилось в нашем киномире. Поехали. У меня потрясающая новость для любителей мультфильмов. Спустя 30 лет Pixar снова целится в самое сердце. История игрушек 5 уже показана прессе, и это эмоциональный нокаут. Критики называют мультфильм безупречным, ставят в один ряд со второй и третьей частями. Арку Джесси наконец называют долгожданной и слезоточивой. Рыжая ковбойша выходит на первый план, а Конан О'Брайен озвучил смарт-часы по имени Смарти Пенс. Что же в сюжете? Планшет Сии врывается в детскую Бонни. Технологии против традиционных игрушек. Баз, Джесси и старая команда воссоединяются, чтобы бороться за внимание ребенка. Режиссерское кресло впервые занял Эндрю Стентон, аниматор легендарных первых частей. Pixar вновь доказывает, душа, юмор и щемящая ностальгия не устаревают. В мировом кино мультик показали уже 19 числа, а в России с 25 июня. Мои 8 из 10? 12+. Друзья, а далее также 25 июня в прокате фильма «Распаковка». Популярный блогер Влад решает привлечь внимание к концерту оригинальным способом. Выставляет на торги самого себя. Лот достается сыну богатого бизнесмена. Теперь Влад обязан развлекать Борю целую неделю. Попытки разорвать контракт упираются в огромные штрафы, и тогда блогер решает разозлить парня и сделать из его жизни видеоблог. В ответ Боря устраивает все новые испытания. В главной роли настоящий Влад Кобяков, блогер с миллионами подписчиков. Максим Лагашкин играет его бизнес-отца, а Марк Малик Мурашкин – непокорного сына. Режиссер Владислав Богуш обещает легкость, юмор и напоминание. За публичными образами стоят живые люди. Смотрите в кино с 25 июня. И если вы хоть раз залипали в ТикТок, чувствуете себя непонятым отцом или просто любите истории, где жизнь ломает и контракты, и шаблоны – это ваш билет в кино. Мои 8 из 10 – 6+. Рекорд, ну на этом я прощаюсь с вами. Я Настя Никитина. Услышимся в следующий четверг. Всем пока.
0: Кинорубрика «Попкорн». Каждый четверг в вейкаперах на рекорде.

0: рэперы на Рекорде.
1: Никита, Стас, Рыжи.
2: И у нас 8.01 в Петербурге, а в этом часе играем мобильное приложение Рекорда. Установите обязательно, оно нужно всем и всегда. Ребята, российский инженер уехал в Парагвай. Представляете?
3: Зачем?
2: Бросил все и открыл мебельное производство с нуля. В 43 года это произошло, он выгорел, как он заявил, устал и вместе с женой перебрался в Южную Америку. Деревом раньше вообще не занимался причем, но освоил ремесло за 2 недели. Сейчас его бизнес приносит около 12 тысяч долларов в месяц, а маржа на мебели достигает 70%. Вот так вот резко изменил инженер-технолог из России свою жизнь.
4: Получается, должны быть очень крепкие лавочки, чтобы выдержать маржа.
3: Я правильно поняла, что он не на дядю работает, он сам освоил ремесло и сам на себя работает?
2: Да, он просто уехал в другую страну, говорит, я там буду вот, предоставлять эти услуги.
4: Парагвай, они такие, это что? Скамейка. Хорошо.
2: Мы давно про старость не говорили, да? Тем более
3: сегодня такой повод.
4: Подожди, про день рождения, что ты же упоминал? Ну вот тебе и старость.
2: Вот, сегодня будем обсуждать, что вы точно не будете делать на пенсии. Мы как-то обсуждали, что вы точно будете делать на пенсии, а сегодня точно не будете делать на пенсии.
3: Я точно не заведу много котов. Я точно не поеду в 5 утра на транспорте куда-нибудь.
2: С тележкой, да, не поедешь?
3: Ой, фу, с тележкой вообще у меня точно не будет.
4: Тележка с котами.
2: Все они так говорили. Поначалу, по-любому.
3: Так, что еще? А у вас что?
2: Так, я не буду сидеть с внуками, мне не до этого будет, конечно.
3: А у тебя не будут? Ты просто...
2: Возможно.
3: Переходный этап у тебя там был под вопросом.
2: Да. Я не буду стирать пакеты, я вам сразу говорю.
3: Фу, кто-то стирает?
2: Ты даже не представляешь, сколько народу стирает пакеты. Так, я не буду собирать вот эти миллионы. Про меня вы не услышите новость, что пенсионера ограбили на 26 миллионов рублей.
3: Ты будешь сразу...
2: Я тратить буду
4: все. Это тебе будут переводить другие пенсионеры?
3: А ты будешь приглашать какую-нибудь молоденькую студентку ухаживать за тобой, чтобы потом впоследствии переписать на нее квартиру?
2: Студентку именно?
3: Да.
2: Ну, есть такой план С в голове, до этого еще А и Б есть, но да, где-то там томится, в общем. Стас, что не будешь делать?
4: Бедная девушка.
2: Что не будешь делать в старости? То есть сегодня?
4: Скучать.
2: Скучать?
4: Дей, давай держаться за жизнь. Что уж там, пойду на аттракционы, куплю себе мотоцикл.
3: Подожди, там инфаркт может быть. В таком возрасте.
4: Я знаю. Я поэтому...
3: А может, у тебя будет какой-нибудь деревенский домик, и ты будешь там огород разводить?
4: А может быть, нет.
3: Вот, мы про это и спрашиваем, что вы никогда не будете делать.
4: Нет, такого не будет. Никакой вот этой оседлой жизни, огороды и все остальное.
3: Косилку не купишь?
4: Кого?
3: Косилку.
4: Газонокосилку?
3: Да.
4: Давай так, если у меня будет собственный дом, я куплю газонокосилку, которая в виде машинки вот эта такая. И увеличу на ней скорость, и это будет дрифт газонокосилки.
2: Экспериментировать с внешностью будет кто-то? Волосы фиолетовые там.
3: Ой.
2: Татухи в старости.
3: Я бы хотела в розовый, что-нибудь нужно как-то отличаться.
2: Уже татухи, началось.
3: Подожди,
2: да?
3: Ну татухи, кстати, некрасиво на старом теле.
4: Нормально, надо правильно бить.
2: Что вы точно не будете делать на пенсии? Мы обсуждаем, вы пишите в чат мобильного приложения Рекорда и наши соцсети.
1: Вейкаперы.

0: Что точно вы не будете делать на пенсии? Такая тема.
1: Так, друзья, мне тут на госуслуги недавно пришло уведомление о предстоящем размере пенсии. Хорошо, что она еще не скоро. А то, проанализировав данные, послания и тенденции экономики, я понял, что на пенсии я, скорее всего, не буду есть.
0: Павел Ткач, 92. Никаких огородов, заготовок, никакой рассады, клумб, только творчество и хобби, пока окончательно в маразм не уйду. Классный план, кстати.
1: Коля, на пенсии я уже не буду.

0: Знаешь, что нужно сделать в таких случаях, если ну, будут проявляться какие-то симптомы? Написать извинительное видео. Они такие, как достал этот твой дед Никит? Он говорит, вот он оставил кассету запиши. И здесь говорит, дорогие друзья, ну так случается, все к этому идет.
1: А как ее прослушать-то?
0: Как хочешь.
2: Я постараюсь, в общем, этого не делать. Ну я постараюсь, я не могу обещать, сразу говорю.
0: Я вот после сообщения про то, что там нескучная старость, может быть, организовать клуб нескучной старости?
1: О-о-о.
0: Вот ты не знаешь, что делать, да?
1: Угу.
0: И просто ты туда обращаешься, и для тебя люди придумывают перформансы каждый день.
1: На пенсии не буду сам себе шашлык разжевывать.
0: Получается, превратишься в птенца.
2: Евгений написал, точно не буду терпеть всякое безобразие на кассе, в поликлинике, в ЖЭКе. Буду бить всех тростью. Он уже старый, Евгений.
1: Не буду стареть на пенсии, и в поликлинике с утра пораньше тусоваться тоже не буду.
2: Так, а вот Винсент пишет. Вот, например, через 30 лет будет ли кому-то получать пенсию? 60% ровесников вообще не доживут до пенсии. Ну, какое-то грустное сообщение. Ты чего? Давай повеселее что-то. Скучать точно не буду. Пишет Даулет. Точнее, не будут мои дети и внуки. Но это моя история. Потому что целый багаж историй и подколов будет. А еще я буду дед-пердед.
0: Дед-пердед. Ах, мы же будем ждать тебя.
2: Точно не буду на даче работать. Все мы предполагаем сейчас в большинстве своем.
1: Так, Мирослав пишет, я в старости точно буду много ворчать и бубнить, если я в свои 36 сейчас уже это делаю. Хорошо, а что ты не будешь делать?
2: Что вы точно не будете делать на пенсии? Мы обсуждаем, а вы пишите в чат мобильного приложения Рекорда.
1: Телеграм-канал Радио Рекорд.
0: И группа Радио Рекорд ВКонтакте.
3: Мобильное приложение Рекорд Дэнс Радио. Всегда с тобой. Лучшая танцевальная музыка в телефоне. Десятки электронных радиостанций и подкастов. Просто и удобно. Установите приложение Рекорда бесплатно в App Store и Google Play. Рекорд. Реклама.
4: Лето, жара, переполненные пляжи, грязные водоемы, комары и никакого комфорта. Зачем все это? Лето можно провести по-другому. В термах «Сокол». Теплые бассейны под открытым небом, детские локации, сауны и хамамы. Большой 50-метровый бассейн и детский безлимит всего 500 рублей. Как на курорте, только в Красноярске. «Сокол Термы». Место, куда хочется вернуться. Пограничников 105, 226, 49, 49.
5: Готовимся к сочному отпуску, ярким путешествиям и прогулкам до утра. Летние коллекции женской, мужской и детской линии в магазине «Лайм». Одежда, обувь, аксессуары и украшения. Лето, солнце, «Лайм». Терция планета. Первый этаж.
6: Премьера на домашнем.
7: Андрей Борисович, врач-гинеколог.
6: О таком враче мечтают многие.
8: Этот красавчик свободен?
6: Но получит его только зрительницы домашнего.
9: Такие мужчины, как ты, не умеют любить.
6: Женский доктор.
10: Надо делать кесарево, или ребенок умрет.
6: С настоящим мужским характером.
11: Я здесь, рядом.
6: Доктор, я боюсь. С 6 июля в 19:00. Смотрите на домашнем. 16+.
12: Впервые в Красноярске, в самом центре города, состоится незабываемая хаус-вечеринка от команды «Плагиат». Хедлайнером вечера станет «Паник Чейз» из Москвы, по версии авторитетного издания «Битсац». Входит в топ-10 лучших диджеев в жанре инди-дэнс. Не упустите шанс стать частью этого яркого события. Ждем вас 4 июля в 23:00 в баре «Кройка». Информация по билетам в группе ВК «Плагиат Хаус». ИП Павлов Максим Александрович, ОПРНП 5234-205-328-102-18+.
13: При поддержке радио. Рекорд.
14: Рекорд. Dance Radio. Реклама в Красноярске. 263-88-33.
15: Dance лето.
16: На рекорде.

0: Играем через минут 10 секунданты, поэтому открывайте мобильное приложение рекорда и пишите слово «игра». Мы случайным образом выберем кого-то из вас, с кем сами свяжемся. Пока пенсию обсуждаем, и что мы точно там делать не будем на ней.
1: Линуська, на пенсии я точно не буду корячиться в огороде, все время сидеть с внуками, экономить и держать аскезу от секса.
0: Яночка пишет, не буду ворчать на молодежь и ездить на автобусах в 6 утра. Кстати, ворчать на молодежь — актуальная тема. Я вот не буду с бабками внизу собираться и что-то обсуждать весь двор.
2: А смысл стареть так?
0: Ну, с другой стороны, тоже верно.
1: Откуда ты знаешь, возможно, из тебя это вырвется через год, и я не сможешь остановить.
2: Так я и говорю, что да, я к этому приду.
0: Все, что мы сейчас предполагаем, знаете, я точно не буду. А кто его знает?
2: Смотрите, вот я точно знаю, что я буду ворчать. Но я уже ворчу. Я такой, я уже там одной ногой.
0: Ты уже и с техникой ругаешься же.
2: Я с техникой всегда. Я ненавижу интернет, если что-то
1: почти. Ты приблизился прям одной ногой.
2: Да, я туда периодически заходил еще и в 20 лет. Неважно. Суть в чем. Все, что нужно сделать, это таким, как я, пойти на курсы стендапа и юмора. Чтобы все ворчание в сторону молодежи было хотя бы шуткой.
0: Пенсионерский стендап.
2: Ну, не надо, да, просто говорить вот это: «Ай, какие вы пошли!» Шутяйкой давай.
1: Мы тебе подарим этот микрофон, знаешь, который уличный, с микроколоночкой.
2: Да, то есть я буду сидеть на лавке, будет идти, так я все: «Знаете, иногда приходят эти профурсетки!» И все таки: «У-у-у!» Вот так, ну то, чтобы это было интересно.
3: Вчера Галя из 5-го подъезда пришла в 5 утра.
2: Да, да. Потом у меня сработает Альцгеймер, и я заново эти шутки повторю.
0: Александр пишет: не буду ездить по заграницам, не буду ходить по ресторанам, пенсии не хватит, говорит, просто поэтому не буду этим заниматься.
2: На фразе «не буду ходить» можно было остановиться.
1: Евгений: за гречкой с севера на юг ездить не буду.
0: Это правильно. И бенз, возможно, мы не будем сливать в канистры, да? И сейчас не стоит.
2: А, из-за этого бух. Кстати, ну это же надуманная штука с бензином, правильно я понимаю?
0: В плане?
2: Ну что его нету, что там все плохо.
1: В смысле? Я тут читала, что где-то он реально закончился.
2: Я к чему? Недавно проезжал мимо заправки, и там на 95-м, на 92-м написано: пистолеты не работают на всей заправке. И вот тогда я охнул такой: почему? Где надо брать? Может, самому уже варить?
0: Я понял. Я представляю, его сливают те, у кого на самом деле нет транспортного средства, которое нужно заправлять топливом. Это будет вообще весело.
2: Это которые с рулем от машины. А кто заправит-то?
0: Кстати, есть инфа. У нас ребята уже некоторые попались, когда купили с рук бензин, а он оказался разбавленным теми, кто его покупал. Поэтому вообще вот просто не берите у них с рук бензин, и пусть он стоит у них в гаражах. Те, кто насливали.
2: А он оказался юпи.
0: Ну, наподобие что-то такого. Ну, ку-ку вообще, ребята. А мы пенсию обсуждаем, да? Что вы точно не будете делать на пенсии, можно написать в чат мобильного приложения Рекорда.
1: Телеграм-канал Радио Рекорд.
2: И группу Радио Рекорд ВКонтакте.
4: Вейкаперы на Рекорде.

0: Рекорд. Новости.
1: С начала года российские туристы завезли в страну 127 случаев костоломной лихорадки. Об этом сообщил Роспотребнадзор. При этом ведомстве подчеркнули, что риска распространения вируса в России нет. Наиболее активно лихорадка сейчас распространяется в странах Латинской Америки и Юго-Восточной Азии, включая Бразилию, Таиланд, Вьетнам и Индонезию. Туристам рекомендовали использовать репелленты и защищаться от укусов комаров. ЕГЭ по арабскому языку в России может появиться не раньше 2033 года. Об этом сообщили в Рособорнадзоре. До 2030 года планируется разработать учебные программы и методические материалы, после чего экзамен пройдет апробацию. В России планируют запретить рекламную криптовалюту. Об этом сообщил глава комитета Госдумы по финрынку Анатолий Аксаков. При этом компаниям разрешат сообщать, что они работают на крипторынке. Параллельно власти готовят регулирование отрасли. Проводить операции с криптовалютами граждане смогут только через лицензированных посредников. Главное трансовое событие страны — Транс Рекорд — возвращается. Этой осенью вас ждет новая постановка фестиваля «Трансмиссия Портал». Три иностранных артиста — Ронский Спит, Ален Вотс, Рэм, а также российские звезды транс-музыки. 16 октября, Москва, Вики и Стадиум, 7 ноября, Санкт-Петербург, Temple of Dear, Трансмиссия, Портал. Внимание, сегодня последний день предпродажи билетов по специальной цене на сайте Радио Рекорд для лиц старше 18 лет. Больше новостей ищите в нашем канале Радио Рекорд в Макс.
2: В Гиперленте есть все для дачи и активного отдыха со скидками до 50%. Например, бассейн Bestway, каркасный с фильтром, 305 на 100 сантиметров, 6148 литров, всего за 11999 рублей с 22 июня по 1 июля 2026 года. Кроме промо эконом, количество товара ограничено. Подробности на лента.ком.
3: В Ленте!
4: Почему платит Билайн, если подвел другой мобильный оператор? Просто потому, что Билайн может. Если другой мобильный оператор тебя подвел, мы компенсируем деньгами. Без лишних вопросов. Добро пожаловаться в Билайн. Подробнее на билайн.ру.
5: Я твой внутренний механик, и я доволен только, когда я доволен. А доволен я, когда починил машину. А починил, когда есть запчасти. А есть — это когда все есть, и все здесь. А здесь — это в Роско. Порадуйте внутреннего механика. Магазины автозапчастей Роско. Я доволен.
6: Устройте себе мини-каникулы с пиццей и напитком. Лето в Додо. С комбо всего 250 рублей.
7: 12+. Предложение действует с 11 июня по 9 августа 2026 года только в приложении Додо Пицца. Пока товар в наличии. Акция действует не во всех пиццериях, не работает с другими акциями. Цена зависит от выбранного состава комбо. Подробнее на Додо Пицца.ру в приложении Додо Пицца. Продавец ООО Додо Франчайзинг. ОГРН 113-110-118-44. Город Сыктывкар. Реклама.
8: В «Спортмастере» цены пополам на мировые спортивные бренды «Пума», «Коламбия», «Демикс», «Фила», «Каппа» с гарантией подлинности. С 20 июня по 31 июля этого года скидки на товары с красно-белыми и красно-желтыми ценниками. Скидка указывается на ценнике.
9: В детстве мечты были большими. Улететь в космос, стать рок-звездой или получить тот самый велосипед. Желания меняются, но чувство, что все точно сложится, остается. И для этого нужен всего один тест-драйв Tenet. С 20 июня по 5 июля 2026 года дилерские центры Tenet приглашают на дни открытых дверей. Мастер-классы семейной активности и главный приз – фирменный велосипед Tenet. Пройдите тест-драйв Tenet T4L и участвуйте в розыгрыше. Подробности регистрации на tenet.ru. Tenet T4L. Этим летом все точно сложится.
10: Подробности об организаторе, правилах, количестве призов, сроках, месте и порядке их получения на сайте tenet.ru.
11: Будь в прайме этим летом. Получай кэшбэк до 50% на хиты Ростикс в Купере. Подключи подписку Сберпрайм и лови летнюю выгоду.
12: Подписка Сберпрайм. Услуги от АОЦПЛ. Москва. ОГРН 111-774-668-98-40. 18+. Купер. Услуги от ООО «Инстамарт Сервис». Москва. ОГРН 118-774-649-49-80. 12+. Общий срок проведения акции с 26 по 27 июня 2026 года включительно.
13: Т2 всегда действует в интересах абонентов. Но нам этого мало. Наши абоненты должны получать еще больше.
14: Скидки и подарки в самых популярных категориях каждый день с программой лояльности «Больше» от Т2.
13: Просто за то, что вы наши абоненты. Подробнее на больше.т2.ру.
0: Рекорд.

0: Европы.
1: Играем сегодня с Вероникой. Вероника, привет.
2: Да, доброе утро.
3: Доброе утро. Из какого-то города, Вероника?
2: Я из Санкт-Петербурга.
3: Шикарно. Смотри, твоя задача очень простая. Мы дадим тебе ситуацию. Твоя задача за 30 секунд назвать 5 предметов на одну определенную букву. Букву мы тебе тоже скажем. Это существительные 5 предметов за 30 секунд вполне реально.
4: Но они должны подходить к этой ситуации.
3: Да, важно. Конечно. Это важно.
4: Куда отправить?
3: Можно я отправлю Веронику к тебе на день рождения?
4: Логично. Ко мне на день рождения?
3: Но подожди, но ты будешь отмечать в парке аттракционов.
4: Как скажешь, а на какую букву тогда будем...
3: И? Вот мне тоже прям не поверишь, шла буква И в рот.
4: Итак, для тебя сложная ситуация. Ты идешь ко мне на день рождения, я где-то в парке аттракционов, и тебе нужно взять с собой 5 предметов на букву И.
1: Чтобы они подходили, время пошло, Вероник.
2: Своего друга Игоря. Игру настольную.
3: Так, хорошо.
4: Так. Ну, игуану возьми.
2: Иголку. Вдруг иголку, нужно да. будет что-то зашить, что-то
3: отлично.
2: Порвется.
3: Давай, давай, давай, еще время.
1: Конфеты, может, какие-то.
3: Еще, еще.
4: Цветы есть, ирисы. Можно конфеты взять похожие?
2: Ириску, да,
1: вот.
2: Можно.
1: Еще одно, быстро.
2: Игуану подарить.
4: Игуану.
3: Либо Инну для Стаса.
4: Я вот думал, почему ты взяла Игоря, а не Иру. Ну ладно, Игорь у меня
2: ну,
4: есть.
2: Ну просто у меня есть друг Игорь.
4: А хороший друг? Ну, думаешь, он мне нужен на день рождения?
2: Ну, почему нет?
4: Ну ладно, пусть...
2: Вместе веселее будет.
4: Ну да, скинется на подарок.
1: У меня вопросов нет, в принципе, все понятно. Все Стасу пригодится.
4: Не, а можно? У меня есть вопрос, я не против этого подарка. А что у меня там порвется? Что? Что ты берешь?
2: Ну, мало ли что.
4: Согласен.
2: Футболку зашить.
4: Сразу видно, хозяйственное.
3: Это как бы такое себе.
4: А,
3: опасное
4: думаете,
3: место.
4: Думаете, я так испугаюсь? Да. Но спасибо, что взяла иголку. Спасибо большое.
1: Вероника, мы тебя поздравляем. Приз твой, забираешь его, ты справилась. И можешь привет передать кому хочешь.
2: Спасибо большое. Передаю привет всему Санкт-Петербургу, моей компании «Кондитер-сервис», куда я, в общем-то, приехала на работу сейчас. Всем хорошего дня, отличного настроения, хорошей погоды.
1: Ай, хорошо, друзья, ловите розыгрыш в прямом эфире и забирайте призы у вейкаперов.
0: Секунданты у вейкаперов.

0: Радиоканал «Радио 103» для лиц старше 12 лет.
1: По данным Яндекс.Погоды, сегодня, в четверг, 25 июня, в Красноярске небольшой дождь. Днем плюс 30, ночью плюс 17, ветер северо-западный 3,8 метров в секунду.
0: Рекорд. Реклама.
2: Чтобы оставаться в безопасности ночью, не стоит скрываться под покровом тьмы. Стоит привлекать к себе внимание. Думаете, светлячки зажигаются потому, что это красиво? Свечение обеспечивает им безопасность. В темное время суток носите световозвращающие элементы. Будьте заметны на дороге. Двигайтесь навстречу безопасности. Программа «Навстречу безопасности» разработана при поддержке Госавтоинспекции МВД России и Федеральной целевой программы повышения безопасности дорожного движения в 2013-2020 годах.
3: Встречайте! Новый двухэтажный картинг «Сенна». Майорчика 107А.
4: 26 июня. Шапито. Бар «Дель Балаган». Встречаем гостя из Москвы. Диджея Пашидо. Резидент культовых столичных танцполов задаст модный ритм этой ночи. 26 июня. Шапито. Бар «Дель». Телефон бронирования 214-88-16. Запрещено для детей.
0: Рекорд. Dance Radio. Реклама в Красноярске. 263-88. 8:33.

0: А мы все про пенсию и что мы точно не будем делать на пенсии. Обсуждаем, читаем ваши комментарии.
1: Я не буду ездить в автобусе в 7 утра, Алексей пишет.
0: Не хотелось бы сидеть дома, Светлане, если дом не на берегу моря, конечно.
1: О, работать. Я не буду на пенсии работать, я буду путешествовать. Ух, это прекрасное желание. Европейцы многие так делают. У них, видимо, пенсия хорошая.
0: Оксана пишет, выйду на пенсию, если догоню ее, выйду замуж и выйду в астрал. Все, уже, видите?
2: Много куда хочется выйти.
1: В старости буду чудить, а окружающие будут говорить, опять дед Семен таблетки не выпил, а я не буду пить таблетки, пропади все пропадом.
2: Он должен сказать, наоборот, я выпил таблетки.
1: Но ваши.
0: Макс пишет, шарк тапками в 5 утра и кричать, барсика звать какого-то.
1: Нормально. Я не буду на пенсии брать кредиты и рассрочки.
0: До улет собирается прикалываться над молодежью, дисковый телефон им принесет, будет смотреть, что они с ним будут делать. То же самое с кассетами и карандашом принесет. Играть в домино не будет возле подъезда за столиком.
1: Точно, не буду каждый выходной жечь листву. Буду жечь калории чипсами и пирожками.
0: Жечь листву? Они что, жгут листву?
1: Мне казалось, что это подростки делают, нет?
2: Не знаю.
1: Старики жгут листву. Ну, наверное, убрали с огорода.
0: Сейчас захотелось, это же
2: весело. Вот и два глухаря раскрылись. Старики жгут листву.
1: Никит, а в лес по грибы, по ягоды пойдешь?
0: Да нет, конечно, я вообще не любитель этого всего. Ну, там есть отель какой-нибудь? В отель?
1: Без если... понятия, я не пойду.
2: В отеле с привидениями?
0: Кстати, можно. Не ходить.
2: Где ты просто вышел из своего номера, и все такие, а, привидение!
1: А, кстати, на страшные квесты пускают пенсионеров?
2: Да?
1: Это ж опасно.
0: В роли актеров, да? Сергей, сексом заниматься не будет он на пенсии. Смотря еще, когда пенсия наступит, пишет в скобочках.
1: Тема, не буду ходить в кожаном плаще на голое тело.
0: Вот я тоже хотел это сказать, а потом подумал, а как развлекаться, правильно?
2: Ну, если жарко.
0: И не стал на себя брать такую ответственность, что я не буду этого делать.
1: Можешь выпрыгивать из кустов в одежде.
0: Ну, это неинтересно, тогда никто не будет восхищен.
2: Смотри.
0: Кто будет,
2: вот сейчас ты говоришь, я буду, ну, дед такой в кожаном плаще на голое тело, но ближе к старости ты же поймешь, что кожа, ну, плохо на голенькое тело. Ну. Жарко, липнет, и у тебя уже будет махровый халатик, удобные табулечки. Функция...
1: Дышащий с хлопка.
2: Да, да, функция та же, но ты уже халатик, уже удобно.
0: А почему бы не побегать в старости, правильно, не поразвлекаться по
2: парку? Конечно.
0: Главное же никого не трогать. Тогда статья, а так только небольшой штраф, правильно?
2: Ты как будто уже...
0: Оправдал себя.
2: Такой, и посмотрел, какие штрафы.
1: Тебя уже поймали, да?
2: Такой, ну, на это я накоплю.
3: На рекорде.

0: Рэперы на Рекорде.
1: Никита, Стас, Рыжая.
2: 9:00 в Петербурге по московскому времени. Мы общаемся с юристом по четвергам, поэтому вопросы свои присылайте. Какие примерно? Что можно
3: спросить? Да, анонимно можно спросить, например, как в договоре оформить, не знаю, контракт брачный.
2: Например, да, почему нет, кстати, многие спрашивают.
3: Может быть, приставы что-то от вас хотят, вы не понимаете, чего, как выяснить это.
2: Да.
3: Ну, в общем, вы анонимно напишите вопрос, все нормально, вам ответят.
2: Да, мы обязательно их зададим в прямом эфире, никого не спалим, честно. Так обычно и происходит. Ребята, в Петербурге произошла крупнейшая кража в российском банке за последние годы вообще в принципе. Это вчерашняя новость, вечерняя, актуальная. Из хранилища украли 9000 золотых монет Георгий Победоносец. Общей стоимостью свыше 2 миллиардов рублей. 2 миллиарда рублей украли, по сути.
4: Золотом.
2: Похитители поймали на следующий день. Ими оказались две работницы этого же банка, руководительница офиса и одна из менеджеров по 55 лет обоим женщинам.
4: Дали.
2: Обеим. Тоже, да. Возможно.
4: Подожди, то есть не пираты?
2: Не
4: просто
2: пираты.
4: Золото же украли.
2: Не пираты. Просто вот они сговорились, говорят, а давай из хранилища. На камерах попались сразу.
3: А вы говорите, что вы не будете делать на пенсии.
2: Вот, кстати, актуально, да? Просто решили девчонки украсть 2 миллиарда.
4: Слушай, им спросили, а зачем вам золото? Он говорит, типа, так зубы хочу сделать.
3: А мне кажется, у них был план. Они прям, возможно, даже хотят отправиться в эти места. Там их кормить будут. Я не знаю, может, у них такие обстоятельства, что им надоело работать и зарабатывать на жизнь.
4: Они в банке работают.
2: Ну, да,
4: они и так среди решеток и странных людей.
2: Мне кажется, у них в принципе плана не было, если их поймали по камерам.
3: Но странно было думать, что не заметят.
2: Да. На что рассчитывали просто? На везение, может быть?
3: Я говорю, мне кажется, это спланированная акция.
4: Причем, знаешь, спалили не, действительно на самом деле не по камерам, а просто они шли и бренчали. Золото же все-таки в монетах.
3: Или кричали, Георгий Победоносец.
2: Или решили в магазине расплатиться
4: да.
2: одной монетой. Ну, держите.
3: Это, между прочим, поллема.
2: Пожалуйста, один Rolls-Royce, можно?
4: Достала мне, говорит, что вы покупаете? Ну, магазин, судя по всему.
1: На рекорде.

0: Что точно не будем делать на пенсию? Обсуждаем? Да, что там?
1: У меня вопрос. Я на пенсии буду уже 12 августа, пишет Александр. Завидуйте. Никогда на пенсии не буду скучать по работе. Саша, 33 годика.
0: Полиция.
1: Да?
2: За ним должна выехать за такое...
1: 33 уже на пенсию можно,
0: можно,
1: да?
0: Можно. Так, Михаил написал нам. Думаю, не дожил до пенсии, но дожил. Не зарекайтесь. На госпенсию особо не живут, а выживают. Приходится заниматься всем, что вы перечисляете. Поэтому ловите, друзья.
2: Монетизировать эту, прикольно.
1: Я не буду стесняться ходить по дому при родне и их гостями в свободнейших семейных...

0: серьезно, я теперь тоже брать не буду.
1: Ты никогда... Ты
2: я тоже... думаю, мы сейчас, в принципе, обрушили акции немножечко.
1: Подождите, это старая фишка, когда
0: там
1: они...
0: Там же пакеты есть, нет. Перчатки.
1: Нет, даже если которая закрыта, крышечка вот эта пластиковая,
0: они поднимают,
1: берут булочку, нюхают, трогают.
2: Несвежая. Я прям видел это, да, и несколько раз я это видел.
1: Я видел одну бабульку, а она надевала пакет на руку и трогала.
2: Молодец.
0: Что и трогала то? Себя.
1: Да, и трогала себя, а потом пакет клала туда.
2: Потом подошла к Стасу и себя потом.
1: Да. Да, на ней больше ничего не было.
0: Ну, а есть зачем еще... сейчас мне разрушили мир?
1: А есть еще некоторые бабульки, которые ногтем проверяют свежесть фруктов. Не знал?
0: Фу! А с фруктами-то как? Они же все на разрез.
1: Мягкий, не мягкий. Вот она приходит, там помидорка уколотая, картошечка.
0: Да что ж вы за люди-то?
2: Ну, вот такие вот дела, в общем.
0: Не буду ходить на фиолетовое приложение и выкупать товары своей бабки.
2: Сама возъедет.
1: Ну, там проблема, там многое может не успеть дойти.
0: Точно не буду на пенсии отправлять всем контактам в телефоне фото котиков, яйца, поздравления со всеми праздниками, в том числе вообще и в день клубничного парфе.
1: Стоп, подождите, а разве когда ты становишься старше, тебе не приходят специальные люди, скидывают тебе этот
0: комплект.
1: Пак открыток, который теперь ты должен рассылать. Нет, тебя не принимают в этот клуб?
2: Я вот нюцы не буду рассылать.
0: Нюцы не будешь?
2: Не буду, зачем?
1: Да? Не надо, из окошки и так видно, Никит.
0: А ты ставь 25-м кадром в открытке.
2: Музыкальный тогда уже какой-нибудь. А я подумал, что не буду ходить сам. Будут технологии, я буду на чем-то передвигаться. Вот что я подумал.
1: Ходить в каком смысле? Прям ходить-ходить?
2: Прям ходить-ходить, я буду ездить на чем-то.
1: Или ходить?
2: Нет, ездить буду на чем-то.
1: Нормально.
3: Рекорд. Реклама. 27 июня культовый фестиваль Sunset от команды Джо возвращается в новом сезоне. Музыка, танцы, басик, закат, плотный музыкальный лайнап, топовый хедлайнер Волох, город Москва, Вулкана Парк, Мономур 1. 27 июня. Начало в 14:00. Для лиц старше 18 лет.
4: Медиасервис. Контент в самом сердце торгового потока. Наши 18 экранов в торговых центрах – инструмент коммуникации с вашей аудиторией. Диджитал-реклама в офлайне вместе с медиасервис. При размещении на двух экранах получите размещение на третьем в подарок. Медиасервис24.ру. Телефон 286-11-68. И Покулаков Павел Александрович. ОГРНИП 314-246-836-700-052. Акция действует до ее отмены.
5: Алые паруса. Путешествие в сказку. Вместе с Россией. Прямая трансляция. 27 июня в 22:00 по московскому времени. На Пятом канале. Для зрителей старше 12 лет.
6: Клубный проект. Дыхание. Модные диджеи. Популярная музыка и шоу. Каждый уикенд. Полночь в Максимилианс. Дыши в ритме ночи. Подробности на Максимилианс.ру. Запрещено для детей.
7: При поддержке Радио Рекорд Красноярск.
8: Покупка автоучастника – это всегда риск и проблемы с кредитом. Больше нет. Crystal Motors – ваш личный кредитный брокер. Выдача от 5 минут. Доверьтесь настоящим профессионалам. У нас бесплатно помогут подобрать выгодный вариант именно для вас. Караульная улица, 47. Телефон 988-98-39. Полная стоимость кредита от 16,559% до 35,613%. Не является публичной офертой. Кредит предоставляется Аутобанк. Лицензия ЦБРФ номер 2673. Изучите условия кредитования на сайте tbank.ru в разделе «Автокредит». Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
9: Рекорд. Dance Radio. Реклама в Красноярске. 263-88-33.

0: вейкаперы на рекорде. Ватафакты.
1: И про вопросы нашему юристу тоже не забывайте. Ребят, вчера был матч Шотландия-Бразилия. Бразилия выиграла 3-0. Если что, кто переживал, кто болеет за Бразилию.
2: Я вчера на какую-то тоже страну ставила. Не помнишь, второй матч ты говорил?
1: Мы против ставок, если
2: не,
1: что.
2: Не, не про ставки, а просто, что ты меня спросил, это эти или эти? Канада.
1: Канада
2: играла с кем-то. Я сказал, что Канада победила.
1: Швейцария. И ты оказалась права.
2: Матч, да ладно!
1: Матч был такой, да, достаточно нервный. 2-1.
3: А шотландцы в килдах играли с Бразилией?
1: В этот раз нет. Поэтому не посмотрели.
3: Ветер не помог.
2: Я угадала.
1: Да, ну факт-то не в этом, что Бразилия победила, а была одна девушка, и она представляется экстрасенсом. И она, в общем, до этого матча за сутки заявила, говорит, мне приснился сон о вторжении инопланетян на футбольное поле во время этого матча. Якобы всех забирают, футболистов тоже, и, в общем, знаете, все плачут, и море слез. Ну, естественно, девушку уже захейтили за подобное, говорят, ее предсказания вообще никогда не сбываются, но почему-то люди на нее подписываются в сети, что тоже странно и интересно. Не сбылось, в общем, инопланетяне не прилетели на матч с Бразилией.
2: Удивительно.
1: Очень грустно.
2: А кто-то ждал,
1: а
2: да?
1: А кто-то ждал. Это девушка.
3: Слушай, например. Возможно, ее предсказания иногда интереснее, чем сам матч. И ожидания вот ее предсказания. Говорит, появится оборотень, он станет на ворота. Все-таки давай.
2: Я просто фильмов пересмотрела. Вот я вчера посмотрела, твое сердце никогда не будет разбито. Или что-то наподобие, в общем. Или твое сердце будет разбито. В общем, русский фильм. Уревелась, лежу, плачу, глажу. Эу! И потом ночью мне снилось, вот реально связано с сюжетом, что какие-то школьные мутки, пацан, нравится, не нравится.
1: То есть, мы правильно понимаем, что ночью тебе приснилось что-то лучше того, что ты посмотрела, да? Вот
2: да.
3: Но, это очевидно. Я правильно услышал, а ты гладила эму?
2: Эу.
3: Эу. Я просто думал...
2: Что ты имеешь против? Эу.
3: Я думал, к тебе пришли Гот и Эма, и ты такая, тихо, мальчик, все, смотри фильм.
1: Еще один фактик. Женщины в 2.5 раза реже мужчин задают вопросы выступающим во время семинаров и других публичных мероприятий и лекций. Только нам, мужикам, надо докопаться.
3: Это где это такие женщины?
1: Это вообще, в принципе, статистика с любых вот этих семинаров.
2: Странно.
3: Ну, допустим.
1: Ну и про платину. Хотите, в переводе с испанского означает серебришко.
2: Это золото.
1: Это было пренебрежительное. Действительно, название ей дали конкистадоры из-за исключительной тугоплавкости. Долгое время металл не находили ему применение и стоил вдвое дешевле серебра. Сегодня же на мировых биржах платина оценивается в десятки раз дороже серебра. Вот тебе серебришко.
2: Серебришко. Надо было оставить серебришко.
1: Серебришко.
2: Нормальное название.
1: Что купил, серебро или серебришко? Ты серебришко взял.
2: Серебришко дороже.
0: Вейкаперы. На рекорде.

0: Рекорд. Новости.
1: Россия не рассматривает остановку боевых действий по текущей линии фронта как условие для урегулирования конфликта на Украине. Об этом заявил Сергей Лавров. По его словам, Москва уже соглашалась на подобный сценарий после переговоров в Стамбуле, но не намерена повторять этот опыт. Глава МИД также подчеркнул, что Россия рассчитывает прояснить позицию администрации Дональда Трампа. С 1 июля в России могут изменить условия семейной ипотеки. По данным СМИ, льготную ставку планируют ограничить сроком в 15 лет, после чего она будет повышаться до рыночного уровня. Сейчас семейная ипотека выдается под 6% годовых. Кроме того, власти рассматривают возможность существенного сокращения компенсаций банкам по этой программе. В российских вузах сохраняется большой разрыв в проходных баллах между бюджетными и платными местами. Об этом заявил глава Рособорнадзора Анзор Музаев. По его словам, средний балл поступления на бюджет превышает 70, тогда как на платное обучение составляет около 46. В ряде вузов разница между требованиями к бюджетникам и платникам достигает от 36 до 42 баллов. Больше новостей ищите в нашем канале Радио Рекорд в Макс.
0: Реклама. ВК-фест совсем скоро. 4 и 5 июля. Санкт-Петербург. 11 июля. Нижний Новгород. 18 и 19 июля. Москва. Тату, Зиверт, Комната культуры, Лолита, Оджи Буда и другие артисты. Любимые блогеры, музыка, летнее настроение и развлечения для всей семьи. Билеты на vkfest.ru. 0+. ООО «Шоу Гоу Гоу». Город Санкт-Петербург. УКРН 116-784-739-2111.
2: Гиперлента гарантирует лучшие цены на все товары с красными ценниками. Например, средства для стирки Персил в ассортименте 1 литр 950 мл 617 рублей с 18 июня по 1 июля. Подробности на сайте lenta.com. Стабильно низкие цены.
3: В ленте.

0: Бодрые каперы представляют. Рубрика «Полезная среда».
1: И действующий юрист Света Копылова будет отвечать на ваши вопросы. Света, привет.
2: Доброе утро, друзья.
3: Доброе утро. Итак, вопрос. Подскажите, пожалуйста, есть ли шанс обязать работодателя через трудовую инспекцию оплатить полный рабочий день, а не две трети, если простой был связан по независящим причинам ни от кого?
2: Думаю, что сначала все-таки стоит обратиться к работодателю, обсудить вопрос с ним, а потом уже в случае, если он ответит явным отказом, попробовать обратиться в трудовую инспекцию.
1: Вопрос. У меня приставы арестовали автомобиль. Прошло уже 1.5 года. Продан он не был. По закону имею ли я право забрать его обратно уже без того долга, по которому забрали? Спасибо. Или это к автоюристам?
2: Скорее всего, нет, так как если долг вами погашен не был, соответственно, ваше имущество должно быть реализовано. И если это происходит в течение года, двух или трех, а такое, к сожалению, бывает, иногда эта процедура занимает просто большое количество времени. Поэтому без погашения долга вряд ли вам кто-то вернет ваш автомобиль.
1: Грустно.
3: Так, доброе утро. 18 лет спустя банк решил вернуть кредит. За 18 лет не было ни одного напоминания про этот кредит. Законно ли спустя столько времени взыскивать с меня данную сумму?
2: Я думаю, что нет. Вам нужно обратиться к юристу. По общему правилу, срок исковой давности составляет 3 года. И, безусловно, вам нужно обратиться к юристу, проконсультироваться. И в случае, если банк будет взыскивать денежные средства через суд, занимать активную позицию и говорить о том, что взыскатель не обращался за взысканием долга, соответственно, срок исковой давности истек.
1: Имеет ли право ФССП списывать все деньги до ноля с моей банковской карты, сколько бы мне ни пришло на карту? Они списывают все подчистую в качестве долга по скриптум. Долг за жилищно-коммунальные услуги.
2: Безусловно, это незаконно. Для этого вам нужно, чтобы это исправить, вам нужно обратиться в ваше отделение службы Федеральной службы судебных приставов, непосредственно по месту, где вы зарегистрированы, и написать заявление о том, что происходит списание, которое противоречит нормам действующего законодательства. И я думаю, что приставы ваше заявление рассмотрят и такие списания прекратят.
1: Нормально. Все. Свет, спасибо большое за ответ на вопросы.
3: И до встречи в следующий четверг.
2: Пока-пока.
0: Полезная среда. По средам. В вейкаперах. На рекорде. Новый трек на рекорде. Бабина. Маркус Дилан и Марио Кола. Sweet Dreams. Рекорд ремейк.

0: Радиоканал «Радио 103» для лиц старше 12 лет.
1: По данным Яндекс.Погоды, предстоящей ночью в Красноярске плюс 17, завтра в пятницу 26 июня небольшой дождь, днем плюс 27, ветер северо-западный 3,8 метров в секунду.
2: Спонсор выпуска ООО «Дельта Капитал».
3: Просто представь, свежий ветер, свобода. Ты летишь вперед. Не откладывай мечту. Приезжай и выбирай лодку в водомоторном центре «Флагман». Представлены более 30 алюминиевых лодок и катеров. Более 50 ПВХ лодок. Любые моторы. Выставка во «Флагмане». Скидки и акции. 287-11-15. Пограничников 53-1. Запомни, пограничников 53-1. Скидка действует до ее отмены.
4: Рекорд. Реклама.

0: Заказывай в приложении SushiSell.
1: Екатерина Александровна, город Красноярск, ОГРН 516-246-800-577-71.
2: Лето, жара, переполненные пляжи, грязные водоемы, комары и никакого комфорта. Зачем все это? Лето можно провести по-другому. В термах «Сокол». Теплые бассейны под открытым небом, детские локации, сауны и хамамы, большой 50-метровый бассейн и детский безлимит всего 500 рублей. Как на курорте, только в Красноярске. «Сокол Термы» – место, куда хочется вернуться. Пограничников 105-226-49-49.
3: Готовимся к сочному отпуску, ярким путешествиям и прогулкам до утра. Летние коллекции женской, мужской и детской линии в магазине «Лайм». Одежда, обувь, аксессуары и украшения. Лето, солнце, «Лайм». Терция планета. Первый этаж.
4: 27 июня культовый фестиваль «Сансет» от команды «Джо» возвращается в новом сезоне. Музыка, танцы, басик, закат, плотный музыкальный лайнап, топовый хедлайнер «Волох», город Москва, «Вулкано Парк», «Мономур-1», 27 июня, начало в 14.00, для лиц старше 18 лет.
5: Рекорд Dance Radio. Реклама в Красноярске. 263-88-33.

0: Что вы точно не будете делать на пенсии? Еще немного обсудим, мы подведем итоги нашего голосования.
1: Даже на пенсии не буду выключать Радио Рекорд, всегда буду слушать только танцевальную музыку.
0: Ну вот это правильно. Потом как на рейве соберемся, все вот белое, да, потом будет старое, вот это все вместе и тусанем
1: отлично. Старое белое.
0: Да, старый колбасный цех, вот это все, что-нибудь придумаем.
2: Старый колбасный цех, нормально.
0: На пенсии не буду печалиться и горевать, а просто крепко долго спать и даже утром срочно никуда не буду я бежать. Евгений написал стихотворение. Целое.
1: Не буду сидеть на попе ровно и щелкать семечки, буду вести здоровый образ жизни.
0: Саша написал: «Всем привет, прохожу волонтерство в доме престарелых и начинаю понимать, что старикам постоянно больно, от этого они постоянно ворчат, с ними никто не хочет общаться, от этого они постоянно одиноки и требуют к себе внимания разными способами. Я в старости хотел бы постоянно вредную привычку одну использовать и быть веселеньким и беззаботным, и еще постоянно подкатывать к старушкам». Вот, видите, человек дал экспертизу свою.
1: Я точно не буду работать на пенсии, так, и не буду прогонять молодежь от подъезда, которые будут тусить и орать до утра, сами такие были.
0: Да-да, потом посмотрим, как это будет, да, потому что не уснуть же будет, там же, наверное, это, проблемы со сном каким-то.
2: Это сейчас вы так говорите, что будете позволять все молодежи, нет,
0: реально, дальше
2: только хуже.
0: А потом тележки искупать начнем на фиолетовом приложении, да, и говорить: ой, как дешево, в другой стороне города капуста, пойду вилок возьму. И начнется вот эта вся история. Давайте подведем итог голосования, что вы точно не будете делать на пенсии. На первом месте у нас варианты — это стирать пакеты, уже неплохо, договорились. На втором месте — это создавать клумбу во дворе. Как же красота эта вся. И на третьем месте — работать. Вот такой топ-3.
3: Вейкаперы. На рекорде.

0: вечере на Рекорде.
1: Никита, Стас, Рыжий.
2: У нас 10.01 в Петербурге по московскому времени. И в конце шоу, через часик буквально, отвечаем на все ваши вопросы, которые вы пришлете в чат мобильного приложения Рекорда.
3: У меня есть предложение. Блиц Стасу. Все вопросы для Стаса, он не думая будет отвечать. Стас, не заглядывай в чат в течение часа.
4: Я всегда не думаю отвечать.
2: Никогда не смотрит в чат.
3: АЭС, поддерживай.
4: Подожди, стоп, у нас есть чат?
3: Во, поддерживаю. Все, все отлично.
4: А мы что, работаем?
3: Все нормально.
2: Мы просто общаемся, с утра собираемся.
4: Я думал, просто день рождения, я вас пригласил.
3: Да, Никита, он всего лишь на год постарел. Что с ним?
2: Ну, уже все. Несите.
4: Вы кто?
2: Несите памперс.
4: А, не, он на мне.
2: А,
4: все нормально, я готов к этому.
2: Хорошо, что ты еще ничем нас не бросаешься. Так, поехали. В Японии, значит, начали выдавать дипломы ниндзя, представляете?
4: Где?
2: В Японии. Там можно официально сдать экзамен с сюрикенами, костюмами, чтобы подтвердить свою принадлежность. И вообще сдать. Экзамен проходит каждый год в городе Кока. На сертификацию Кока ниндзя сертификация. Стекаются почти сотни человек.
3: Какие экзамены надо сдать?
2: Чтобы получить сертификат, рассказываю, нужно сдать письменный тест по истории и традициям ниндзя. Это важно. Показать мастерство метания сюрикенов, а также показать свой правильный костюм ниндзя. В этом году, кстати, экзамен сдали 90% новичков, 70% участников среднего уровня и 55% продвинутых. Представляете, кто-то еще не сдал.
3: А метание сурикатов не подойдет в качестве альтернативы?
2: Это живодер.
4: Но нет. Я знал, что я не зря смотрел на русскую. Купите мне билет.
2: 55% продвинутых завалили экзамен. Вот что интересно.
4: У меня есть красная штора, я сошью себе костюм.
2: На что ты будешь делать с этим сертификатом здесь?
4: Я в магистратуру поступил только ради звания магистра. И закончил ее.
3: Ну, мне кажется, он будет претендовать, не знаю, на бесплатное место в лагере Артек, например, с этим сертификатом. Там, по грамотам.
4: Там с такими сертификатами там не возьму. Что я буду делать? На галстуки в них метать?
3: Без рук он будешь там работать.
2: Я думаю, в Артеке с сюрикенами не задержаться особо.
4: Ну, вы в курсе, что большинство, ну, некоторое оружие японских ниндзя — это подручные средства. Те же самые сюрикены, они были сделаны из строительных материалов первые.
2: Сейчас мы не принимаем экзамены, если что.
4: Я просто...
3: Я
4: про то, что в Артеке мы сможем сделать свой клан ниндзя.
3: Отряд.
4: Да, отряд ниндзя. У нас будут большие галстуки, которые мы будем вешать не на шею, а на лицо.
2: А ты умеешь бегать так, руки назад отставив?
4: Кстати, был один японец, который утверждал, что этот бег действительно, ну, не то что полезен, а эффективен.
3: Да?
4: Да, он бегал, у него получалось, но потом, по-моему, разбил себе лицо.
3: Видимо, он соревновался с тем человеком, который 5 лет стоит.
4: Он с ламой соревновался.
2: Ну, нам-то экзамен Стас сдал, все, круто. У нас ты ниндзя, стоп.
4: Вейкаперы.
0: На Рекорде.

0: вейкаперы на рекорде. Ватафакты.
1: Про дружбу и единение славян.
2: Почему?
1: Праздник такой сегодня.
3: Хоть бы.
2: Да нет. Я, конечно, хотела порадовать Станислава, но сегодня день лимонада. Про лимонад стала интересоваться. Во-первых, первый лимонад в истории появился. Есть записка в жизни Египта в начале 11 века. И рецепт лимонада в средневековом Египте включал в себя сахар, лимонный сок и назывался катарзимат.
3: Катарзимат. Надо съездить в Египте. Мне катарзимат, пожалуйста, льдом.
2: Вообще, это считается идеальным напитком в жару, потому что вот употребление кислых напитков уменьшает состояние сухости во рту и вообще как бы снимает усталость и обезвоживание. Научно доказано, что стакан лимонада – жажда утоляющий напиток.
3: Вода с лимончиком очень полезна, кстати.
2: А вот это я не знала. Благодаря путешествиям в Европу Петр I привез в Россию лимонад, и включая курение, бритье, бород и кофе. И вот курение, бритье, бород и кофе не очень прижились в России, а лимонад обрел большую популярность.
3: Два пакетика Юпи привез, вы не знали?
1: Так это не Петр уже привез, его уже подменили.
3: Это Петр привез.
2: Это лучшая альтернатива алкоголю. На протяжении 19-го столетия газированные напитки постепенно приобретали популярность в Америке. И главной причиной тому стал налог на алкоголь. И многие начали пить как раз лимонад в качестве альтернативы.
3: И знаешь, что придумали потом?
2: Что?
3: Делать газированную водочку.
2: И вот, кстати, первыми в Америке появился высококачественный лимонный газированный имбирный эль. Очень вкусный. Кстати, почему он так редко продается?
3: Нет, сейчас много напитков имбирных, но недостаточно, я считаю.
1: Надо разобраться. Все, что делается из лимона,

0: Успеха, Ольга Бузова, Сергей Лазарев, Люся Чеботина. Смотри «Московский выпускной 2026» в субботу в 18:30. Эксклюзивно на Муз-ТВ. Категория 16+.
1: Встречайте! Новый двухэтажный картинг «Сенна». Майорчака 107А.
2: Премьера на «Домашнем».
3: Андрей Борисович, врач-гинеколог.
2: О таком враче мечтают многие.
4: Этот красавчик свободен?
2: Но получит его только зрительницы «Домашнего».
5: Такие мужчины, как ты, не умеют любить.
2: Женский доктор.
6: Надо делать кесарево, или ребенок умрет.
2: С настоящим мужским характером.
7: Я здесь. Рядом.
2: «Доктор, я боюсь». С 6 июля в 19:00. Смотрите на «Домашнем». 16+.
8: Впервые в Красноярске, в самом центре города, состоится незабываемая хаус-вечеринка от команды «Плагиат». Хедлайнером вечера станет «Паник Чейз» из Москвы, по версии авторитетного издания «Битсац». Входит в топ-10 лучших диджеев в жанре инди-дэнс. Не упустите шанс стать частью этого яркого события. Ждем вас 4 июля в 23:00 в баре «Кройка». Информация по билетам в группе ВК «Плагиат Хаус». ИП «Павлов Максим Александрович», ОПРНП 532-204-205-328-102, 18+.
9: При поддержке радио. Рекорд.
10: Рекорд. Dance Radio. Реклама в Красноярске. 263-88-33. Рекорд. Рекорд. Dance

0: каперы. Любовный гороскоп.
1: Прямо сейчас на 25 июня.
2: Овны, сегодня вам стоит отдохнуть от общества вашего любимого человека и ненадолго посвятить себя чему-то менее романтичному.
3: Тельцы, в этот день вам будет довольно трудно привлечь к себе внимание противоположного пола.
1: А близнецы, сегодня вы всерьез задумаетесь, любит ли вас в самом деле ваш любимый человек.
2: Рак, сегодня звезды советуют устроить совместное чаепитие.
3: Львы, сегодня благоприятный день для семейных торжеств.
1: Девы, сегодня ваша половинка будет вам очень мешать ей во всем.
2: Весы, сегодня вашему партнеру не захочется поступать так, как велите ему вы или здравый смысл.
3: Скорпионы, сегодня вашему любимому человеку захочется поделиться с вами чем-то сокровенным.
1: Стрельцы, сегодня вас будут всячески отвлекать от вашей личной жизни.
2: Козероги, сегодня вашему любимому человеку станет плохо и одиноко настолько, что лишь ваше пребывание рядом с ним, морально или физически, будет способно поддержать его.
3: Водолеи, сегодня лишние размышления о смысле вашего бытия могут лишь вам только помешать.
1: Рыбы, будьте сегодня тактичны и предупредительны с вашим любимым человеком. Любите друг друга, друзья.
0: Вы каперы. На рекорде.

0: Рекорд. Новости.
1: Скачка цен на топливо в России не произошло. Об этом заявил глава Минфина Антон Силуанов. По его словам, рост цен наблюдается в основном на независимых АЗС, тогда как на заправках крупных нефтяных компаний подорожание либо отсутствует, либо остается незначительным. Дмитрий Медведев лично вносит правки в новый учебник обществознания для 9 классов. Об этом сообщил помощник президента Владимир Мединский. По его словам, Медведев является главным редактором пособия и активно участвует в работе над текстом. РФС объявила о новых планах на сезон 26-27. На проведение замены теперь будет отводиться не более 10 секунд. А за задержку выхода запасного игрока могут отложить на минуту. На ввод мяча из-за боковой отворот дадут до 5 секунд. Кроме того, в товарищеских матчах разрешат проводить до 8 замен. А ВАР сможет вмешиваться в эпизоды со второй желтой карточкой и ошибочно назначенными угловыми. В этом году Радио Рекорд построит электронную сцену на ВК-фесте сразу в трех городах – Санкт-Петербурге, Москве и Нижнем Новгороде. Традиционно Рекорд соберет лучшие танцевальные силы страны на главном событии лета. 4 и 5 июля – Петербург, 11 июля – Нижний Новгород, 18 и 19 июля – Москва. Сцена Радио Рекорда на ВК-фесте. Состав артистов смотрите на нашем сайте без возрастных ограничений. Больше новостей ищите в нашем канале Радио Рекорд в Макс.
2: Рекорд реклама. Устройте себе мини-каникулы с пиццей и напитком. Лето в Додо. С комбо всего 250 рублей.
3: 12+. Предложение действует с 11 июня по 9 августа 2026 года только в приложении Додо Пицца. Пока товар в наличии. Акция действует не во всех пиццериях, не работает с другими акциями. Цена зависит от выбранного состава комбо. Подробнее на Додо Пицца Ру в приложении Додо Пицца. Продавец ООО Додо Франчайзинг. ОГРН 113-110-118-44. Город Сыктывкар. Реклама.
4: Почему платит Билайн, если подвел другой мобильный оператор? Просто потому, что Билайн может. Если другой мобильный оператор тебя подвел, мы компенсируем деньгами. Без лишних вопросов. Добро пожаловаться в Билайн. Подробнее на билайн.ру. Рекорд.

0: Свежие каперы на рекорде. Горячие новости.
1: Самое, что у нас есть сейчас.
2: Вакансия мечты найдена. В зоопарке нанимают актеров, которые должны переодеваться в медведей и странно себя вести. Все это в Китае. Зарплата прекрасная, 14 700 долларов. Смены по 6 часов. Правда, у фальшивых медведей будет всего 4 выходных в месяц. Значит, обязанности. Ненастоящие мишки должны весь день молчать, принимать угощения от гостей, резвиться, играть, лазть по деревьям и пытаться ловить рыбу в водоемах. Чем страннее и веселее будешь вести себя, тем лучше.
3: А это панды какие мишки?
2: Нет, прям настоящие прям большие медведи. Вы такая ростовая кукла.
1: Вы представляете, насколько они недоплачивают? Ну, вы были хоть раз в ростовом костюме?
2: Ну, вообще.
1: Да, это же очень. Вообще не снимать весь день, это очень жарко.
2: Это жестко. Даже если есть, по-моему, вентиляторы внутренние, да?
1: Да, это очень жарко и жестко. Если они говорят, весь день не снимать и взаимодействовать еще с людьми, ну, это...
3: Ну, там рано или поздно...
4: Мама, мама, мишка умирает, почему? Понюхай.
1: Уже лежится вчера, наверное.
4: Им плохо живет, почему? Он жалуется на инфляцию.
1: Ну, жестко, жестко, если честно. Ну, ладно, это там, Китай. Голые мужики кошмарят леса Питера и Ленобласти.
2: Леса?
1: Да. Затем хвастаются своими фотографиями в тематических чатах. Оказывается, существуют такие чаты нудистов, я про них говорю. И, по словам этих людей, пляжи им уже наскучили, поэтому теперь они предпочитают сливаться с природой прямо в лесу. То есть они гуляют просто голыми по лесу, никому не мешают, как они заявляют. И говорят, я в лесу, вот мои фотографии, коллега.
2: Он говорит, они же пугают животных, муравьишек, деревья.
1: Ну, этих вряд ли, конечно. Там вот стариков скорее, которые там ягоды собирают.
3: То есть где-то есть собрание зверей, такие, типа, ну давайте сожрем уже наконец-то. Я к нему не подойду, ты его видел? И охотник такой, лося или мужика? Кого бы? В общем, обоих.
2: А,
1: представляете, идете по лесу, да, а там вот этот барбос идет.
3: Собиратель сидит на ветке.
1: Ждет тебя, да?
3: Тоже кукушка, потому что подкладывает свои эти в чужие гнезда.
1: Что прикол? Кто-то из нас был нудистом когда-то, нет?
2: Я один раз попала на пляж, нечаянно. Да. Причем, знаешь, такой идет участок нормального пляжа, потом вдруг полоса голышей, и потом опять нормально. Ну, я такая думаю, надо мне пройти, как бы сливаясь с толпой. Ну, я дошла, приспустилась
3: по социальной лестнице.
2: Да-да-да. Прошла эту полосочку и дальше приоделась.
1: А, то есть ты подумал, что тебя спалят и будут тыкать пальцем и кидать чем-то, если ты пройдешь одетый, да?
3: Слушай, так я придумал. Если ты хочешь быть на нудистском пляже, ну, для девочек что удобно, просто берешь купальник, на котором изображены, ну...
1: Нарисованный принт.
3: Да, да? Нарисованы части тела.
2: Да, у мужчин есть такие сумки в виде пузика.
3: Да, в виде голова. Других частей тела у нас тоже есть сумки.
0: Вейкаперы. На рекорде. Новый трек на рекорде. Enoto N54 Ultra.

0: Радиоканал «Радио 103». Регистрационный номер серия L номер ТУ-24-01-126, выданный Енисейским управлением Роскомнадзора 15 июля 2019 года. Информационная продукция радиоканала предназначена для лиц старше 12 лет.
1: По данным Яндекс.Погоды, предстоящей ночью в Красноярске плюс 17, завтра в пятницу 26 июня небольшой дождь, днем плюс 27, ветер северо-западный 3,8 метра в секунду.
2: Рекорд. Реклама.
3: Привет, водитель. Скажи, в салоне есть пассажиры? Они выглядят опасными. Как думаешь, они способны на убийство? Если не пристегнуты, значит способны. При аварии они, скорее всего, превратятся в несколько тонн свободно летящих по салону. Пристегивайтесь. Двигайтесь навстречу безопасности. Программа «Навстречу безопасности» разработана при поддержке Госавтоинспекции МВД России и Федеральной целевой программы повышения безопасности дорожного движения в 2013-2020 годах.
4: Клубный проект «Дыхание». Модные диджеи, популярная музыка и шоу. Каждый уикенд. Полночь в Максимилианс. Дыши в ритме ночи. Подробности на Максимилианс.ру. Запрещено для детей.
5: При поддержке Радио Рекорд Красноярск.
6: Рекорд.

0: Ну что, ответим на несколько ваших вопросов, да и отправимся в этот день. Так, так, поехали, что у нас?
1: Борода, Стас, навсегда?
2: Я думаю, да. По-моему, без бороды я буду прям совсем плохо.
0: А
2: выглядеть.
0: Шутки с бородой навсегда, Стас?
2: Куда без них? Чем старше, тем борода длиннее.
1: Стас, сколько лет тебе исполнилось?
2: 38 мне. Я взрослый уже.
1: Среди вас есть ловелас, у него сегодня расколбас. Расскажи анекдот, порадуй нас. Как такой тебе Илон Стас?
0: Илон Стас.
2: У меня только неприличный анекдот,
1: давай,
2: к сожалению.
1: Давай завуалируем, давай завуалируем неприличное
2: там
1: слово.
2: Там не завуалировать, если завуалировать слово уже не так сочно.
0: Согласен.
2: К сожалению. Я но в следующий раз я подготовлюсь.
0: Кем хотел стать в школе?
2: Когда вырос.
1: Да, и вот, может быть, что советовали родители? Вот да. Куда пойти, на кого?
2: Ну, давайте так, ближе уже к 11 классу я действительно хотел стать архитектором. Либо работать архитектором, либо в рекламе. Классно. Когда был маленький, хотел стать джедаем.
0: А тебе совет нужен. Как же быть, если пара состоит из рака и овна? Тебе надо сказать.
2: А я же не знаю, как.
0: Ну, говори что-то.
2: Терпите друг друга.
0: Классный совет. 38 лет ты это понял, да?
2: Да.
0: Неплохо. Ну что, все, вопрос, блин, Стасу закончился. Стасона, с днем рождения. Поздравляйте его.
2: Спасибо.
1: С днем рождения, с днем рождения.
0: Он еще здесь будет читать ваши сообщения. И мы вам говорим пока. Завтра услышимся. С вами были Вейкаперы, Никита Стасов.
1: А завтра, друзья, у нас вроде пятница. Все верно, да? Классного настроения. Ждем в 7 утра.
0: Всем отличного дня.
1: Пока.
3: Вейкаперы. На рекорде.

танцевальной страны на связи. Я Никита Бурягин. Фильм «Чит» к вам. Где-то на Каде пропустите его. Он на BMW. Если что, все BMW просто пропускайте. А мы пока обсудим самое актуальное. Названы самые ленивые и самые трудолюбивые города России. Представляете? Все, нас исследовали. Самые ленивые россияне находятся в Нижнем Новгороде, Перми и Воронеже. Как это выяснили? В этих городах больше всего работяг мечтают о сокращении рабочего дня до 6 часов в день. Жители Санкт-Петербурга же, то есть мы, вообще мечтают не работать. Ну, это нормально, мы даже это не скрывали. А больше всего трудоголиков живет на юге, в Краснодаре и Ростове-на-Дону. Давайте вот прямо сейчас в чате мобильного приложения Рекорда разделимся, кто мы, лентяи или трудоголики, как жаворонок и сова. Вот это все поделим и напишем в чат мобильного приложения Рекорда. Посмотрим, сколько слушателей Рекорда трудоголиков, а сколько лентяев. Жду ваших сообщений, Фил их уже почитает, а я пока расскажу о треках, которые услышим в этом чате. Крис Нитро! В этом часе Beautiful.

0: врач-гинеколог.
1: О таком враче мечтают многие.
2: Этот красавчик свободен?
1: Но получит его только зрительницы домашнего.
3: Такие мужчины, как ты, не умеют любить.
1: Женский доктор.
4: Надо делать кесарево, или ребенок умрет.
1: С настоящим мужским характером.
5: Я здесь, рядом.
1: Доктор, я боюсь. С 6 июля в 19:00. Смотрите на домашнем. 16+.
6: На бархатпаркском языке это означает безудержное веселье в аквапарке. Крутые водные горки и аттракционы, теплые бассейны на любой вкус, сауны, тропические бары, пенные дискотеки и многое-многое-многое другое. И все это в 20 минутах от Красноярска. Подробнее на бархатпарк.рф и по телефону 271-44-71.
7: Ипусев Дмитрий Сергеевич, Угранит 321-246-8000-56337. 0+.
8: Рекорд. Dance Radio. Реклама в Красноярске. 263-88-33.

0: Рекорд. Новости.
1: Режим временного ограничения электроснабжения ввели в Севастополе, чтобы избежать перегруза сетей за пределами региона, сообщил Развожаев. Губернатор уточнил, что точного графика по адресам нет, отключения будут происходить точечно по необходимости. Российские туроператоры не получали жалоб от туристов, находящихся в Японии, сообщили в АТОР. После землетрясения магнитудой 7,2 транспортное сообщение в затронутых районах уже восстановлено, а угроза цунами снята. Эпицентр подземных толчков находился в Тихом океане у побережья префектуры Ивате. На чемпионате мира завершился очередной игровой день. Мексика обыграла Чехию и выиграла группу, а ЮАР после победы над Южной Кореей впервые в истории вышла в плей-офф. Швейцария победила Канаду со счетом 2-1 и также заняла первое место в своей группе. А Босния и Герцеговина, обыграв Катар, впервые пробилась в стадию плей-офф. В группе С Бразилия разгромила Шотландию со счетом 3-0, а Марокко в зрелищном матче обыграла Гаити. Счет 4-2. Больше актуальных новостей читайте в нашем специальном информационном Макс-канале «Радио Рекорд».
0: Реклама. ВК-фест совсем скоро. 4 и 5 июля. Санкт-Петербург. 11 июля. Нижний Новгород. 18 и 19 июля. Москва. Тату, Зиверт, Комната культуры, Лолита, Оджи Буда и другие артисты. Любимые блогеры, музыка, летнее настроение и развлечения для всей семьи. Билеты на vkfest.ru. 0+. ООО «Шоу Гоу-Гоу», город Санкт-Петербург. УКРН 116-784-739-2130.
2: Я твой внутренний механик. И я доволен только, когда я доволен. А доволен я, когда починил машину. А починил, когда есть запчасти. А есть — это когда все есть. И все здесь. А здесь — это в Роско.
3: Порадуйте внутреннего механика. Магазины автозапчастей Роско.
2: Я доволен.

0: Радиоканал «Радио 103». Для лиц старше 12 лет.
1: По данным Яндекс.Погоды, предстоящей ночью в Красноярске плюс 17. Завтра в пятницу 26 июня небольшой дождь. Днем плюс 27. Ветер северо-западный 3,8 метра в секунду.
2: Спонсор выпуска ООО «Дельта Капитал».
3: Просто представь. Свежий ветер. Свобода. Ты летишь вперед. Не откладывай мечту. Приезжай и выбирай лодку в водомоторном центре «Флагман». Представлены более 30 алюминиевых лодок и катеров. Более 50 ПВХ лодок. Любые моторы. Выставка во «Флагмане». Скидки и акции. 287-11-15. Пограничников 53/1. Запомни. Пограничников 53/1. Скидка действует до ее отмены.
0: Радиоканал «Радио Рекорд». Продукция предназначена для лиц старше 12 лет.
2: Рекорд. Реклама. Все сложится с новым кроссовером Tenet T4L. Одно верное решение, и летние планы готовы. От будничных маршрутов до семейных поездок за город. Просторный салон, увеличенный багажник, надежный и экономичный двигатель. Выбор, в котором не сомневаешься. Новый Tenet T4L ждет вас в Агат по специальной цене. От 2 159 тысяч рублей. Подробности в Tenet Агат или по телефону 205 11 11.
4: Не оферта, предложение действительно до 30 июня 2026 года.
5: Разгулялась волна, а тебе не почем.
6: Алые паруса вместе с Россией 27 июня в 22:00 по московскому времени на Пятом канале. Для зрителей старше 12 лет.
7: Покупка автоучастника – это всегда риск и проблемы с кредитом. Больше нет. Crystal Motors – ваш личный кредитный брокер. Выдача от 5 минут. Доверьтесь настоящим профессионалам. У нас бесплатно помогут подобрать выгодный вариант именно для вас. Караульная улица, 47. Телефон 988-98-39. Полная стоимость кредита от 16,559% до 35,613%. Не является публичной офертой. Кредит предоставляется Аутобанк. Лицензия ЦБРФ номер 2673. Изучите условия кредитования на сайте tbank.ru в разделе «Автокредит». Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
8: 26 июня. Шапито. Бар «Дель Балаган». Встречаем гостя из Москвы. Диджея Пашито. Резидент культовых столичных танцполов задаст модный ритм этой ночи. 26 июня. Шапито. Бар «Дель». Телефон бронирования. 214-88-16. Запрещено для детей.
0: Рекорд. Dance Radio. Реклама в Красноярске. 263-88. 8:33.

Dance Radio. Record. Да, друзья, всем привет, это Радио Рекорд, первая танцевальная России. Ну, если вы подписаны на соцсети, которые и есть в интернете, то вы, конечно же, знаете новость последнего часа. Это то, что у App Store выпилили и ВК-музыку, и ВК-мессенджер, и ВК-видео, а также исчезли Одноклассники, Дзен и почта Mail.ru. ВК уже подтвердили, что нет теперь возможности скачивать ВК-мессенджер и все эти приложения, и также не будут прилетать пуш-уведомления. Но если у вас Android-смартфоны, то, что интересно, из Google Play это ничего не пропадает. С чем связана именно такое распределение, я для себя никак не могу определить, потому что и там, по большому счету. Ну, если как-то образно смотреть на это, то это американские компании и там, но по какой-то причине вот у Apple такое происходит, а в Android-среде этого нет. Что

Москва. Увидимся с вами на сцене Радио Рекорд на Абакафесте. Получим много классных позитивных эмоций. Я буду выступать в Питере 4 числа в 21:00. Надеюсь с вами круто провести время. Что надеюсь? Так и будет. В общем, это вся необходимая информация для вас. Подробности на сайте radiorecord.ru, категория на 0+. А сейчас расскажу о треках, которые будут в этом часе. Ну, например,

0: своих людей.
1: Заказывай в приложении Суши Сел.
2: Тюмина Екатерина Александровна, город Красноярск, ОКРНП 316-246-800-577-71.
3: Встречайте! Новый двухэтажный картинг «Сенна». Майорчика 107А.
4: Впервые в Красноярске, в самом центре города, состоится незабываемая хаус-вечеринка от команды «Плагиат». Хедлайнером вечера станет «Паник Чейз» из Москвы, по версии авторитетного издания «Битсац». Входит в топ-10 лучших диджеев в жанре инди-дэнс. Не упустите шанс стать частью этого яркого события. Ждем вас 4 июля в 23:00 в баре «Кройка». Информация по билетам в группе ВК «Плагиат Хаус». ИП Павлов Максим Александрович, ОПРНП 32-34-205-3-28-102-18+.
5: При поддержке радио «Рекорд».
6: Лето, жара, переполненные пляжи, грязные водоемы, комары и никакого комфорта. Зачем все это? Лето можно провести по-другому. В термах «Сокол». Теплые бассейны под открытым небом, детские локации, сауны и хамамы, большой 50-метровый бассейн и детский безлимит всего 500 рублей. Как на курорте, только в Красноярске. «Сокол Термы». Место, куда хочется вернуться. Пограничников 105, 226, 49, 49.
7: 27 июня

0: Рекорд. Новости.
1: Премьер-министр Словакии Роберт Фицо заявил, что страна не будет участвовать в выделении 70 миллиардов евро для Украины. По его словам, Братислава выступает против финансирования военных расходов и кредитов на вооружение. При этом Словакия готова продолжать гуманитарную помощь Киеву, отметил он. Предложение о включении риэлторских услуг в перечень бытовых отклонено, его исключили из соответствующего проекта постановления правительства. Приравнять риэлторскую деятельность к бытовым услугам предлагал Роспотребнадзор, Торгово-промышленная палата и участники рынка были против. Определилась первая пара 1/16 финала чемпионата мира. Канада и ЮАР впервые в своей истории вышли в плей-офф Мундиаля и теперь встретятся между собой за путевку в 1/8 финала. Матч пройдет 28 июня в Лос-Анджелесе. Больше актуальных новостей читайте в нашем специальном информационном Макс-канале «Радио Рекорд».
0: Реклама. В этом году не пропустите культовые фестивали от «Радио Рекорд». Рекорд. Белая. Пиратская станция. Трансмиссия. И супердискотека 90-х. Выбирайте ближайшую точку проведения и ищите подробности на сайте Радио Рекорд. 18+.
2: Устройте себе мини-каникулы с пиццей и напитком. Лето в Додо. С комбо всего 250 рублей.
3: 12+. Предложение действует с 11 июня по 9 августа 2026 года только в приложении Додо Пицца, пока товар в наличии. Акция действует не во всех пиццериях, не работает с другими акциями. Цена зависит от выбранного состава комбо. Подробнее на Додо Пицца.ру в приложении Додо Пицца. Продавец ООО Додо Франчайзинг. ОГРН 113 110 118 44. Город Сыктывкар. Реклама.
0: Дэнс лето. На рекорде.

0: Радиоканал «Радио 103» для лиц старше 12 лет.
1: По данным Яндекс.Погоды, предстоящей ночью в Красноярске плюс 17, завтра в пятницу 26 июня небольшой дождь, днем плюс 27, ветер северо-западный 3,8 метра в секунду.
0: Радиоканал «Радио Рекорд». Продукция предназначена для лиц старше 12 лет. Рекорд. Реклама.
2: Еще в 1997 году рассчитали, что если бы участники дорожного движения полностью соблюдали правила, то количество погибших в ДТП сократилось бы почти вдвое. Помните, ни одно ограничение скорости не установлено просто так. Соблюдайте скоростной режим, двигайтесь навстречу безопасности. Программа «Навстречу безопасности» разработана при поддержке Госавтоинспекции МВД России и Федеральной целевой программы повышения безопасности дорожного движения в 2013-2020 годах.
3: Премьера на домашнем.
4: Андрей Борисович, врач-гинеколог.
3: О таком враче мечтают многие.
5: Этот красавчик свободен?
3: Но получит его только зрительницы домашнего.
6: Такие мужчины, как ты, не умеют любить.
3: Женский доктор.
7: Надо делать кесарево, или ребенок умрет.
3: С настоящим мужским характером.
8: Я здесь. Рядом.
3: «Доктор, я боюсь». С 6 июля в 19.00. Смотрите на домашнем. 16+.
0: Рекорд. Dance Radio. Реклама в Красноярске. 263-88-33.

разворачивающимися событиями касательно приложений ВКонтакте. Еще раз напомню, что сегодня появилась информация, впоследствии она была подтверждена, что компания Apple удалила из своего фирменного магазина App Store для айфонов большое количество приложений. Они все имеют отношение к группе во ВКонтакте. Это и сам ВКонтакте, мессенджер, само приложение ВКонтакте, музыка, ВК-видео, ВК-видео-лайв, знакомства, звонки, админ, плей. Также удалили почту Mail.ru, облако Mail.ru, были удалены Дзен, Одноклассники, Юла и Маруся. А становится ли на этом список или нет, пока не очень понятно, мы следим за ситуацией. Еще раз напомню, что для айфонов эти приложения теперь недоступны, их невозможно будет обновить и невозможно будет получать пуш-уведомления. При этом для Android-пользователей эти приложения работают, о чем только что пришла информация, господин Песков сообщил, что пользуйтесь тогда Android-ами. Вот такая информация, и что, наверное, еще хочется добавить, это то, что если вам нужно пользоваться ВКонтакте, ну, вы всегда можете открыть какой-нибудь браузер и через него пользоваться. Такая же история действует и с Максом, поэтому в целом, так или иначе, если у вас iPhone, вы все равно пользоваться можете. Поэтому, как бы вот так. Это самое важное, что сейчас хочу сказать. Также второе по важности, это то, что у нас намечено большое событие для всех поклонников самой красивой музыки на планете Земля. Конечно же, это транс-музыка. Я говорю о фестивале «Трансмиссия». Мы анонсировали на прошлой неделе два фестиваля, которые состоятся осенью. Это 16 октября Москва в Вики-стадиум и 7 ноября в Питере в Temple of Dir. Мы встречаемся вместе с вами в рамках фестиваля «Трансмиссия». И сам эпизод называется «Портал». Ронский Спит, Алин Вотс, Рэм, а также российские суперзвезды во главе с Володей Фонаревым, Александром Поповым, Романом Эстером, ваш покорный слуга, я, диджей Фил, конечно же, будем. В общем, друзья, ждем вас в гости. «Трансмиссия», «Портал». И самое важное, сегодня последний день предпродажи билетов по специальной цене на сайте radiorecord.ru. Вот сейчас 13.00 по Москве, в 18.00 эта специальная акция по билетам закончится. Поэтому, если вы хотите по хорошей цене урвать билеты на трансмиссию, welcome на сайт radiorecord.ru, категория 18+. Ну все, полезная информация закончилась, теперь давайте о музыке.

0: Привет, это Диджей Балдин. Легендарное радиошоу «Колбасный цех» возвращается в эфир в формате современного рейва. Слушайте сегодня с 9 вечера на Радио Рекорд.
1: «Колбасный цех». Рекорд. Реклама.
2: Встречайте! Новый двухэтажный картинг «Сенна». Майорчика 107А.
3: Все сложится с новым кроссовером Tenet T4L. Одно верное решение, и летние планы готовы. От будничных маршрутов до семейных поездок за город. Просторный салон, увеличенный багажник, надежный и экономичный двигатель. Выбор, в котором не сомневаешься. Новый Tenet T4L ждет вас в Агат по специальной цене. От 2 159 тысяч рублей. Подробности в Tenet Агат или по телефону 205 11 11.
4: Не оферта, предложение действительно до 30 июня 2026 года.
5: Клубный проект «Дыхание ночи». Модные диджеи, популярная музыка и шоу. Каждый уикенд. Полночь в Максимилианс. Дыши в ритме ночи. Подробности на Максимилианс.ру. Запрещено для детей.
6: При поддержке Радио Рекорд Красноярск.
7: О май, красота.
8: На бархатпаркском языке это означает «дикий», но комфортный отдых на берегу озера. Встречайте обновленный палаточный городок с новыми душевыми, банями, туалетами и другим бархатным благоустройством территории. И все это в 20 минутах от Красноярска. Подробнее на бархатпарк.рф и по телефону 271-44-71.
9: ИП Гусев Дмитрий Сергеевич, УГРНИП 321-246-8000-56337-0+.
10: Красноярск. Давай общаться. Заходи в официальную группу ВКонтакте «Радио Рекорд Красноярск». Для тебя море танцевальной музыки, новости, мемы и крутые подарки. 12+.
1: Рекорд. Dance Radio. Реклама в Красноярске. 263-88-33.

0: Рекорд. Новости.
1: Сергей Лавров заявил, что США отошли от роли объективного посредника в украинском конфликте. По данным F-Times, после смены позиции Трампа, Вашингтон стал активнее поддерживать Киев, в том числе в вопросах военного взаимодействия. Нижняя палата парламента Румынии одобрила инициативу об объединении с Молдавией. Теперь документ направлен в Сенат, который примет итоговое решение. В случае окончательного принятия власти Румынии должны будут уведомить Молдову, а также международные организации, включая ООН, НАТО и Евросоюз. ФИФА разрешила российским юношеским сборным принять участие в чемпионате мира среди игроков до 15 лет. Турнир пройдет в Азербайджане с 22 по 31 октября этого года. В соревнованиях смогут выступить все страны-члены ФИФА, включая Россию. Больше актуальных новостей читайте в нашем специальном информационном Макс-канале «Радио Рекорд».
0: Реклама. ВК-фест совсем скоро. 4 и 5 июля. Санкт-Петербург. 11 июля. Нижний Новгород. 18 и 19 июля. Москва. Тату, Зиверт, Комната культуры, Лолита, Оджи Буда и другие артисты. Любимые блогеры, музыка, летнее настроение и развлечения для всей семьи. Билеты на vkfest.ru. 0+. ООО «Шоу Гоу Гоу». Город Санкт-Петербург. УКРН 116-784-739-2113.
2: Т2 всегда действует в интересах абонентов. Но нам этого мало. Наши абоненты должны получать еще больше.
3: Скидки и подарки в самых популярных категориях каждый день с программой лояльности «Больше» от Т2.
2: Просто за то, что вы наши абоненты. Подробнее на больше.т2.ру.
4: Устройте себе мини-каникулы с пиццей и напитком. Лето в Додо. С комбо всего 250 рублей.
5: 12+. Предложение действует с 11 июня по 9 августа 2026 года только в приложении Додо Пицца. Пока товар в наличии. Акция действует не во всех пиццериях, не работает с другими акциями. Цена зависит от выбранного состава комбо. Подробнее на Додо Пицца.ру и в приложении Додо Пицца. Продавец ООО «Додо Франчайзинг». ОГРН 113-110-118-44. Город Сыктывкар. Реклама.
6: Я твой внутренний механик. И я доволен только, когда я доволен. А доволен я, когда починил машину. А починил, когда есть запчасти. А есть — это когда все есть. И все здесь. А здесь это в Роско.
7: Порадуйте внутреннего механика. Магазины автозапчастей Роско.
6: Я доволен.
8: Будь в прайме этим летом. Получай кэшбэк до 50% на хиты Ростикс в Купере. Подключи подписку Сберпрайм и лови летнюю выгоду. Подписка Сберпрайм. Услуги от АО ЦПЛ. Москва. ОГРН 111-774-668-98-40. 18+. Купер. Услуги от ООО «Инстамарт Сервис». Москва. ОГРН 118-774-649-49-80. 12+. Общий срок проведения акции с 26 по 27 июня 2026 года включительно.
9: Почему платит Билайн, если подвел другой мобильный оператор? Просто потому, что Билайн может. Если другой мобильный оператор тебя подвел, мы компенсируем деньгами. Без лишних вопросов. Добро пожаловаться в Билайн. Подробнее на билайн.ру.
0: Рекорд.

0: Радио 103. Для лиц старше 12 лет.
1: По данным Яндекс.Погоды, предстоящей ночью в Красноярске плюс 17, завтра в пятницу 26 июня небольшой дождь, днем плюс 27, ветер северо-западный 3,8 метров в секунду.
2: Спонсор выпуска ООО «Дельта Капитал».
3: Просто представь, свежий ветер, свобода. Ты летишь вперед. Не откладывай мечту. Приезжай и выбирай лодку в водомоторном центре «Флагман». Представлены более 30 алюминиевых лодок и катеров. Более 50 ПВХ лодок. Любые моторы. Выставка во «Флагмане». Скидки и акции. 287-11-15. Пограничников 53-1. Запомни. Пограничников 53-1. Скидка действует до ее отмены.
0: В эфире радиоканал «Радио Рекорд». Свидетельство о регистрации СМИ Л номер FS-77-62-920. Выдано Роскомнадзором 31 августа 2015 года. Информационная продукция радиоканала предназначена для детей, достигших 12 лет.
4: Рекорд. Реклама.
5: 27 июня культовый фестиваль «Сансет» от команды «Джо» возвращается в новом сезоне. Музыка, танцы, басик, закат, плотный музыкальный лайнап, топовый хедлайнер «Волох». Город Москва. Вулкана Парк. Мономур 1. 27 июня. Начало в 14.00. Для лиц старше 18 лет.
6: Алые паруса. Путешествие в сказку. Вместе с Россией. Прямая трансляция. 27 июня. В 22.00 по московскому времени. На Пятом канале. Для зрителей старше 12 лет.
7: 26 июня. Шапито. Бар «Дель Балаган». Встречаем гостя из Москвы. Диджея Пашито. Резидент культовых столичных танцполов. Задаст модный ритм этой ночи. 26 июня. Шапито. Бар «Дель». Телефон бронирования. 214-88-16. Запрещено для детей.
8: Покупка автоучастника – это всегда риск и проблемы с кредитом. Больше нет. Crystal Motors – ваш личный кредитный брокер. Выдача от 5 минут. Доверьтесь настоящим профессионалам. У нас бесплатно помогут подобрать выгодный вариант именно для вас. Караульная улица, 47. Телефон 988-98-39. Полная стоимость кредита от 16,559% до 35,613%. Не является публичной офертой. Кредит предоставляется АОТ-банк. Лицензия ЦБРФ номер 2673. Изучите условия кредитования на сайте tbank.ru в разделе «Автокредит». Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
4: Рекорд. Dance Radio.
0: Реклама в Красноярске. 263-88-33.

0: Это первая танцевальная радиостанция России. Вы слушаете Радио Рекорд. Всем большой привет. Меня зовут Алена. Ближайшие 3 часа я проведу с вами. Послушаем много классной музыки. Я расскажу что-нибудь интересное. Вот, например, задумывались ли вы, что привыкли все делать на автомате? Особенно какие-то бытовые мелочи, где мозг как будто бы, знаете, выключается и работает по привычке. Но стоит чуть-чуть совсем изменить привычный сценарий, и включается совсем другой режим работы мозга. Так вот, интересный факт из нейронауки. Наверняка вы в четверг днем хотите послушать факт именно из этой сферы. Так вот, правшам советуют попробовать чистить зубы левой рукой. И это может стать вообще самой простой, но очень эффективной тренировкой для мозга. Так что я знаю, чем мы займемся сегодня вечером. Когда привычное действие становится непривычным, нашему мозгу приходится как бы заново контролировать движение, внимание, координацию, вообще работать по-новому. Вот такие, казалось бы, небольшие изменения запускают нейропластичность. Это такая способность мозга как бы формировать новые связи и поддерживать его активность. Получается, что полезная тренировка для ума может начинаться прямо с самых обычных вещей утром и заканчиваться тоже вечером, если вы это делаете 2 раза в день. Ну а вы бы смогли неделю делать привычные действия не своей рукой, например, левой, если вы правша, или правой, если вы левша. Пишите в чате мобильного приложения Радио Рекорд, а если уже сейчас начали пробовать, то не останавливайтесь, я с вами. Расскажу о том, что послушаем в этом часе, обещаю переключать треки левой рукой. Свежая работа от Бабина, Sweet Dreams. Совсем скоро послушаем Баинди, Мот энд Алекс Слэм, Шаде. Горячая работа от Биби Рикса, Дэвид Гетта, Sad Girls. Еще услышим Offenbach, Miles Away. Откроет этот час Хьюгель Альтернейт с треком Moving to the Sun. Это рекорд. Dance. Лето.
1: Dance. Dance. Лето. На рекорде.

0: приложении Рекорда.
1: Рекорд. Реклама.
2: Встречайте! Новый двухэтажный картинг «Сенна». Майорчика 107А.
3: Лето, жара, переполненные пляжи, грязные водоемы, комары и никакого комфорта. Зачем все это? Лето можно провести по-другому. В термах «Сокол». Теплые бассейны под открытым небом, детские локации, сауны и хамамы. Большой 50-метровый бассейн и детский безлимит всего 500 рублей. Как на курорте, только в Красноярске. «Сокол Термы». Место, куда хочется вернуться. Пограничников 105, 226, 49, 49.
4: Готовимся к сочному отпуску, ярким путешествиям и прогулкам до утра. Летние коллекции женской, мужской и детской линии в магазине «Лайм». Одежда, обувь, аксессуары и украшения. Лето, солнце, «Лайм». Терция планета. Первый этаж.
5: Медиасервис. Контент в самом сердце торгового потока. Наши 18 экранов в торговых центрах – инструмент коммуникации с вашей аудиторией. Диджитал-реклама в офлайне вместе с медиасервис. При размещении на двух экранах получите размещение на третьем в подарок. Медиасервис24.ру. Телефон 286-11-68. ИП Кулаков Павел Александрович. УГРНИ 314-246-836-700-052. Акция действует до ее отмены.
6: Алые паруса. Путешествие в сказку. Вместе с Россией. Прямая трансляция. 27 июня в 22:00 по московскому времени на Пятом канале. Для зрителей старше 12 лет.
1: Рекорд. Dance Radio.
0: Реклама в Красноярске. 263-88-33.
7: Dance лето.
8: На Рекорд.

0: Рекорд. Новости.
1: Смена власти в Южной Осетии не связана с процессом возможного присоединения республики к России, заявил Дмитрий Песков. Накануне Гаглоев сложил полномочия главы Южной Осетии и перешел на работу в администрацию российского президента Владимира Путина в качестве его советника. Новак поручил профильным ведомствам обеспечить приоритетную поддержку некоторых российских регионов в вопросе поставок топлива. Речь идет о регионах, логистика в которых зависит от природных и сезонных факторов. Накануне вице-премьер назвал ситуацию на внутреннем топливном рынке непростой, но контролируемой. Сборная ЮАР обыграла Южную Корею со счетом 1-0 и впервые в своей истории вышла в плей-офф чемпионата мира. Единственный мяч на 63-й минуте забил Тапела Масека, который был признан лучшим игроком матча. Больше актуальных новостей читайте в нашем специальном информационном Макс-канале «Радио Рекорд».
2: Устройте себе мини-каникулы с пиццей и напитком. Лето в Додо. С комбо всего 250 рублей.
3: 12+. Предложение действует с 11 июня по 9 августа 2026 года только в приложении Додо Пицца. Пока товар в наличии. Акция действует не во всех пиццериях, не работает с другими акциями. Цена зависит от выбранного состава комбо. Подробнее на Додо Пицца.ру в приложении Додо Пицца. Продавец ООО «Додо Франчайзинг». ОГРН 113-110-118-44. Город Сыктывкар. Реклама.

0: Радиоканал «Радио 103». Для лиц старше 12 лет.
1: По данным Яндекс.Погоды, предстоящей ночью в Красноярске плюс 17. Завтра в пятницу 26 июня небольшой дождь. Днем плюс 27. Ветер северо-западный 3,8 метра в секунду.
0: Радиоканал «Радио Рекорд». Продукция предназначена для лиц старше 12 лет. Рекорд. Реклама.

0: своих людей.
1: Заказывай в приложении Суши Сел.
2: Ибатюмина Екатерина Александровна, город Красноярск, ОГРНП 316-246-800-577-71.
3: Не все знают, что первый велосипед, изобретенный 190 лет назад, выглядел как современный, только без педалей, а назывался «машиной для бега». К сожалению, не все знают, что сегодня велосипед называется транспортным средством, водитель которого обязан соблюдать правила дорожного движения. Двигайтесь навстречу безопасности. Программа «Навстречу безопасности» разработана при поддержке Госавтоинспекции МВД России и Федеральной целевой программы повышения безопасности дорожного движения в 2013-2020 годах.
4: Впервые в Красноярске. В самом центре города состоится незабываемая хаус-вечеринка от команды «Плагиат». Хедлайнером вечера станет «Паник Чейз» из Москвы по версии авторитетного издания «Битсац». Входит в топ-10 лучших диджеев в жанре инди-дэнс. Не упустите шанс стать частью этого яркого события. Ждем вас 4 июля в 23:00 в баре «Кройка». Информация по билетам в группе ВК «Плагиат Хаус». ИП Павлов Максим Александрович. УПРНП 32-34-205-3-28-102. 18+. При поддержке «Радио Рекорд».
5: Рекорд. Dance Radio. Реклама в Красноярске. 263-88-33. Рекорд. Dance Radio. В Красноярске. На

Это первая танцевальная Россия. Вы слушаете Радио Рекорд, и главное трансовое событие страны уже совсем близко. Этой осенью нас ждет новая постановка фестиваля «Трансмиссия Портал» от Радио Рекорд. Три иностранных артиста – Ронски Спит, Ален Вотс, Рэм, а также российские звезды транс-музыки. Случится все это уже 16 октября в Москве, Викей Стадиум, а 7 ноября увидимся в Петербурге, Temple of Dir. Все это «Трансмиссия Портал», и сегодня последний день предпродажи билетов по специальной цене на сайте radiorecord.ru для лиц старше 18 лет, так что лучше успевайте позаботиться о своих билетах заранее, а я пока расскажу о том, что послушаем в этом часе. Потрясная совместка от Anatar and 54 Ultra, Talk to You. Еще здесь появится Lounge Luxury с треком Love You for Life. Совсем скоро Yearbox, Graceland. Горячая работа Sony Federa, D.O.D. и Poppy Bascomb. А начнем этот час с Алия Фабин, Body Talk, это Рекорд Дэнс. Лето. Рекорд.

0: Каждое утро по будням с 7 до 11 на Рекорде.
1: Прохожие стали замечать гуманоидных роботов. Эти попрошайки сидят в характерных жалобных и униженных позах, призывая добряков проявить щедрость.
2: Это у меня, очень грустно.
1: Если честно, есть вопрос. Вот каждый год с одного вокзала в одно и то же время мы едем в одном и том же направлении, и там один и тот же молодой человек все не может уехать.
2: Да, кстати, у нас было одно время.
1: Мне кажется, что это странно, что он не может уехать
2: уже несколько лет. У нас на вокзале, да, они же ходили и говорили, я не могу уехать.
0: Вейкаперы. Утром на Рекорде. Рекорд. Реклама. Все сложится с новым кроссовером Tenet T4L. Одно верное решение, и летние планы готовы. От будничных маршрутов до семейных поездок за город. Просторный салон, увеличенный багажник, надежный и экономичный двигатель. Выбор, в котором не сомневаешься. Новый Tenet T4L ждет вас в Агат по специальной цене. От 2 159 тысяч рублей. Подробности в Tenet Агат или по телефону 205 11 11.
3: Не оферта, предложение действительно до 30 июня 2026 года.
4: Встречайте! Новый двухэтажный картинг «Сенна». Майорчака 107А.
5: Покупка автоучастника – это всегда риск и проблемы с кредитом? Больше нет. Crystal Motors – ваш личный кредитный брокер. Выдача от 5 минут. Доверьтесь настоящим профессионалам. У нас бесплатно помогут подобрать выгодный вариант именно для вас. Караульная улица 47, телефон 988-98-39. Полная стоимость кредита от 16,559% до 35,613%. Не является публичной офертой. Кредит предоставляется АОТ-банк. Лицензия ЦБРФ номер 2673. Изучите условия кредитования на сайте tbank.ru в разделе «Автокредит». Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
6: Готовимся к сочному отпуску, ярким путешествиям и прогулкам до утра. Летние коллекции женской, мужской и детской линии в магазине «Лайм». Одежда, обувь, аксессуары и украшения. Лето, солнце, «Лайм». ТРЦ «Планета», первый этаж.
7: Клубный проект «Дыхание ночи». Модные диджеи, популярная музыка и шоу. Каждый уикенд в полночь в Максимилианс. Дыши в ритме ночи. Подробности на Максимилианс. Запрещено для детей.
8: При поддержке Радио Рекорд Красноярск.
0: Рекорд. Dance Radio. Реклама в Красноярске. 263-88-33.

0: Рекорд. Новости.
1: В МИД России заявили, что Евросоюз и НАТО не демонстрируют готовности обсуждать с Москвой договор о взаимном ненападении. По словам представителя ведомства Владислава Масленникова, никаких реальных сигналов о диалоге по этим вопросам со стороны Запада не поступает. Обсуждения идут только через заявления в СМИ. Мошенники распространяют фейковый телеграм-бот, через который якобы можно получить социальные выплаты. Они представляются сотрудниками соцслужб и просят оплатить талон, после чего обещают перевод денег. В полиции предупреждают, что это схема обмана. Государственные органы не оформляют выплаты через телеграм-боты и не требуют оплату за их получение. Сборная Мексики уверенно обыграла Чехию со счетом 3-0 и со 100% результатом выиграла группу А на чемпионате мира. Все голы мексиканцы забили после перерыва, а одним из авторов мячей стал Матео Чавес, которого признали лучшим игроком встречи. Мексика завершила групповой этап с 9 очками и вышла в плей-офф с первого места. Больше актуальных новостей читайте в нашем специальном информационном Макс-канале «Радио Рекорд».
0: Рекорд реклама. ВК-фест совсем скоро. 4 и 5 июля. Санкт-Петербург. 11 июля. Нижний Новгород. 18 и 19 июля. Москва. Тату, Зиверт, Комната культуры, Лолита, Отживуда и другие артисты. Любимые блогеры, музыка, летнее настроение и развлечения для всей семьи. Билеты на vkfest.ru. 0+. ООО «Шоу Гоу Гоу». Город Санкт-Петербург. УКРН 116-784-739-2113.
2: В «Спортмастере» цены пополам на мировые спортивные бренды «Пума», «Коламбия», «Демикс», «Фила», «Каппа» с гарантией подлинности. С 20 июня по 31 июля этого года скидки на товары с красно-белыми и красно-желтыми ценниками. Скидка указывается на ценнике.
3: Почему платит Билайн, если подвел другой мобильный оператор? Просто потому, что Билайн может. Если другой мобильный оператор тебя подвел, мы компенсируем деньгами. Без лишних вопросов. Добро пожаловаться в Билайн. Подробнее на beeline.ru.
4: Дэнс лето
0: на рекорде. Лето.

0: Чукотский шаман нахамил в очереди и получил удар в бубен.
1: Treat me like you do.

0: Привет, это Диджей Балдин. Легендарное радиошоу «Колбасный цех» возвращается в эфир в формате современного рейва. Слушайте сегодня с 9 вечера на Радио Рекорд.
1: «Колбасный цех». В эфире радиоканал «Радио 103». Регистрационный номер серия L номер ТУ-24-01-126, выданный Енисейским управлением Роскомнадзора 15 июля 2019 года. Информационная продукция радиоканала предназначена для лиц старше 12 лет.
2: По данным Яндекс.Погоды, предстоящей ночью в Красноярске плюс 17, завтра в пятницу 26 июня небольшой дождь, днем плюс 27, ветер северо-западный 3,8 метров в секунду.
3: Спонсор выпуска ООО «Дельта Капитал».
4: Просто представь, свежий ветер, свобода. Ты летишь вперед. Не откладывай мечту. Приезжай и выбирай лодку в водомоторном центре «Флагман». Представлены более 30 алюминиевых лодок и катеров. Более 50 ПВХ лодок. Любые моторы. Выставка во «Флагмане». Скидки и акции. 287-11-15. Пограничников 53-1. Запомни. Пограничников 53-1. Скидка действует до ее отмены.
5: Рекорд. Реклама.
6: Разгулялась волна.
7: Алые паруса. Вместе с Россией. 27 июня в 22:00 по московскому времени на Пятом канале. Для зрителей старше 12 лет.
8: Лето, жара, переполненные пляжи, грязные водоемы, комары и никакого комфорта. Зачем все это? Лето можно провести по-другому. В термах «Сокол». Теплые бассейны под открытым небом, детские локации, сауны и хамамы, большой 50-метровый бассейн и детский безлимит всего 500 рублей. Как на курорте, только в Красноярске. «Сокол Термы». Место, куда хочется вернуться. Пограничников 105-226-49-49.
9: Премьера на «Домашнем».
10: Андрей Борисович, врач-гинеколог.
9: О таком враче мечтают многие.
11: Этот красавчик свободен?
9: Но получит его только зрительницы «Домашнего».
12: Такие мужчины, как ты, не умеют любить.
9: Женский доктор.
13: Надо делать кесарево, или ребенок умрет.
9: С настоящим мужским характером.
14: Я здесь, рядом.
9: «Доктор, я боюсь». С 6 июля в 19:00. Смотрите на «Домашнем». 16+.
5: Рекорд. Dance Radio.
4: Реклама в Красноярске. 263-88-33.
15: Красноярск. Давай общаться. Заходи в официальную группу ВКонтакте «Радио Рекорд Красноярск». Для тебя море танцевальной музыки, новости, мемы и крутые подарки. 12+.

Главная танцевальная радиостанция России на связи, в эфире Радио Рекорд. Всем большой привет, меня зовут Алена, и у меня для вас просто потрясающие новости. В этом году мы строим электронную сцену на ВК-фесте сразу в трех городах. Петербург, Москва и Нижний Новгород. Традиционно Рекорд собирает лучшие танцевальные силы страны на главном событии лета – ВК-фест. И вот самые главные даты, которые вам стоит запомнить. 4-5 июля – Петербург, 11 июля – Нижний Новгород, 18-19 июля – Москва. Сцена рекорда на ВК-фесте, ну а состав артистов смотрите на нашем сайте radiorecord.ru 0+. Ну а сейчас расскажу о том, что послушаем в этом часе. Свежая работа от Chris Nitro, Celebrate Love. Отличная работа от Afrojack, Lucas and Steve, Control.

0: Добро пожаловать в крупнейшее танцевальное сообщество друзей. Рекорд ВКонтакте. Танцевальная музыка и актуальные новости. Это все, что вам нужно.
1: Ну, плюс немного мемов.
0: Рекорд ВКонтакте. Присоединяйтесь. Рекорд. Реклама.
2: Последний школьный вечер?
3: Нет, это первый вечер новой жизни. Телеканал Муз-ТВ и Московское образование представляют в эту субботу грандиозное событие для всех выпускников. Московский выпускной 2026. Сергей Лазарев, Артика Асти, The Hatters, Ева Власова, Стас Костюшкин, Добро, Гаязовс Бразерс. Смотри «Московский выпускной 2026» в субботу в 18:30. Эксклюзивно на Муз-ТВ. Категория 16+.
4: Встречайте! Новый двухэтажный картинг «Сенна». Майорчика 107А.
5: Премьера на домашнем.
6: Андрей Борисович, врач-гинеколог.
5: О таком враче мечтают многие.
7: Этот красавчик свободен?
5: Но получит его только зрительницы домашнего.
8: Такие мужчины, как ты, не умеют любить.
5: Женский доктор.
9: Надо делать кесарево, или ребенок умрет.
5: С настоящим мужским характером.
10: Я здесь. Рядом.
5: Доктор, я боюсь. С 6 июля в 19:00 смотрите на домашнем. 16+.
11: Красноярск. Давай общаться. Заходи в официальную группу ВКонтакте «Радио Рекорд Красноярск». Для тебя море танцевальной музыки, новости, мемы и крутые подарки. 12+.
12: Рекорд. Dance Radio. Реклама в Красноярске. 263-88-33.

0: Рекорд. Новости.
1: Федеральная антимонопольная служба заявила о недопустимости необоснованного роста цен на бензин и дизель и призвала участников рынка соблюдать принципы ответственного ценообразования. Сейчас служба проверяет формирование цен в мелкооптовом сегменте, включая поставки топлива независимым АЗС и аграриям. Четверть россиян считает, что искусственный интеллект не сможет выполнять их рабочие задачи, сообщают эксперты. За год оценка возможностей искусственного интеллекта снизилась, особенно это заметно в колл-центрах. Оценка автоматизации упала с 52 до 38%. Более скептичными стали пиар-специалисты и бухгалтеры. Сборная Марокко одержала волевую победу над Гаити со счетом 4-2 в матче чемпионата мира. Проигрывая по ходу встречи, марокканцы сумели переломить игру и обеспечить себе уверенный успех. Лучшим игроком матча признан Ашраф Хакими, который отметился голом и результативной передачей. Главное трансовое событие страны от Радио Рекорд возвращается. Этой осенью вас ждет новая постановка фестиваля «Трансмиссия Портал». Три иностранных артиста – Ронски Спид, Ален Вотс, Рэм, а также российские звезды трансмузыки. 16 октября – Москва, Вики Стадиум, 7 ноября – Петербург, Temple of Dir. Трансмиссия «Портал». Сегодня до 18.00 – последний день предпродажи билетов по специальной цене на сайте Радио Рекорд 18+. Больше актуальных новостей читайте в нашем специальном информационном Макс-канале Радио Рекорд.
2: Будь в прайме этим летом. Получай кэшбэк до 50% на хиты Ростикс в Купере. Подключи подписку Сберпрайм и лови летнюю выгоду. Подписка Сберпрайм. Услуги от АО ЦПЛ. Москва. Номер 11-774-668-9840. 18+. Купер. Услуги от ООО Инстамарт Сервис. Москва. Номер 11-774-649-4980. 12+. Общий срок проведения акции с 26 по 27 июня 2026 года включительно. Рекорд.

0: Сегодня в 8 вечера. Итоги дня с Кремовым и Хрусталевым.
1: Луха защитят от похищения. В селе Лух хотят установить камеры, потому что туристы постоянно воруют таблички с названием населенного пункта.
2: Что за туристы? Что за лоха туристы? Это что, туристы специально ездят в Лох за табличками? Конечно. Как в Милан за одеждой, что ли?
3: Ну, разумеется.
2: Как бы воруют все, даже лохов.
3: Лохов в первую очередь. А я хотя бы украл табличку на выезде из Лох. Лох перечеркнуто. Антилох.
2: А не проще ли переименовать село из Лоха в Красавчик или в Умницу? Просто переименуйте.
3: Они гордят по своей малой родине. Дед жил в Лохе.
2: В каком смысле?
3: Хорош, самое что есть.
0: Крем-хруст-шоу. Сегодня в 8 вечера на Рекорде.
4: В эфире радиоканал «Радио 103». Регистрационный номер серия L, номер ТУ-24-01-126, выданный Енисейским управлением Роскомнадзора 15 июля 2019 года. Информационная продукция радиоканала предназначена для лиц старше 12 лет.
5: По данным Яндекс.Погоды, предстоящей ночью в Красноярске плюс 17, завтра в пятницу 26 июня небольшой дождь, днем плюс 27, ветер северо-западный 3,8 метра в секунду.
0: Рекорд. Реклама.
6: Алые паруса. Путешествие в сказку. Вместе с Россией. Прямая трансляция. 27 июня в 22:00 по московскому времени. На Пятом канале. Для зрителей старше 12 лет.

0: этих людей. Заказывай в приложении Суши Сел.
1: Демина Екатерина Александровна, город Красноярск, ОГРНП 316-246-800-577-71.
2: Премьера на домашнем.
3: Андрей Борисович, врач-гинеколог.
2: О таком враче мечтают многие.
4: Этот красавчик свободен?
2: Но получит его только зрительницы домашнего.
5: Такие мужчины, как ты, не умеют любить.
2: Женский доктор.
6: Надо делать кесарево, или ребенок умрет.
2: С настоящим мужским характером.
7: Я здесь. Рядом.
2: Доктор, я боюсь. С 6 июля в 19:00 смотрите на домашнем. 16+.
8: Рекорд. Dance Radio. Реклама в Красноярске. 263-88-33.

Всем привет, это Радио Рекорд, меня зовут Кристина. Друзья, главное трансовое событие страны от рекорда возвращается. Уже этой осенью нас ждет новая постановка фестиваля «Трансмиссия Портал». В портал с вами отправимся непременно. Три иностранных артиста – Ронский Спит, Ален Уоттс, Рэм. Ну и, конечно, российские звезды транс-музыки. 16 октября – Москва, VK Stadium. 7 ноября – Питер, Temple of Dear, «Трансмиссия Портал». Ну и, внимание, до окончания предпродажи билетов по специальной цене на сайте Радио Рекорд остается ровно час. Друзья, вот сами думайте, как потратить этот самый час. Я бы на вашем месте ни минуты своего времени личного не теряла. Так что думайте, думайте и вообще успеете купить билеты. Да, до 18 часов. 18+, не забываем. Кэлвин Харрис в этом часе. Satisfy. That's what we do. Еще услышим Кур.

мобильное приложение Record Dance Radio. Всегда с тобой. Лучшая танцевальная музыка в телефоне. Десятки электронных радиостанций и подкастов. Просто и удобно. Установите приложение Рекорда бесплатно в App Store и Google Play.

0: Рекорд. Новости.
1: Оперштаб Крыма сокращает железнодорожное сообщение с полуостровом. Количество поездов Таврия, ежедневно следующих в Крым и обратно, будет уменьшено, сообщил глава региона Аксенов. Ранее власти Крыма предупредили, что приостанавливают прием детей в лагеря до конца лета. С 21 июня АЗС республики не продают топливо физическим и юрлицам. Его допускают исключительно транспорту госслужб. В Минтрансе заявили, что вводить ограничения или запреты для праворульных автомобилей пока не планируется. Ведомство уточнило, что сейчас ведется лишь аналитическая работа по оценке рисков вождения для повышения безопасности дорожного движения, и речь не идет о каких-либо ограничительных мерах. Сборная Бразилии уверенно обыграла Шотландию со счетом 3-0 и вышла в плей-офф чемпионата мира с первого места в группе. Главным героем встречи стал Винисиус, оформивший дубль и признанный лучшим игроком матча. Теперь на его счету 4 гола на турнире, и он входит в число лучших бомбардиров нынешнего мундиаля. Больше актуальных новостей читайте в нашем специальном информационном Макс-канале «Радио Рекорд».
0: Реклама. ВК-фест совсем скоро. 4 и 5 июля. Санкт-Петербург. 11 июля. Нижний Новгород. 18 и 19 июля. Москва. Тату, Зиверт, Комната культуры, Лолита, Отживуда и другие артисты. Любимые блогеры, музыка, летнее настроение и развлечения для всей семьи. Билеты на vkfest.ru. 0+. ООО «Шоу Гоу Гоу». Город Санкт-Петербург. УКРН 116-784-739-2130.
2: Я твой внутренний механик. И я доволен только, когда я доволен. А доволен я, когда починил машину. А починил, когда есть запчасти. А есть — это когда все есть. И все здесь. А здесь — это в Роско. Порадуйте внутреннего механика. Магазины автозапчастей Роско. Я доволен.
3: Почему платит Билайн, если подвел другой мобильный оператор? Просто потому, что Билайн может. Если другой мобильный оператор тебя подвел, мы компенсируем деньгами. Без лишних вопросов. Добро пожаловаться в Билайн. Подробнее на билайн.ру.
4: В Гиперленде есть все для дачи и активного отдыха со скидками до 50%. Например, бассейн Bestway, каркасный с фильтром, 305 на 100 сантиметров, 6148 литров, всего за 11 999 рублей с 22 июня по 1 июля 2026 года.
5: Кроме промо-эконом, количество товара ограничено. Подробности на lenda.ru.

Привет, это Диджей Балдин. Легендарное радиошоу «Колбасный цех» возвращается в эфир в формате современного рейва. Слушайте сегодня с 9 вечера на Радио Рекорд.

0: Record. Dance Radio.
1: Привет, друзья, это Радио Рекорд. Меня зовут Кристина. И сейчас будет новость, раздражающая меня, а потому что я имею смелость смотреть своему триггеру в глаза. Мужчина закричал громче раската грома и установил рекорд. Далее подробности. Австралиец Джозеф МакГрейл выдал крик громкостью 122 дБ и попал в книгу рекордов Гиннесса. Это супер громко, друзья мои. И этот рекордный звук он издал в эфире радиостанции. Вот что меня больше всего триггерит. Я сразу представляю, как ко мне в эфир, прямой, конечно, федеральный, на интервью приходит человек и вопит. Да я бы просто свалилась бы от ужаса, мне кажется. Он произнес слово «сейчас». Now на английском языке. В общем, друзья, седьмой попыткой ему удалось превзойти достижение, одержавшееся с 94 года. Потом он на два дня потерял голос, доорался и довопился. Вы вообще заглядываете в мобильное приложение Радио Рекорд и рассказываете, а может быть, вы обладаете какими-то уникальными способностями? Может быть, вам тоже пора в книгу рекордов Гиннесса? Пишите об этом, а я почитаю обязательно. Робин Шульц в этом часе Bad Times. Также слышим Got Lucky, ла-ла-ла. Конечно, Uncle Flex, SMS.
2: Ты обещала никогда не говорить мне о любви, и что в нас, но никогда не погаснуть.
1: И непременно Сони Фадера, Think About.

0: Каждое утро по будням с 7 до 11 на Рекорде.
1: Прохожие стали замечать гуманоидных роботов. Эти попрошайки сидят в характерных жалобных и униженных позах, призывая добряков проявить щедрость.
2: Это у меня, очень грустно.
1: Если честно, есть вопрос. Вот каждый год с одного вокзала в одно и то же время мы едем в одном и том же направлении, и там один и тот же молодой человек все не может уехать.
2: Да, кстати, у нас было одно время.
1: Мне кажется, что это странно, что он не может уехать уже несколько лет.
2: У нас на вокзале, да, они же ходили и говорили,

0: Новости.
1: Парламент Грузии окончательно одобрил закон об уголовной ответственности за фиктивные браки ради получения вида на жительство. Такие случаи будут выявляться при собеседованиях с иностранцами, оформляющими ВНЖ. За нарушение предусмотрены штраф, домашний арест или лишение свободы до 2 лет, а также выдворение из страны и запрет на въезд до 10 лет. Apple без уведомления удалила приложение ВК из App Store, сообщили в компании ВК. Из-за этого пользователи могут столкнуться с проблемами, в том числе перестанут приходить пуш-уведомления. Также из российского App Store исчезли Одноклассники, Дзен и другие приложения ВК, включая ВК-музыку, мессенджер и видео. Сборная Катара проиграла Боснии и Герцеговине со счетом 1-3 и завершила выступление на чемпионате мира. Боснийцы забили 3 мяча, а у катарцев единственный гол записал Хасан Аль-Хаидес. Кроме того, в матче был автогол защитника Катара после давления со стороны Эдина Джека. Больше актуальных новостей читайте в нашем специальном информационном Макс-канале «Радио Рекорд».
2: Будь в прайме этим летом. Получай кэшбэк до 50% на хиты Ростикс в Купере. Подключи подписку Сберпрайм и лови летнюю выгоду. Подписка Сберпрайм. Услуги от АО ЦПЛ. Москва. ОГРН 111-774-668-98-40. 18+. Купер. Услуги от ООО «Инстамарт Сервис». Москва. ОГРН 118-774-649-49-80. 12+. Общий срок проведения акции с 26 по 27 июня 2026 года включительно.
3: В детстве мечты были большими. Улететь в космос, стать рок-звездой или получить тот самый велосипед. Желания меняются. Но чувство, что все точно сложится, остается. И для этого нужен всего один тест-драйв Tenet. С 20 июня по 5 июля 2026 года дилерские центры Tenet приглашают на Дни открытых дверей. Мастер-классы семейной активности и главный приз – фирменный велосипед Tenet. Пройдите тест-драйв Tenet T4L и участвуйте в розыгрыше. Подробности регистрация на tenet.ru. Tenet T4L. Этим летом все точно сложится.
4: Подробности об организаторе, правилах, количестве призов, сроках, месте и порядке их получения на сайте tenet.ru.
5: Т2 всегда действует в интересах абонентов. Но нам этого мало. Наши абоненты должны получать еще больше.
6: Скидки и подарки в самых популярных категориях каждый день с программой лояльности «Больше» от Т2.
5: Просто за то, что вы наши абоненты. Подробнее на больше.т2.ру.
7: Гиперлента гарантирует лучшие цены на все товары с красными ценниками. Например, средства для стирки Персил в ассортименте 1 литр 950 миллилитров 617 рублей с 18 июня по 1 июля. Подробности на сайте lenta.com. Стабильно низкие цены.
8: В ленте. Дэн Света
0: на рекорде. Yeah!

0: Сегодня в 8 вечера. Итоги дня с Кремовым и Хрусталевым.
1: Лухов защитят от похищения. В селе Лух хотят установить камеры, потому что туристы постоянно воруют таблички с названием населенного пункта.
2: Что за туристы? Что за лоха-туристы? Это что, туристы специально ездят в Лох за табличками? Конечно. Как в Милан за одеждой, что ли?
3: Ну, разумеется.
2: Как бы воруют все, даже лохов.
3: Лохов в первую очередь. А я хотя бы украл табличку на выезде из Лох. Лох перечеркнут. Антилох.
2: А не проще ли переименовать село из Лоха в Красавчу или в Умницу? Просто переименуйте.
3: Они гордят по своей малой родине. Дед жил в Лохе.
2: В каком смысле?
3: Хорош, самый что
0: есть. Крем-хруст-шоу. Сегодня в 8 вечера на Рекорде.

Radio. Друзья, привет, это Радио Рекорд. Меня зовут Кристина. Новость, скажем так, про некие небесные кренделя. Российский инженер уехал в Парагвай, бросил все и открыл мебельное производство вообще с нуля. В 43 года молодой человек выгорел, устал от офиса и вместе с супругой перебрался в Южную Америку. Деревом раньше не занимался, сейчас его бизнес приносит около 12 тысяч долларов в месяц. Между прочим, неплохо, я считаю. Вот смотрите, человек, может быть, всю жизнь об этом мечтал, раз и воплотил в жизнь. Друзья, рассказывайте, вот вы-то вообще о чем мечтаете и вообще чем бы вы занимались, если бы, ну, не надо было бы работать? Пишите об этом, у нас мобильное приложение Радио Рекорд. Бобина в этом часе, свежая работа Sweet Dreams.

RadioRecord.ru – это семейство лучших танцевальных радиостанций на любой вкус. Наши кураторы ежедневно доставляют туда только лучшую музыку. RadioRecord.ru – заточен под вас и ваш смартфон.

0: Рекорд. Новости.
1: Ассоциация туроператоров России предупредила о новой мошеннической схеме в отношении российских туристов. Злоумышленники требуют доплату за якобы подорожавшие отели и билеты и отправляют фишинговые ссылки для оплаты. В ассоциации призвали не переходить по подозрительным ссылкам, не вводить личные данные и обязательно проверять информацию через официального туроператора или турагентства. Российские власти вступят в контакт с Apple, прежде чем принимать решение о реакции на удаление приложений, заявил Дмитрий Песков в ответ на вопрос журналистов. Решение Apple удалить приложение ВК бьет по интересам не только пользователей из России, но и в целом миллионам русскоязычных. Неймар не смог сдержать слез после победы Бразилии над Шотландией на чемпионате мира со счетом 3-0. Форвард вышел на замену во втором тайме и впервые за долгое время сыграл за сборную после травм. После матча он признался, что был очень эмоционален и поблагодарил Бога за возможность снова помочь команде. Больше актуальных новостей читайте в нашем специальном информационном Макс-канале «Радио Рекорд».
0: Реклама. ВК-фест совсем скоро. 4 и 5 июля. Санкт-Петербург. 11 июля. Нижний Новгород. 18 и 19 июля. Москва. Тату, Зиверт, Комната культуры, Лолита, Оджи Буда и другие артисты. Любимые блогеры, музыка, летнее настроение и развлечения для всей семьи. Билеты на vkfest.ru. 0+. ООО «Шоу Гоу-Гоу», город Санкт-Петербург. УКРН 116-784-739-2130.
2: Я твой внутренний механик. И я доволен только, когда я доволен. А доволен я, когда починил машину. А починил, когда есть запчасти. А есть — это когда все есть. И все здесь. А здесь — это в Роско. Порадуйте внутреннего механика. Магазины автозапчастей Роско. Я доволен.
3: Почему платит Билайн, если подвел другой мобильный оператор? Просто потому, что Билайн может. Если другой мобильный оператор тебя подвел, мы компенсируем деньгами. Без лишних вопросов. Добро пожаловаться в Билайн. Подробнее на билайн.ру.
4: В детстве мечты были большими. Улететь в космос, стать рок-звездой или получить тот самый велосипед. Желания меняются, но чувство, что все точно сложится, остается. И для этого нужен всего один тест-драйв Tenet. С 20 июня по 5 июля 2026 года дилерские центры Tenet приглашают на дни открытых дверей. Мастер-классы, семейные активности и главный приз – фирменный велосипед Tenet. Пройдите тест-драйв Tenet T4L и участвуйте в розыгрыше. Подробности регистрация на tenet.ru. Tenet T4L. Этим летом все точно сложится.
5: Подробности об организаторе, правилах, количестве призов, сроках, месте и порядке их получения на сайте tenet.ru.
0: Record.

0: сегодня в 8 вечера. Итоги дня с Кремовым и Хрусталевым.
1: Луха защитят от похищения. В селе Лух хотят установить камеры, потому что туристы постоянно воруют таблички с названием населенного пункта.
2: Что за туристы? Что за лоха-туристы? Это что, туристы специально ездят в Лох за табличками?
3: Конечно.
2: Как в Милан за одеждой, что ли?
3: Ну, разумеется.
2: Как бы воруют все, даже лохов.
3: Лохов в первую очередь. А я хотя бы украл табличку на выезде из Лох. Лох перечеркнуто. Антилох.
2: А не проще ли переименовать село из Лоха в Красавчу или в Умницу? Просто переименуйте.
3: Они гордят по своей малой родине. Дед жил в Лохе.
2: В каком смысле?
3: Хорош, самый что ни
0: Крем-хруст-шоу. Через 15 минут на рекорде.

0: Крем-хруст-шоу на рекорде.
1: Начало 9 вечера, время московское, это радиостанция, называется «Рекорд», и это мы, Кремов и Хрусталев. И как всегда, стало быть, по будням дня, вместе с тобой, дорогой наш слушатель, мы будем обсуждать, а главное, анализировать разные новости. Здрасте все, здрасте, господин Хрусталев.
2: Да-да-да, многие большие и умные люди прошлого за свои умные высказывания тогда сегодня были бы за решеткой или в лучшем случае просто отменены. Дарвин говорил, что мужчины превосходят женщин во всем. Тот самый автор Декларации о независимости Томас Джефферсон рассуждал о природной неполноценности чернокожих рабов. Шопенгауэр так вообще писал, что женщины — это недоразумение природы, не говоря уже подозрительно пацифистских высказываниях Льва Толстого. За все это сегодня статья, ну или в лучшем случае общественное осуждение, и поэтому нас здесь не интересуют хоть и славные, но похабные мыслители прошлого. Нас интересуют пусть и средние, но порядочные, иногда горячие умы современности. И поэтому мы здесь обсуждаем не сомнительную философию и литературу, а простые, нормальные человеческие новости, как обычно в течение часа нашей программы.
0: Крем-хруст-шоу.
3: У россиян диагностировали бензиновую тревожность. Так психологи между собой называют страх остаться без машины из-за возможных проблем с топливом. По данным журналистов, пока такие случаи выявили как минимум у 3 мужчин. Во время консультации выяснилось, что опасения из-за бензина постепенно перерастали в сильную тревогу за привычный образ жизни и уверенность в себе. Психологи отмечают, что справиться с таким состоянием обычно помогает переключение внимания на более важные вещи и отказ от постоянного чтения новостей о топливе.
2: Бензиновая тревожность? То есть у россиян и такая тревожность есть, бензиновая? Подождите, значит, вот когда они массово скупают гречу, это гречневая тревожность?
1: Получается, да. А раньше, когда еще не было автомобилей, была лошадиная тревожность.
2: Это самое страшное. А когда они боятся, что закроются интим-шопы и исчезнут секс-игрушки, это как дилдо-тревожность? Или как?
1: Ну, тревога? Как тревожность.
2: Слушайте, вот век живи, век учись. И познавай, каких только у россиян не было тревожностей. Значит, там и банковская тревожность, кредитная там тревожность, ценовая, сексуальная, анальная тревожность, да, есть и такая.
1: Но психологи не подтверждают.
2: Но это
1: теория.
2: Не хотят палиться психологи, а вообще она есть. Потому что даже вот есть такое выражение психологическое, известный вот этот термин, «очко играет».
1: Так, а может оно играть и при бензиновой тревожности? Это универсальная игра.
2: Да, а тут надо разбираться, бензиновая или такая. А вот теперь, да, еще напасть и бензиновая тревожность. Значит, в чем там, значит, по данным журналистов, чтобы это не были заданные, было сказано, пока такие случаи выявили как минимум у 3 мужчин. Угу. А вот тут я так немножко стесняюсь спросить, а эти 3 мужчины, это кто? Это типа директор, замдиректора и бухгалтер АвтоВАЗа? И тогда, тревога понятна, потому что нет бензина, вас совсем покупать не будут. Хотя вас бензин
1: тоже хороший. Нет, я уверен, что с АвтоВАЗом нет никакой тревожности, тем более...
2: Кто это трое?
1: Мы все знаем, бухгалтер АвтоВАЗа – женщина. Ну, это же известная, открытая информация. Трое мужчин, но это может быть, знаете кто? Это может быть группа Иванушки Интернешнл. Качок, рыжий и мелкий.
2: А почему?
1: Как-то они вместе держатся все время. Трое как бы.
2: Мелкий? Он мелкий по отношению к ним в том смысле, что они дедушки уже. Он какой-то там новенький. Нет, не знаю, а почему именно они тревожны? Может быть, эти трое — это у кого бензиновая тревожность, но не из-за автомобиля. Не потому, что они заливают его в бак, а потому, что они его нюхают. И вдруг он исчез. Знаете, бензиновые сомелье такие.
1: Возможно. Как ни крути, это уже официальный медицинский диагноз.
2: Нет, да, конечно, психологи уже между собой называют там страх остаться без машины, да, бензиновой тревожностью. И самое главное, что он, да, вызван... На самом деле он не вызван-то не из-за бензина. Бензин — это просто, это следствие. Основной страх — это, как было сказано, остаться без машины. В общем, это страх... Конечно, его можно понять. Сегодня же остаться без машины, что это такое? Это реально страшно. А как стоять в пробке? А на чем стоять? На ногах, что ли? А на что вообще тратить тогда деньги? Если не на дорожающий бензин, не на парковки, не на ремонт машины и, собственно, не на кредит за машину. А как сегодня вообще передвигаться, если автомобильная средняя скорость по городу сегодня 30 км в час? Это реально страшно. Вы понимаете, как еще передвигаться? И самое главное, вот вы можете себе представить, без автомобиля? Это же тетеньки не поймут. если ты не на китайском там кредитном, если ты хотя бы кредитный китаец должен быть. Хотя, ну, кстати, давайте признаем, что в наше время, если мужик на китайце, это как-то было не очень хорошо. Не, это другое.
1: Какое в наше время?
2: Я просто помню такой случай, мужик на китайце, но неважно.
1: Я не жил в то время. Нас же уже успокоил какой-то начальник, не помню, то ли какой-то чиновник, то ли какой-то депутат. Он сказал, что это хорошо, потому что пешком ходить полезно. Вот все как бы двигаться полезно, нехватка движения. Ну, ну хорошо, если это болезнь, то можно больничный получить?
2: По бензиновой тревожности?
1: Да, то есть прийти как бы...
2: Разумеется. А если ты хочешь прям такой, ну, большой больничный на месяц, я могу вот претендовать на прям такой серьезный больничный с выплатой, если у меня дизельная тревожность?
1: Возможно, да. А если еще дизельная паника, это высшая степень.
2: А если газовая? Если я на газу? Такая паника,
1: не газуйте.
2: Газ пошел. Но да, это, конечно, ребята, с одной стороны, конечно, это плохо, но это с другой стороны и хорошо. Да, всегда умеете видеть возможности. Можно за бензиновую тревожность можно получить больничный. Да, а если, например, у тебя пропан, как это называется, пропановое недержание?
1: Пропан вывалился тогда.
2: Ну, и на самом деле, ведь... Вот давайте, вот не надо, там бензиновая у них тревожность, это у трех мужиков зафиксировано. Самая, на самом деле, самая большая бензиновая тревожность должно быть у радиоведущих. Потому что, ну, сами понимаете, да, так сказать, нету автомобиля, значит...
1: Мы теряем слушателей.
2: Да, потому что слушают в основном только в
1: автомобиле.
2: Теряем
1: слушателей, теряем рекламу, рекламу, теряем деньги.
2: Да вообще, это просто жуть. А вы представляете, какая бензиновая тревожность у авторадио?
1: А у дорожного?
2: Да это вообще просто, просто бензиновая паника. Зато радио Ваня потирает руки. Потому что у Вани-то в России проблем вроде нет.
1: Да. И радиодача тоже вся в шоколаде. Там они все на даче сейчас.
2: Да, бензина вроде не нужен. Хотя, а шашлыки? А, хотя есть же розжиг.
1: А, подожди, да. А косить траву бензиновой газонокосилкой?
2: Видите, значит, у радиодачи тоже.
1: Да, все попали.
2: Все, да, все замазаны. Но у нас, и поэтому у нас вам вопрос. Дорогие товарищи, ведь, смотрите, тревожность есть у всех. Даже вот мы не знали, еще вчера думали, что ее у вас такой нет, а сегодня уже есть такая тревожность.
1: У вас троих наших слушателей.
2: А, да, и мы обращаемся даже к четвертому, к каждому из вас. Подумай внимательно, только не надо говорить, что нет. Какая у тебя тревожность? Чего ты опасаешься? За что ты боишься в будущем? И прямо сейчас. Вот прям боюсь, что исчезнет. А ведь самый большой страх то, что что-то исчезнет.
1: Да, да? И симптомы этой тревожности. Как вот что там у тебя там трясется, дрожит там и жим-жим там. Ну вот какие-то такие. Пиши, почитаем все.
2: Нет, даже это интереснее, чем... Что трясется, это значительно интереснее. Да, ну и есть, не обязательно трясется. Бывает же просто выпадает, да, чешется, да, выходит, да. Вот у вас что? Вот это что такое вышло?
1: Это у меня чакры открылись.
2: Пишите, обсудим в народных новостях.

0: Крем-хруст-шоу.
1: Люди пьют слишком много воды и мешают развитию искусственного интеллекта. Такую мысль озвучил Джефф Безос. Миллиардер посетовал, что ценный ресурс расходуется человечеством, тогда как он все больше нужен для работы и развития ИИ. «Печально, но люди потребляют воду, а не дают реализовываться потенциалу ИИ», заявил основатель Amazon. При этом конкретных способов решения этой проблемы Безос не назвал.
2: Как это не назвал? Еще как назвал? Хорош воду хлестать. Хорош расходовать ее на фигню, то есть на себя. Оставь ее ИИ, да? Очень конкретное решение. Вот сейчас потянулся к бутылке. Вот подумай. А, да? Как, помните, плакат был? Товарищ, береги воду. Оставь его искусственному интеллекту. Сдохни от жажды, спаси ИИ.
3: То есть у Безоса в кране нет воды теперь, да?
2: У него есть. Он же все-таки миллиардер.
3: Чертовы водохлебы этого.
2: Да, мы, конечно, правда. Потому что ты со своим ИИ здесь больше в этом мире не нужен. Что у тебя за... В смысле, со своим не ИИ, а просто И. Да, за тебя искусственный интеллект все сделает. Только вот я, знаете, я не очень понял. Значит, люди пьют слишком много воды и мешают развитию искусственного интеллекта. А вот зачем ИИ для развития вода? Где вообще у искусственного интеллекта искусственный рот, чтобы ее в нее как бы в воду залить?
3: Ну, там она тратится, видимо, имеет в виду на охлаждение сервера.
2: Нет, это понятно, но подождите, ну, то есть, такой водохлеб, да, что...
3: Да.
2: Что даже... Настолько водохлеб, что мы должны отказаться.
3: Конечно,
2: от воды.
3: Да. От крипты отказаться,
2: куда
3: потому
2: ему?
3: Что вот говорят,
2: нет,
3: что...
2: На самом деле, для меня тоже не так очевидно, потому что, ну, мы это знаем, да, сервера, ну, для охлаждения. Я вот ничего не слышал до сих пор, что ИИ требуется охлаждение. И тут у меня вот такой вопрос. Нет, это возможно так, это не значит, что это не так. Но вот я это сейчас узнаю косвенно отсюда, что ИИ требуется охладить.
3: Да?
2: Ну, послушайте, ну насколько? Потому что для меня это реально что-то новенькое, что, значит, ИИ для развития нужна вода. Я же понимаю, что там, если бы он сказал, там, искусственному интеллекту для развития нужна водка. Ну, там чисто посидеть, там, обмозговать, там, да? Или вот какой-то...
3: Водка — это тоже вода, как бы, в некотором роде.
2: Но ей, как бы, наоборот...
3: По большей части.
2: Но ей не остудишь, да?
3: Ну,
2: ей,
3: наоборот, разгорячишь. Холодненькая.
2: Ну, Безосу-то водка нужна, чтобы делать такие веселые заявления?
3: Ну, возможно, да.
2: Он же не просто так это сделал. А вот, знаете, у меня такой вопрос насчет искусственного интеллекта. А искусственному интеллекту, вот, для развития, а ему Айран не нужен?
3: Айран, не знаю, а вот казахскому искусственному интеллекту кумыс нужен стопудово.
2: Нет. Любому искусственному интеллекту, на самом деле, если подумать, нужен Айран, потому что, знаете, иногда он дает такие ответы, что у меня есть строгое такое ощущение, что он с Будуна.
0: Крем-хруст-шоу на рекорде.

0: шоу.
1: Кража века произошла в Петербурге. Сотрудницы банка вынесли из хранилища почти 9 тысяч золотых монет Георгий Победоносец стоимостью более 2 миллиардов рублей. По версии следствия, начальница отделения и ее подчиненные месяцами выносили золото частями и продавали его в другие банки. Выручить удалось около 1 миллиарда 600 тысяч рублей, и еще 400 миллионов они потеряли из-за продажи по заниженной цене. Незадолго до ареста у одной из женщин появились несколько БМВ и элитный коттедж, а ее коллега поставила в соцсетях статус «кайфую». Само золото до сих пор не найдено.
2: Кайфую! Ну, вообще, да, если в России у какого-нибудь сотрудника появился статус «кайфую», это значит точно что-то украл. А если уж у сотрудника банка такой статус, то можно быть уверенным, что разворовано все так, что жди банковский кризис. Вообще слово «кайфую» в
3: статусе. Сама виновата, запалилась. Та вот с коттеджами и БМВ не запалилась, как бы, а это запалилось и потянуло еще свою подельницу.
2: Конечно, потому что
3: кайфует
2: та,
3: она.
2: У той два, потому что та два БМВ купила.
3: Несколько, там сказано.
2: Несколько. И значит, ну, их все видели. А эта владела ими тайно в гараже и просто кайфовала.
3: А может, не владела, просто кайфовала. Может, она и до этого, может, кайфовала, как бы. Такой веселый человечек, знаете, такой на позитиве, как говорят.
2: Всегда, да. И, кстати, а сейчас, после того, как ее
3: сейчас уже статус поменялся.
2: А какой?
3: Как это выйти? В активном поиске. Такие же бывают, есть такой статус?
2: Чего? В активном, да, в активном поиске хорошего адвоката.
3: И все сложно, там еще такой статус.
2: Да, но, и, значит, ну, в чем смысл? Это поразительно. Значит, в чем смысл всего происходящего? Чего-то. Значит, кража века, это сказать?
3: Ну, да? Как столько воровали? 9 тысяч золотых монет.
2: Окей. Из банка вынесли. Не сказано, кстати, какого. Вы знаете, тут я, конечно, немного охренел, потому что

0: кредит золотыми монетами дают. Вот можно взять микрокредит золотом? Маленьким там, например, золотым зубом насыпят?
1: Или на пол монеточки, знаете, так вот.
0: Потому что, да, сейчас есть смысл брать только золотом, потому что бумажные деньги, они стоят как обычные удаленные зубы, такие, знаете, ну, уже такие черные. Золотыми зубами я бы взял. Но знаете, что самое главное? Там же было сказано, значит, по версии следствия, да, типа, значит, одна начальница, да, другая ее подчиненная, они, типа, месяцами выносили золото, там, частями продавали ее в другие банки. Продавали в другие банки. То есть... Я правильно понял, что другим банкам, значит, то, откуда они взяли эти золотые монеты, было пофиг. Да, то есть этот банк не волновал. То есть они даже не выяснили, что это сотрудница другого банка, да, типа просто конкуренту подгадить, да, банку «Золотой дождь», из которого они выносили. Или что? Потому что они что, не могли это пробить, что ли?
1: Ну, вот тут, кстати, такая подозрительная штука возникает. Смотрите, они потеряли 400 миллионов из-за продажи по заниженной цене. Если они продавали их в банке цена фиксированная. То есть там невозможно торговаться, занижать цену. Тут что-то мутная какая-то
0: история. Вот отсюда у меня вопрос. Значит, выносили монеты. А вот мне интересно, а вот если бы они из своего банка сперли из ячеек там документы? Или, знаете, там бабушкин, скажем, изумрудный кулон с надписью там «Алевтини на 80-летие». Знаете, такое бывает, да? То есть по другие банки бы тоже такое взяли? Ну, например, там просто вот, типа, вот есть, смотри, вон.
1: Ну, не факт, как бы, там, бабушка, видимо, Алевтина проверяет свой кулон, как бы,
0: ежедневно. Бабушка, это плевать, банки другие бы взяли, а документы, например, нотариальную доверенность, там, на право собственности дома, на Игоря Самуиловича, например.
1: Можно.
0: Другие банки возьмут, ну, так, по дешевке там, буквально.
1: А что значит банки по дешевке?
0: А я не знаю.
1: Это не рынок, знаете, когда ты с таджиком из Дадыни торгуешься.
0: Получается, что рынок. Значит, и самое главное, подчиненные месяцами выносили золото частями. А частями это как? Ну, то есть, ну, типа, как бы, ну, не, по небольшой горстке монет, да? То есть, идет там на проходной, да? То есть, проходит через металлодетектор, что-то звенит. Что там у вас там? А, это так, немного золотых монет, сдачу дали в магните.
1: А вообще?
0: Да, а, ну, тогда проходите, да? Так, что ли, это было?
1: Ну, возможно. Есть же такой проверенный способ, как веками этих всех контрабандистов, как бы, жуликов. В попе!
0: А, Георгий... В попе?
1: Вот, как помните, ловят.
0: Понимаете?
1: Иногда не ловят.
0: Нет, секунду. А что, в попе можно?
1: В копилке в этой, знаете, для монетницы. Но кто проверит, если она сотрудница, если начальница какая-то?
0: Нет,
1: в попе. Галина Ивановна, ну-ка давайте посмотрим.
0: Нет, смотрите, а металлодетектор зад не ловит? Он говорит,
1: это у меня вот в кармане мелочь.
0: Или зад зубы в попе? Что? То есть, если у тебя при выходе есть немного золотых монет, пусть даже и в попе, там, или в носках, да, это ничего, да, это...
1: Ну, сказать, то есть, по чуть-чуть.
0: Ну, как бы, они извинятся.
1: А может, они ход прорыли, как бы, подземный?
0: Выносили, говорят, по чуть-чуть. Если под землю, то все бы вынесли. Согласен, да. Проносили, значит, по. Может быть, не в своей. Ведь бывает, знаете, какой-то сотрудник, которому все доверяют.
1: Курьер.
0: Может, директор. Да, ему тихонечко в за. Можно же сотруднику какому-нибудь тихонечко в
1: задницу. На корпорате подпоили его, да, и напихали, нафаршировали его просто как гуся.

Выборы в Госдуму обойдутся бюджету более чем в 31 миллиард рублей. По словам зампреда ЦИК Николая Булаева, на организацию голосования предусмотрено 27 миллиардов рублей. Еще 4,1 миллиарда правительство выделило из резервного фонда на информирование и оповещение избирателей во время избирательной кампании.

0: 31 миллиард. Слушайте, ну это вообще недорого за такие-то острые ощущения. Ведь смотрите, ведь ты же никогда не знаешь, кто на этих выборах победит. Сегодня там, значит, у нас кто в Думе? Там Единая Россия, КПРФ, Справедливая Россия, ЛДПР, там, да?
1: То есть 5 лет... новые люди.
0: Да, новые люди.
1: Не забывайте.
0: 5 лет назад Единая Россия, КПРФ, Справедливая Россия, новые люди. 10 лет назад Единая Россия, КПРФ, Справедливая Россия, там, ЛДПР. 20 лет назад то же самое. Но! Ведь в этот-то раз, а вдруг вместо Единой России, КПРФ, Справедливой России, ЛДПР и новых людей, а вдруг изберут какие-то другие партии? Ну, например, там, эсеров, или РСДРП, или конституционных демократов, или партию трудовиков, да, ведь есть же шанс. Или вообще, знаете, а вдруг изберут партию квадроберов, падалтеннисистов, или вообще урбанистических садоводов, например.
1: А что за партия трудовиков? А физруков партия есть?
0: А вдруг? Вот я и говорю. И, конечно, на это стоит потратить 31 миллиард рублей. За такие, как бы, острые ощущения, за такие американские горки. Ведь мы всегда, как, знаете, как на чемпионате мира вот сейчас по футболу, мы не знаем, а вдруг вот вообще же все изменится, да, вот так, да? Раз. Поэтому, конечно, стоит, разумеется. И 31 миллиард, это реально недорого.
1: Это недорого, но все равно у меня есть вопросики, да, серьезные. Давайте почитаем чужие деньги, это всегда приятно. Смотрите, они собираются раздать 27 миллиардов рублей на организацию выборов. То есть, ну, там, на урны, там, да, вот на этих вот, как бы, все, кто мониторит это все. Еще 4,1 миллиарда из резервного фонда выделило правительство, что бы это ни значило, на информирование и оповещение о выборах. То есть, смотрите, это правильно, там, да, телевизионные ролики, там, в интернете, там, то все. Но где у меня серьезный вопрос, как бы, дорогое правительство, где статья расходов на буфет? Там же всегда, ну, как бы, самое главное, там буфет, пирожки, плюшки.
0: Вы
1: всякие.
0: Странный плотики. Человек, вам же сказали, 27 миллиардов на организацию. А организация, из них 26 миллиардов на пирожки.
1: О, меня отпустило.
0: И все. На беляш.
1: Все, так все.
0: Вы что думаете, беляша не будет в этот раз?
1: Спасибо, спасибо, да.
0: Конечно, все нормально, не волнуйтесь. И так вот, знаете, вот у меня такой просто вот, не знаю, ну, не, ну, просто вопрос. Это я даже, как бы, ну так, знаете, может быть, раз мы все уже знаем, кто на этих выборах победит, в каком процентном соотношении, примерно, по крайней мере.
1: Ну, примерно.
0: И с каким результатом. Может быть, тогда вот этот вот 31 миллиард, его сразу потратить на что-то другое? Ну, например, на развитие действующих депутатов. Вот, знаете, как вот Безос сказал, что как вот на ИИ, для развития ИИ нужны, как бы, нужна вода, да? А для развития наших депутатов нужны деньги. И вот, чтобы этот 31 миллиард не разворовали, эти проклятые курьеры, доставщики и почтальоны, да, разумеется. А может быть, сразу их дать, поделить всех, переизбрать? Вот и
1: Может быть, смотрите, более благородно можно поступить. Можно, вот вдруг кого-то не выберут, который из ныне действующих. Ну, вдруг, ну, может такое быть? Ну, может, да. И вот им эти деньги отдать, кого не выбрали, в качестве компенсации. Вот, типа, ты уже не депутат, но вот тебе деньги.
0: Хорошая идея, и как раз именно в том, что таких не будет.
1: Ну, хорошо, да.
0: Ну, ставка на зеро. А вообще, конечно, да.
1: Хоть попытались, ну что. Все.
0: Ну, тогда бы, может быть, многих и не было, кстати. На таких условиях.
1: Если один уйдет, ему все. Ва-банк, то есть, на зеро поставил.
0: Да, хорошо.
2: Рекорд реклама. В этом году не пропустите культовые фестивали от Радио Рекорд. Рекорд. Белая. Пиратская станция. Трансмиссия. И супердискотека 90-х. Выбирайте ближайшую точку проведения и ищите подробности на сайте Радио Рекорд. 18+.
3: Будь в прайме этим летом. Получай кэшбэк до 50% на хиты Ростикс в Купере. Подключи подписку Сберпрайм и лови летнюю выгоду. Подписка Сберпрайм. Услуги от АОЦПЛ. Москва. Номер 111-774-668-9840. 18+. Купер. Услуги от ООО «Инстамарт-сервис». Москва. Номер 111-774-649-4980. 12+. Общий срок проведения акции с 26 по 27 июня 2026 года включительно.
2: Крем-хруст-шоу на рекорде.

0: как обычно, немножечко покидались вас. Теперь ваша очередь подобрать и кинуть в нас это обратно. Время для народных новостей. Так мы называем то место нашей программы, где вы, дорогие наши пишущие радиослушатели, понаписали кучу всего, а мы кое-что из этой кучи сейчас почитаем в эфир. Это называется «Народные новости». Чё там?
1: Ну, тут у нас выяснилось, что психологи обнаружили у россиян, диагностировали, будем научными терминами пользоваться, новую тревожность, а именно бензиновую. Тем самым увеличив ее, оповестив нас об этом, еще во много раз увеличив. Мы спросили тебя, есть ли у тебя бензиновая тревожность или какая-нибудь другая тревожность? По поводу чего ты тревожишься? И, в общем, наш слушатель чрезвычайно тревожный, накидал кучу различных тревожностей, и вот кое-что из них. А то Андрей пишет. У меня клещевая тревожность. 3 дня назад меня один укусил за яичко. С тех пор дрестаю и, в общем, хреново. Сегодня сдавал кровь на анализ. Надеюсь, лайма не будет.
0: Секунду. Его укусил за яичко клещ? А почему он это называет клещевой тревожностью, а не яичковой? Это совсем... Знаете, клещевая тревожность — это просто, когда тебя клещ укусил. А когда за яичко, это уже яйцевая. Кстати, давайте я ему позвоню. На самом деле, я ему позвоню обязательно, потому что это... На самом деле, вот очень, очень хорошее, очень показательное сообщение, потому что наш народ, вот до бензина массово, летом, по крайней мере, он чем тревожился? Клещи. Причем он начал тревожиться еще зимой. Его начали пугать, я не знаю кто. Да. Нет, конечно. Конечно, потому что клещи, они более-менее везде, да? Я вот, правда, знаете, у меня мама геолог, и мы в детстве ездили в так называемые экспедиции, там, поле и так далее. И я в этих экспедициях там очень часто был. И на меня эти клещи, каждый день с меня их там, что-то, знаете, их примерно выдирали, вот как примерно, знаете, как вот иногда жену мужьям выдавливают прыщи.
1: Так.
0: И были такие штуки даже какие-то, назывались энцефалитки. Их, правда, никто не носил. Так вот, знаете, ну,
1: это на мне... Это комбинезон, да, такой?
0: Ну, какая-то фигня, да. Да их вообще это не имеет никакого значения. На мне клещ... Смотрите, вот, даже, по-моему, один еще остался. Вот это что, кстати?
1: На память его, да?
0: Да. Так вот, это а вас... сейчас, да, слово клещ... Ну, знаете, сейчас... Страшнее... Я должен... Вот скажите честно, что для вас страшнее? Когда в бане мыло упало, и надо поднимать, или клещ?
1: Ну, во-первых, у меня в бане мыло не падает, но у меня на веревочке.
0: Правильно, а клещ?
1: А клещ меня кусал в пупок. Это было очень неприятно. А
0: при каких обстоятельствах? В бане? Ну, так надо было намываться лучше. Как, где вы подцепили?
1: После леса.
0: А что вы делали в лесу с пупком?
1: Загорал пупком вверх. А потом пупком вниз, попой вверх. То есть, ну, по-разному.
0: Вот это образ жизни у вас. Загораете в лесу пупком?
1: Да.
0: В каком состоянии? Я нормально. Знаю, что вы пьете, но не так. Ну, это уже, так сказать, это не рюмка.
1: А вы когда загораете все?
0: В лесу?
1: Пьяный?
0: Ну, я в лесу... Я на берегу речки. Не очень пью, а во-вторых, мягко говоря, а во-вторых, как бы в лесу я стараюсь не загорать. Ну, так.
1: А на берегу речки, если из леса?
0: То что?
1: А не загораете?
0: Я стараюсь...
1: А вы мягко загораете? А чем вы? Пупком вниз все время?
0: Понимаете, какая штука? Мне не важно, чтобы у меня был загорелый пупок. У меня такой абсцессия.
1: Хочешь, не хочешь, как бы он загорит.
0: Это вы все оправдываете. Давайте я сейчас позвоню, иначе я забуду человеку. А почему?
1: Просто потому, что он из Европы западной. Плюс 4
0: номера. А, они в Европах боятся?
1: Конечно, конечно. Их кусают там.
0: Дорогой мой, не волнуйся. У нас, я тебя успокою, клещей боятся еще больше, чем у вас.
1: И вот еще история по теме. Это правда. Я тоже сегодня ночью испытал бензиновую тревожность. Представлял, как поеду в качалку на электровелосипеде. И думал, что вроде электровелосипед почти как мотоцикл, даже вроде. Утром проснулся и побежал на заправку. Там вроде почти все как обычно, но теперь надо сначала платить, а потом заправляться. Потому что когда нужно было сначала заправляться, а потом платить, можно было не платить, конечно, уже заправившись.
0: Так вот самая главная тревога. И это не бензиновая.
1: Душ
0: это,
1: от нас!
0: Это платежная тревога. Вот это молодец. Кто это пишет?
1: Это пишет наш слушатель Лев.
0: Так, я его... Льва-то я точно найду, потому что это из таких этих... сейчас. Тревожность. А что, кстати, вот я почему-то Льва-то и не вижу.
1: Вот он везде.
0: Везде Лев вам мерещится, да? Да,
1: везде Лев.
0: Не, вот какой-то Лев, но это... Это
1: супер.
0: Да нет, я что-то не вижу, но неважно. Да, очень правильное замечание. Дело не в том, что мы боимся, там, бензиновая тревожность. А ведь, смотрите, ведь действительно страшно, да? То есть раньше все время была надежда, что в конце концов, ведь, знаете, есть такое, как бы, правило последней заправки. Да, то есть, грубо говоря, там, приехал, да, заправился, потом заплатил. Заправился, потом заплатил. Но всегда есть надежда, что в какой-то момент, последний раз, перед тем, как отказался от машины или продал ее, заправился, и не заплатил.
1: Призовая такая заправка.
0: Да, да? Да, а сейчас у нас отняли ее. Что делать?
1: Не знаю. Ну как.
0: Ну, я... что?
1: А вот у Льва еще одна есть тревожность. Он очень многогранный и разносторонний человек. Он пишет еще одно сообщение. По теме. Я тревожусь, когда мыши на работе трясут холодильник и бегают по столам. Они милые, конечно, но все равно как-то странновато.
0: А он где работает?
1: Хирург? Он работает где-то, где есть мыши и холодильник. Это практически любое место. Разве рекорд вот мы это запустили?
0: А вы знаете, ну, я все-таки не перехваливаете рекорд. Холодильник есть, а вы хоть одну мышку-то
1: конечно,
0: видели?
1: Конечно, это же крыса. Нет, под концом рекорда. Из пятерочки они там бегают.
0: Нет, у нас мыши, у нас здесь в студии целых три, но это мыши компьютерные, даже четыре.
1: Вон, а вон еще четвертая,
0: да. Надо будет все-таки позвонить этому Льву. Ну, давайте я почитаю пока. Значит, ну чего? Так, есть мечта давняя, Андрей пишет, дать леща Безосу. Ну, видимо, в этом случае Безосу.
1: Безосу, да?
0: Да, Безосу. С Маском и Гейтсом можно шокером заодно щелкнуть. У вас есть такая мечта?
1: Ну, мечта-то есть, но как что по поводу тревожности?
0: Как? Понимаете, как бы мечта иногда это оборотная сторона тревожности. То есть ты тревожишься, что существует Гейтс, Маск и Безос.
1: А у тебя шокер есть.
0: Да,
1: тревожность. Без дела валяется.
0: Вот наша тревожность, видите?
1: По поводу тревожности, вот это пишет Альбина. За вас переживаю. Слово «писюн» уже пропало. Петухи поют. Начало. Вещи одного порядка.
0: Так все и начиналось, да?
1: Сначала «писюн» перестали говорить.
0: Первые всадники апокалипсиса. Значит,
1: что такое? Что-то петух появился, вот. А «писюн» где?
0: Ну вот.
1: Ну это что такое?
0: Хотя да, раньше было лучше.
2: Крем-хруст-шоу.

0: Перми коммунальщики отчитались об уборке снега спустя 5 месяцев после жалобы. Местная жительница сообщила о неубранном дворе еще в январе, однако ответ получила только в июне. В управляющей компании заявили, работы выполнены и даже прислали фотоотчет. К тому моменту проблема действительно исчезла, вместе со снегом, который растаял еще несколько месяцев назад.
1: Фотоотчет? А то есть это они фотку, сделанную в июне, прислали, да?
2: Да, фас, профиль, сверху, снизу, сзади.
1: А что этой тетке еще надо-то? Я, кстати, даже почти уверен, что на этой фотке не только снег убран, но и растоплен телами коммунальщиков. То есть, видимо, его там вообще нигде нет. И коммунальщики, возможно, на него там и легли, можно было сказать, и подышали паром изо рта. Остальной снег, включая желтый там, просто съели. Сосульки с крыш сосали, да? А сами коммунальщики на этой июньской фотке, ну они же уже голые, да? Знаете, как вот дорожники там или рабочие, когда кладут асфальт в жару, да, раздеваются по пояс, да?
3: А возможно, с ними их начальник по пояс голый.
1: Конечно.
3: Снизу брюки от делового костюма, а сверху голый.
1: Им надо было и такой фотоотчет выслать. Типа, смотрите, коммунальщик по пояс голый, стоит с мороженым, да, и подписать. Вот наш коммунальщик там, Агабек, всасывает последнюю сосульку с крыши. Да, а голый, это он не просто так, не потому что красивый, а потому что свою последнюю униформу с себя сорвал, чтобы растопить с собой снег.
3: Ну и красивый, конечно, тоже.
1: Красивый, да, конечно, да, и весь нос в белом. Это снег, ну в хорошем смысле.
3: Ну, в хорошем. Ну, да. Во дворе-то нет, на носу-то что угодно может быть. Двор без снега, главное. Зелень есть? Есть, как бы там.
1: И они отсчитали, значит, об уборке снега в июне. А я так понимаю, что о скошенной траве они обычно отчитываются в январе, когда траву... Да, уже не только скосили, но и подсыпали, да?
3: Подсушили.
1: Но, знаете, я вам что вам скажу. Тут надо, конечно, признать, что и сама эта женщина, вот эта, которая жаловалась, да, на неубранный снег, она сама облажалась. Потому что, смотрите, она, да, пожаловалась, там неубранный снег, она написала жалобу, но она не написала, когда присылать ответ. Вот они и прислали, да, через 5 месяцев. А надо было просить прислать ответ о неубранном снеге в январе не через 5 месяцев, а через 12. Потому что через 12 снова январь.
3: И Новый год на носу.
1: Да, нет, уже будет сложнее фотку сделать, да, в январе, другую. Хотя, на самом деле, все равно могут в январе июньскую фотку, да, прислать с голыми коммунальщиками.
3: С голыми именно коммунальщиками вы настаиваете?
1: Нет, да,
3: а может, это женщин голых хотя бы приятных? Ну как, ну зачем?
1: А ей-то зачем женщины?
3: Ладно, ну нет.
1: Нет, может быть, кстати, в этом и проблема. Они прислали ей без коммунальщиков голых. А если бы просто какой-нибудь красивый какой-то директор? Директор коммунальщик.
3: Статный такой, да?
1: Да,
3: стали называть слово статный. Да,
1: да. И загорелый. Ну, статный, загорелый, с усиками.
3: Загорелый, знаете, как майка такая. Руки красные, а тело белое.
1: Да. И написать.
3: Тракторный загар такой.
1: Вот представьте, вот такой отчет. Вот, пожалуйста. Согласитесь, что женщине уже...
3: Можно нарисовать было, зачем? Ну, в смысле, красиво нарисовать.
1: Кого?
3: Без ИИ. Вот этого директора красивого. Раз мы уже установили в ходе журналистского расследования, что там директор очень красивый и статный.
1: Простите.
3: Может, уже статую, а то даже статую.
1: Видите, при слове «голый коммунальщик» вы уже забыли о снеге. А женщина бы забыла бы 100%.
4: Привет, это Диджей Балдин. Легендарное радиошоу «Колбасный цех» возвращается в эфир в формате современного рейва. Слушайте сегодня с 9 вечера на Радио Рекорд.

0: Китайский зоопарк ищет человека на должность медведя с зарплатой около 100 тысяч рублей в месяц. От кандидата требуется носить костюм, рычать, валяться, пугать посетителей и вести себя как можно более эксцентрично. Единственное правило – не разговаривать по-человечески. А если фейковый медведь завирусится в соцсетях и поможет привлечь новых гостей, в зоопарке обещают заметную прибавку к зарплате.
1: А если этот фейковый медведь тебя задерет? А знаете, шанс реально велик, потому что человек, который соглашается каждый день прилюдно валяться и рычать, это человек, который тебя может задрать, а главное, что ему за это ничего не будет.
2: Это и входит в раздел «вести себя наиболее эксцентрично». Что это вообще значит? Медведи себя эксцентрично не ведут.
1: Но это для медведя, а для психа это, ну, то есть для человека, да, наверное.
2: То есть если он будет жонглировать собственным калом, как бы там танцует вверх одновременно с этим, как бы,
1: это уже это, не, это входит? Нет, это вы путаете, это уже не зоопарк, это уже цирк. Здесь же речь идет про зоопарк. Но, значит, в чем там история? Нет, внимание, конечно, он привлечет, да, если он задерет кого-то, например, или калом будет. Но я не очень понял, значит, китайский зоопарк ищет человека на должность медведя. И тут я вот не совсем понял, а какой все-таки у него вот основной функционал, как сейчас говорят? Все-таки он кто? Промоутер, аниматор? Или его реально хотят выдать за настоящего медведя? И знаете, мои опасения здесь не напрасны, потому что вот сейчас так реально могут начать действовать недобросовестные работники зоопарков. Они могут скоро сделать там из этого обычную практику, то есть там поддельные животные. А тем более в Китае. Потому что китайцы все копируют. Да, если уж, извините, они сейчас уже копируют там Гелендваген, то медведя им расплюнуть. Им только жирафа будет, конечно, сложно, потому что китайцы невысокие. Чтобы сделать там фейковую жирафу, нужно там, не знаю, там минимум 5 китайцев.
2: На палке внизу один китаец, длинная палка внутри жирафьей шеи. А можно каких-то пригласить волосатых мужиков, чтобы они обезьян изображали? Вот вас, например.
1: Ну, я...
2: Лысая, волосатая. Ну...
1: А бывают лысые обезьяны? Вот видите, не говорите ерунду. Так что нет, я для
2: зоопарка. Парикла.
1: Вот видите, сколько. А у вас уже бюджетный проект. А китайцы все делают, в смысле, дорогой. А у них все бюджетно. И вот смотрите, ведь на самом деле сейчас у нас и так все китайское. То есть все немного подделка, да, там часы, телефоны, автомобили. Да, а ведь скоро могут быть даже поддельные китайские животные в зоопарках. Ну, в зоопарках это, конечно, даже хорошо, потому что там животных жалко, да. Но у меня, видите, другой страх. Вот мы, кстати, о страхах сегодня говорим, да? Ведь если в зоопарке может быть фейковый медведь, то есть переодетый мужик, то, знаете, даже страшно уже теперь ходить на эротический массаж. Вот так придешь, думаешь, Снежана, это переодетый мужик, китаец.
2: Переодетый на должности медведь.
1: Фейковый, а что? Или еще хуже, там, да, какой-нибудь бордель, если там начнешь, там, того. А он как начнет рычать и валяться, ты думаешь, о, типа, завелась там, да, оргазм. А это просто бывший фейковый медведь, профессиональный, там, да, оргазм. А это просто бывший фейковый медведь, профессиональная, знаете, деформация.
2: Ну, тут как бы понятно, как бы, вот, некоторые риски прослеживаются вот в работе этим медведем. А вдруг он будет, китайцы же мастера на все руки, если сделают костюм медведя, то сделают его один в один, как бы, что медведь. А вдруг реальный медведь примет его за медведицу. А у него период гона. А тут еще, смотрите, вот в чем еще...
1: Не, подождите секунду. Ну, а что вы полагаете, что у этого костюма будет в районе задницы дырка?
2: Да, медведи, знаете, какие сильные? Они, если дырки нет, как бы, они не видят препятствий. И к тому же, смотрите, в чем еще засада.

0: ни в коем случае ему нельзя говорить по-человечески. Даже
1: помогите!
0: Нельзя сказать по правилам контракта.
2: Нет, исключение.
1: Помогите, люди добрые!
2: Когда его будет трахать медведь? Ну, в этот момент можно? Ну, хотя бы просто говорить,
0: контракт подписал. Люди послушные китайцы.
2: Нет, ну, контракт.
0: Может, без бесчестия.
2: Хороший. Нет, ну, как-то... Может быть, там просто что-то напоет. Брат, помоги! Можно же там, ну, хоть что-то надо разрешить.
0: Все. Или увольняйся.
2: А вы бы что выбрали?
0: Я бы уволился.
2: А как?
0: Еще до того.
2: Нет, а до того не получится. Сначала нужно от вас оттащить медведя.

0: 20:54. Кремов уже привстал, надел свои сапоги из мягкой кожи и бархата, надел свой головной убор, декорированный мехом, камнями и бисером. Собрался уходить, но нет, господин Кремов, ну, побойтесь, ну, хоть начальника, побойтесь, потому что 6 минут, читаем сообщение.
1: Ну вот по поводу ваших тревожностей и тревог, вот Василий пишет. Добрый вечер. У меня возникает тревожность, когда со мною из холодильника здоровается свиная голова в темных очках и детскими советскими коричневыми колготками на голове, а я не могу проснуться. Такое ощущение, что к нам с Василием приходит один и тот же Оля Лукоя, который сны набивает. У меня похожие сны.
0: Ты, Василий, дорогой, ты не волнуйся, ты учись у Кремова. Вот его этого не тревожит. Вас тревожит, когда...
1: Я всвыкся как-то, да.
0: Нет, все стерпится, слюбится. Ты начни... Вы же, наверное, как ты разговариваете уже, нет?
1: Ну, а почему нет? С приятным умным собеседником не поговорить.
0: А зачем, кстати, в холодильнике свиная голова? Она что дает?
1: Она дает плюс свежесть, 15 к карме.
0: Да. Так, давайте я почитаю. Так. Хрустов и Кремалев пишут. Тревожит, что Кремов и Хрусталев... Как вы думаете, что он тревожится? Что мы что сделаем? Скоро.
1: Крякнем?
0: Нет, это его как раз не тревожит. Это-то фигня.
1: Дадим дуба?
0: Нет, нет, это его совершенно не беспокоит. Его беспокоит более страшное. Что страшнее, чем то, что мы крякнем?
1: Ну, я что вместо...
0: Для него.
1: Ну, даже не знаю, что... Ну, кто-то еще крякнет там.
0: Не-не-не, именно мы. Нет, он пишет, тревожит, что Кремов и Хрусталев скоро в отпуск уйдут. А это ж пострашнее, чем крякнем, да? Потому что если крякнем, нас можно будет там как-то это заменить, да, там, да. И туда. А если в отпуск, в отпуске никого не будет. И он пишет, нет, кстати, действительно, вот что вы посоветуете людям на тот случай, когда мы уйдем в отпуск?
1: Ну, спокойно, пейте магний, как бы, да, не тревожьтесь, там, ну, не знаю, там, езжайте с мангалом на шашлыки, там, ну, я не знаю. Играйте в бадминтон, лето же.
0: Это вы так будете его проводить? А я знаю, Кремов, что вот вы не тревожитесь, что, когда мы уходим в отпуск, потому что вы, даже когда мы уходим в отпуск, слушаете шоу Кремова и Хрусталева в записи.
1: Конечно, переслушивали мои любимые моменты, то есть это все есть у меня, да. А вот тут, ну, нам тут писал слушатель, что он тревожится из-за клеща, который укусил его ниже пояса, скажем так. Что вот сейчас он сдал анализы и ждет результатов анализов. Мы хотели ему позвонить, как бы, но не позвонили, потому что наш стационарный телефон, а у нас только в эфире стационарный телефон, у нас нет мессенджеров, приложений всяких, все постоянно.
0: И мы стационарные,
1: да,
0: сами.
1: За границу нельзя по нему звонить, а он из-за границы, из Европы. И вот там пишет человек, как бы, с родины, он пишет, меня клещ кусал за яичко, я вам рассказывал 5 лет назад, а вы мне так и не позвонили. Ну, дядя, вот это обидели человека, а этому иностранцу кому-то вы там прорывались позвонить.
0: Нет, а просто скажите мне, нет, я действительно, я это все, воспринял это сообщение всерьез. А есть такая, как бы, этика, когда человека кусает кто-то за яичко, ему надо звонить.
1: Ну, да? А вы же пытались звонить, значит, да.
0: Нет, ну, не то чтобы, а во всех случаях надо. То есть, если кого-то кусает, а если, скажем, не клещ, а если жена укусила за яичко, нужно звонить?
1: Это он об этом нам с вами не поделится.
0: Вот пишет человек с ником, который звучит длиннее, чем само сообщение. По крайней мере, я вот даже не видя его, вижу... Что это так? Конкретное сообщение, я имею в виду. У него такой: Луис Альберто Монтенегро Гавара Диас Дале Прада Джи.
1: Вот на то, что похоже, да.
0: Можно было бы закончить, пишет. Хрусталев тревожит. На суете постоянно. Расслабься, чувачок. Так, чувак, ты ж тревожишься. Тебя ж тревожит, Хрусталев. Меня-то ничего не тревожит. Меня
1: чтобы
0: ты
1: его не
0: тревожило,
1: помогите человеку.
0: Так это его проблема, его тревожит. Да, так вот я ему помогу. Чтобы ему помочь, нужно позвонить. Сейчас я ему позвоню.
1: Звонок от вас — это ярчайшее представление суеты, как бы. Очень такой показательный пример. Расслабься, чувачок.
0: Сейчас, вот видите, да, приходится расслабляться. Каждый звонок для меня — это возможность расслабить. А уж для вас, господин Кремов, вы... Да что ж такое?
1: Сразу сбросил вас.
0: Да, ну, тревога, да. А ты не тревожишься так, чувак. И, кстати сказать, вот это я ко всем обращаюсь. Если я вдруг вам звоню, а вы... Я вам звоню, а у вас звонка нет, напишите, может быть, это у нас с телефоном что-то. Потому что вот было очень много жалоб на наш чат. И... В конце концов, это возымело свое действие, да, вот час более-менее работает, да, по крайней мере, там, через 3 раза.
1: Разошелся, да? Старина, да.
0: Да, то есть у нас главный по чату, как бы, там, все, его, это, туда-сюда, а вот по телефону главный у нас кто?
1: Ну, вот на вахте сидит прекрасная женщина, наша вахтерша, она, по-моему, за телефон отвечает.
0: Вот.
1: Поэтому... Когда звонят на рекорд, звонят всеми ей.
0: А, кстати, да, это, кстати, а почему? почему так...
1: Потому что на сайте Радио Рекорд указан телефон вахты, проходной. Вот это так и живем по старинке. Не эфира, да, вот как бы вахты.
0: Ну, давайте эту традицию все-таки продолжать. Мне она, кстати, нравится вполне. Мне каждый раз бабушка останавливает. Андрей, там, вам, знаете, звонил там, вам звонил тут, помните, там, мы как-то спускаемся, говорят, там, вам звонил главный цыган России.
1: Не Россия, Ленобласть.
0: Да, Ленобласть, да. И да, я такой...
1: Не переиграйте,
0: знаете, в России. Ну, не важно, я уж такой, типа, ухожу, говорю, секундочку, вот он хотел что-то вам передать, я записала. Дальше она мне читала послание от главного цыгана России. Я стоял, внимательно слушал.
1: Да и мне тоже читал.
0: А представляете, а если бы он звонил нам сюда, так он вообще бы ничего не узнали, да? А вам тоже звонил главный цыган? Или вам не
1: главный? Она мне рассказала тоже, потому что вы вышли первый, я вышел второй, она вам рассказала, потом мне рассказала. То есть очканул я знатно тогда, признаться. Еще неделю на измене ходил, загримированный на рекорд, перебежками короткими.
0: А я думаю, чего вы как цыган ходите?
1: Да. Не, ну сейчас уже немножко опустил.
0: О, все.
1: Какая тревожность у меня была.
0: Это что такое? Кто это?
1: Кто? Звонит.
0: Кто звонит?
1: Все, пришли, все, папа. Валим отсюда. Текаем. Что это за черти какие-то?
0: Программное руководство. Ладно, все, хватит. Так, посмотрите на время.
1: Да все уже, конечно, там уже все знаки, вы знаете, на что там уже были. Сверху.
0: Тьфу на вас, уважаемый господин Кремов.
1: На вас также, тьфу, господин Хрусталев.
0: Тьфу на вас, уважаемые радиослушатели, пока.
2: Все подкасты Крем-Хруст-шоу без музыки и пауз слушайте в мобильном приложении Рекорда и на radiorecord.ru. Колбасный цех на Рекорде.

пропустите ее через себя, и вы точно уйдете с лучшим настроением, чем пришли. Это «Колбасный цех» на рекорде. A little higher.

радиошоу «Колбасный цех». Можете ли вы это почувствовать? Я надеюсь, что да. Вообще, эта музыка идеально, на мой взгляд, подходит для активного образа жизни, для занятий спортом, для танцев, для дальних поездок. И мы здесь на рекорде каждую неделю по четвергам в 9 вечера, поэтому обязательно возвращайтесь к нам почаще.

0: кэшбэк до 50% на хиты Ростикс в Купере. Подключи подписку Сберпрайм и лови летнюю выгоду.
1: Подписка Сберпрайм. Услуги от АО ЦПЛ. Москва. Номер 11-774-668-98-40. 18+. Купер. Услуги от ООО Инстамарт Сервис. Москва. Номер 11-774-649-49-80. 12+. Общий срок проведения акции с 26 по 27 июня 2026 года включительно.
2: Колбасный цех. На рекорде.

0: Колбасный цех на рекорде.
1: 25 июня уже на календаре, друзья. Мы практически с вами прошли первые летние месяцы. Классно, что мы это делаем прямо сейчас в таком бодром, позитивном

Привет всем, кто на позитиве. Зовут меня Тим Вокс, и прямо сейчас мы стартуем часовое танцевальное действие, на котором рекорд пати. Это четверг, друзья, поэтому вопросов уже о том, почему час всего лишь у нас сегодня, в принципе, не должно быть. Да, огромное спасибо, хочу сказать, Жене Балдину за предыдущий час и колбасный цех, собственно говоря. Ну а впереди у нас, друзья, ВК-фест. В этом году Радио Рекорд, кстати, построит электронную сцену на этом ВК-фесте, на нашем ВК-фесте сразу в трех городах: Санкт-Петербурге, Москве и Нижнем Новгороде.

В эфире радиоканал «Радио 103». Регистрационный номер серия L номер ТУ-24-01-126, выданный Енисейским управлением Роскомнадзора 15 июля 2019 года. Информационная продукция радиоканала предназначена для лиц старше

приложение Радио Рекорд, вы всегда с легкостью можете найти огромное количество интернет-станций, если что, их там более сотни, а впереди у нас всего лишь 30 минут, потому, друзья, забегайте, добавляйте в избранные понравившиеся интернет-потоки, ну и ищите интернет-радиостанцию Пати 24 на 7. Имеется в виду 30 минут у нас осталось до финала сегодняшнего эпизода Рекорд Пати, а значит, давайте максимально потанцуем еще 30 минут, а там уже я расскажу вам о свежих клубных треках в рамках Рекорд Клаб Шоу. Это в прямом эфире в следующем часе. Прямо сейчас давайте танцевать здесь, на Рекорд Пати.

сегодняшнего эпизода Рекорд Пати. Напоминаю вам про телеграм-канал плейлисты Радио Рекорд. Там у нас огромное количество свежего контента специально для вас от резидентов Рекорд Клаба и других героев эфира. Персоналии там тоже присутствуют. Крем Хусталев, вейкаперы. Конечно же, Рекорд Клаб Шоу, Рекорд Релиз, мои шоу. Виолетта Юшкина с Рекорд Пати, Рекорд Саммер Пати. Женя Балдин, Русский Час и Колбасный Цех. Диджей Кефир, Диджей Гвоздь, Леди Вакс. В общем, огромное количество музыкального контента. Не пожалеете, если подпишетесь. Короче, забегайте, смотрите, слушайте телеграм-канал плейлисты Радио Рекорд. Далее по расписанию я, Тим Вокс, никуда не убегая, напротив, перевоплощаюсь в музыкального обозревателя уже в рамках Рекорд Клаб Шоу. В следующем часе расскажу вам о свежих клубных треках. Ну а шоу Рекорд Пати на сегодня закрыто. До завтра.

0: Каждый вечер на рекорде.
1: Актуальная клубная музыка.
0: Эксклюзивные лайв-шоу и диджей-сеты.
1: Прямо сейчас.
0: Team Vox.
2: Алоха, амигос, зовут меня Team Vox, и власть у меня данная, я открываю новый эпизод Рекорд Клаб Шоу, где в ближайшем часе расскажу вам о тех треках, которые я и музыкальная команда Рекорд отобрали специально для вас на этой неделе. Но прежде чем мы стартанем, забегайте ко мне в телегу, называется она Team Vox, поболтаем за эфирно, обсудим сегодняшние треки из сегодняшнего, опять же, выпуска. Итак, прямо сейчас открываем Рекорд Клаб Шоу, совместная работа Dancing и Jord под названием The Future. Для обоих артистов это еще один шаг в сторону мелодичного атмосферного звучания, которое в последние годы становится все более востребованным на мировой электронной сцене. Сам факт вообще коллаборации для двух этих продюсеров, которые все чаще появляются в подборках мелодик хаус и прогрессив сцены, уже заслуживают внимания. Короче, релиз лейбла у нас Experts Only, сильные саппорты от Дона Диабло, Мартина Гаррикса и Ники Ромеро делают свое дело. Все в копилочку, что называется. Прямо сейчас Рекорд Клаб Шоу, Dancing & Jord, The Future.

0: с Rhythm Check от Крис Авангарда. Релиз состоялся 5 июня на собственном лейбле артиста Hyperreal. Стал финальным синглом перед выходом его дебютного альбома Hyperreal. Интересно, что после многолетней работы в мелодик техно и громких коллаборациях с Anima, Kevin DeRice и Камин Фат, здесь Крис уходит в более жесткое и клубное звучание, как по мне. Так сам артист называет трек одной из ключевых работ, определяющих концепцию будущего альбома. И вот в этом мы, я думаю, что прямо сейчас убедимся как раз-таки в Рекорд Клаб Шоу. Крис Авангарда, Rhythm Check.
1: Рекорд Клаб, Team Vox.

Curtis Wells, Lovers on the Dance Floor. Новая работа Blondish, Lovers on the Dance Floor, вышла 12 июня на собственном лейбле артистки Mason Arts. Последние годы складываются для канадской продюсерки максимально успешно. Она стала у нас первой женщиной-резидентом легендарного клуба «Пача Ибица», продолжает активно развивать свой бренд «Абракадабра». Ну а новый сингл пополняет каталог Mason Arts и еще раз подтверждает, что сегодня Blondish остается одной из самых ярких девушек-диджеев современной хаос-сцены. Blondish featuring Curtis Wells, Lovers on the Dance Floor. Record Club.

собственном лейбле Zayt Life и стал всего лишь вторым официальным релизом его лейбла. Еще раз, на стадии промо работа получила поддержку от Fidel Grand, Firebeat, Judd Jules, Joachim Garrett, Going Deeper и Вайна Конгера. Для самого же Дениза Койо это важный этап развития собственного лейбла, который он постепенно превращает в платформу для своего нового музыкального видения. Итак, прямо сейчас в рекорд-лап-шоу Дениз

Рекорд Клаб Шоу продолжается, друзья, очень красивой коллаборацией бразильского продюсера Vintage. Черри Торники и Киозо, Together We Are Free, друзья. Трек Together We Are Free вышел 4 июня на лейбле Circle Records. Интересно, что впервые композиция прозвучала во время выступления Vintage Culture на Circle Festival под Парижем, где Киозо присоединился к бразильцу прямо на сцене для живого исполнения трека. Короче, позже именно этот момент и стал отправной точкой для официального релиза, а сам же Vintage Culture признавался, что сразу увидел в композиции идеальный трек для финальной части дневных фестивальных сетов. Ну вот такая вот интересная история. Надеюсь, и трек интересный вы зацените прямо сейчас. Vintage Culture, Eritonic, Kiosk.

связанными с сегодняшним эпизодом Рекорд Клаб Шоу, напоминаю вам про телеграм-канал. Плейлисты Радио Рекорд, про телеграм-канал Team Vox, мой личный, если что, забегайте туда, слушайте все предыдущие выпуски Рекорд Клаб Шоу, Рекорд Лиза и этот новый эпизод. Тоже совсем скоро мы дропнем в интернете.

потому что музыка интересная. Информацию я вам тоже даю достаточно интересную специально, чтобы вы разбирались в свежей клубной музыке, да и, в принципе, были на одной волне с Рекорд Клаб Шоу и Рекорд Релизом. Вообще, в принципе, с моими шоу, поэтому забегайте в мою телегу Тимвокс и подписывайтесь, если вдруг еще не подписаны. Далее про расписание, что у нас четверг? Ого, ничего себе, быстро время-то идет. Леди Вакс в этой студии совсем скоро появится, красотка с ее шоу In Between Trust. Ну а меня зовут Тимвокс, в свою очередь, я, как обычно, желаю счастья вашему дому, всегда заряженные батарейки и адьос, амигос, пока!

0: Каждый вечер на рекорде.
1: Актуальная клубная музыка.
0: Эксклюзивные лайв-шоу и диджей-сеты.
1: Прямо сейчас.
0: Леди Вакс.
2: Доброй ночи, уважаемые дамы и господа. Вы слушаете первое танцевальное радио России Рекорд. С вами я, Леди Вакс. Как всегда, с четверга на пятницу в ночь вещаю из Санкт-Петербурга, прокачиваю басами. И сегодня у меня гостевой микс для вас из Испании. Любимчики мои, друзья, ко-продюсера по студии, не один трек написали мы вместе. Вы угадали, кто это? Mutant Breaks. Играю для вас в ближайший час в эфире Рекорд Клаб. Погнали!

0: So enough respect in all aspects, in, cause you don't know.
1: Record реклама.
2: Спортмастере. Цены пополам на мировые спортивные бренды. Puma, Columbia, Demix, Fila, Kappa с гарантией подлинности. С 20 июня по 31 июля этого года скидки на товары с красно-белыми и красно-желтыми ценниками. Скидка указывается на ценнике.
3: Record Club. Lady Wax.

Друзья, напоминаю вам, вы слушаете Record Club, в студии с вами я, Lady Wax, и сегодня мы слушаем гостевой микс из солнечной Андалусии Mutant Breaks играет для вас. Ну а я же хочу напомнить и вообще обозначить мероприятие, которое пропускать нельзя. Летний фестиваль, дневное событие, Open Air, один из самых больших, который проходит не только в Санкт-Петербурге, да, вы угадали, Викифест. Я выступаю в Санкт-Петербурге 4 июля на сцене Record Stage. Жду вас в парке 300-летия. Ну, а также 11 числа выступаю в Нижнем Новгороде. Викифест впервые буду там у вас, так что натирайте кеды, готовьтесь, будет разнос. Ну, а сейчас продолжаем слушать наш гостевой микс из солнечной Испании. Я Lady Wax в эфире Record Club.

Уэй, дамы и господа, респект всем тем, кто был со мной тут в последний час. Я, Леди Векс, прощаюсь с вами ровно на неделю. В этот же день, в это же время мы опять встретимся с вами на волнах Радио Рекорд. Ну и, конечно же, не забывайте, подписывайтесь на мой телеграм-канал Lady Wax Originals. Всегда будьте подписаны на все ресурсы Радио Рекорд. А ведь там вы можете найти сразу после эфира плейлисты и музыку от меня нон-стоп 24/7. И да, еще раз напомню вам о том, что на страничке Радио Рекорд, на сайте Радио Рекорд, есть функция прослушивания радио. Там есть канал Lady Wax. На самом деле, это именно то место, где можно слушать брейкбит 24/7. Ну а сейчас благодарю моих сегодняшних гостей из Испании. Mute & Break сыграли для вас. Удаляюсь. Ровно через неделю буду тут. Пау!

0: Новосибирск 77-91-323. Зарегистрирован Роскомнадзором 13 апреля 2026 года. Информационная продукция радиоканала предназначена для детей, достигших 12 лет.
1: Record Club. Пиратская станция. Главное драм-н-бейс-шоу России.

0: Радио Рекорд. Регистрационный номер СМИ-Л, номер ФС-77-91-323. Зарегистрирован Роскомнадзором 13 апреля 2026 года. Информационная продукция радиоканала предназначена для детей, достигших 12 лет.
1: Рекорд Клаб. Пиратская станция. Главная драма.

0: Рекорд. Реклама. Премьера на домашнем.
1: Андрей Борисович, врач-гинеколог.
0: О таком враче мечтают многие.
2: Этот красавчик свободен?
0: Но получит его только зрительницы домашнего.
3: Такие мужчины, как ты, не умеют любить.
0: Женский доктор.
4: Надо делать кесарево, или ребенок умрет.
0: С настоящим мужским характером.
5: Я здесь. Рядом.
0: Доктор, я боюсь. С 6 июля в 19:00 смотрите на домашнем. 16+.
6: Рекорд. Dance Radio.
7: Реклама в Красноярске. 263-88-33.

0: Рекорд. Реклама. Премьера на домашнем.
1: Андрей Борисович, врач-гинеколог.
0: О таком враче мечтают многие.
2: Этот красавчик свободен?
0: Но получит его только зрительницы домашнего.
3: Такие мужчины, как ты, не умеют любить.
0: Женский доктор.
4: Надо делать кесарево, или ребенок умрет.
0: С настоящим мужским характером.
5: Я здесь. Рядом.
0: Доктор, я боюсь. С 6 июля в 19:00 смотрите на домашнем. 16+.
6: Рекорд. Dance Radio.
7: Реклама в Красноярске. 263-88-33.

0: Этот и все остальные выпуски радиошоу ищите в телеграм-канале плейлисты «Радио Рекорд».
1: В эфире радиоканал «Радио Рекорд». Регистрационный номер СМИ L, номер FS-77-91-323. Зарегистрирован Роскомнадзором 13 апреля 2026 года. Информационная продукция радиоканала предназначена для детей, достигших 12 лет.